0: по тебе соскучилась. Единственное, на что я способна, это на дружбу. Как я могла не заходить к тебе столько времени, а? Так, давай выпьем за дружбу.
1: Давай.
0: Так, все, пьем.
1: Да.
0: Так, это за дружбу.
1: За дружбу.
0: За встречу.
1: За встречу.
0: За дружбу.
1: За дружбу.
0: Нель, а ты похудела.
1: Вырез проскакиваю. То одно плечо, то другое, то оба вместе.
0: Много неприятностей.
1: Много. Сегодня посчитала 5 мелких, а 1 крупная.
0: Неля, помнишь, я у тебя платье на вечер просила, а ты не дала? Я тогда ночь не спала.
1: Помню.
0: Забудь.

0: Пой, пой, пока в стенку не застучат.
1: Неля, а где сейчас Огородников?
2: А, любовь не ржавеет.
1: Разыграть его, что ли, по старой памяти? Телефон не знаешь?
2: Огородников все там же, в стройуправлении. Пиши 3 четверки, 3 семерки.
1: Ладно, что было, то прошло. Ой, вот беда, всю жизнь я сначала думала о своей сестре, а потом уж о себе. Я ради нее от всего отказалась. А теперь она выросла, завела роман с женатым человеком.

0: Ведь я чуть не стала артисткой. И сама от всего отказалась. Ради чего? Ради того, чтобы теперь моя сестра путалась с женатым человеком? Меня же совсем уже приняли в театр.
1: Наверное, учли, что ты в самодеятельности участвовала.
0: Да ничего там не учитывали. Неужели не может быть, что у меня просто способности? Они мне велят, читай басню. А я ничего уже не помню. Только одну статью помню. Говорят, ну, что-нибудь, давай статью. И вот я стою и читаю. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная, да впечатление изящного. Ой, ну там есть еще старомодные выражения. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? Не есть ли он властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? А что, если пойти к ним и сказать: возьмите меня, мне не надо денег, я так буду работать.
1: Ну уж даром-то.
0: Прям бы в ноги им.

0: Твоя мать неплохо пела. И в этом отношении ты пошла в нее. Но она была инженер-технолог. Твой отец тоже имел музыкальные способности, но он был инженер-строитель. Я в молодости увлекался художественной фотографией, но я инженер. Век техники. С этим надо считаться. А это, пожалуйста, в свободное время.
1: Доброе слово, и кошке приятно.
0: Летела, летела и села.
1: Большая роль или маленькая? В театре все важно одинаково.
0: Если одинаково, что же они тебе большую не дали? Ведь годы идут, ты не девочка, тебе время учить, а не учиться. Что-то отдавать, а не только получать. Или ты 200 лет собираешься жить, как черепаха?
1: Доброе слово, и кошке приятно.
0: Доброе слово, и кошке приятно.
1: Доброе слово, и кошке приятно.
0: Ты говорила с Лидой?
1: Нет.
0: Так и будет продолжаться?
1: Что вы меня спрашиваете?
0: Ты не должна была пускать его в дом.
1: А какая разница, где они будут встречаться?
0: На улице, в подворотне, где угодно, но только не здесь. Открой. Ромео и Джульетта пришли.
2: Входит молодая женщина. Это Шура.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я жена Кирилла, Шура.
0: Очень хорошо. Очень, кстати, я рад.
4: Какой странный. А вы Надежда Георгиевна, Лидина сестра, да?
3: Да.
4: Я догадалась. Будем знакомы.
3: Очень приятно.
4: А вдруг предложили 2 билета на концерт? Надо бежать. А Кирилла нет. А я знаю, что он часто заходит к вам. Я даже поинтересовалась, где вы живете. Но лишь только напрасно побеспокоила. Если разрешите, я посижу немного, отдышусь. А то у вас лестница.
3: Конечно.
4: Здесь ли еще билет? Такая рассеянная. То забуду ключи, то затеряю библиотечную книгу. Тетради? Это у меня неразрешимая проблема. Один раз спутала. Принесла в класс чужие тетради. Я работаю учительницей в школе. Так эти тетради буквально съедают все время. Ничего не остается на воспитательную работу. Знаете, сейчас растет интересное поколение. Такие крохи, а уже с юмором. Учителя серьезные люди, а ученики юмористы. А отсюда сколько до Невского? 20 минут? Хотя я без него все равно не пойду. Как-то пошла в кино одна. Чуть не потеряла сознание от скуки. А он меня то и дело бросает на произвол судьбы.
3: А у вас веселый характер.
4: Знаете, есть такая легенда. Тамерлан осадил один город. Послал туда гонца. Потребовал мешок золота. Дали. Угу. Еще раз послал гонца. Тот возвращается ни с чем. Жители плачут, говорят, больше ничего нет. Но если плачут, значит, еще есть. И правда. Собрали еще мешок. Тогда Тамерлан спрашивает, как там настроение? Гонец говорит, смеются, песни поют. Ну, раз смеются, значит, действительно ничего не осталось. Это шутка. Ну что ж, концерт пропал. Может быть, и к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. Тогда до свидания. Желаю творческих успехов.
3: Подождите, Шура... Видите ли, Кирилл действительно довольно часто к нам заходит. Он дружит с Лидой еще со школьных лет.
4: Я знаю. Вы не понимаете. У нас с ним такие отношения довольно свободные. Дело в том, что я сама мало куда хожу, и было бы глупо привязывать его к своей юбке. Я не люблю об этом говорить, но дело в том, что я быстро устаю, у меня неважное сердце.
3: Мне кажется, Шура, что Кирилл больше сюда ходить не будет. Он ходит, собственно, к Лиде.
4: Да, я знаю.
3: А теперь они поссорились.
4: Это ерунда. Все ссорятся.
3: Нет, мне кажется, они серьезно поссорились.
4: Это правда?
3: Во всяком случае, больше он сюда приходить не будет.
2: Пошли Кирилл и Лида. Шура отвела глаза в сторону, молчит. Потом заторопилась.
4: Не удивляйся, мне вдруг дали 2 билета в филармонию. Я думаю, где ты прибежал сюда, перепугал Надежду Георгиевну. Но теперь мы уж все равно опоздали. Даже к лучшему. Пойду домой, засяду за тетрадки. А ты посиди здесь, отдохни, я тебя не тащу. А я побежала. Извините за непрошенное вторжение. У вас там...

0: Нетрудный замок.
1: Кирилл, догони ее. Она здесь стоит на улице. Иди.
2: Я вернусь.
3: Завтра.
1: Нет.
3: Ладно, потом.
1: Больше он сюда не придет. Завтра вы распрощаетесь.
3: Ни за что. В крайнем случае будет плохо нам двоим.
1: Хуже будет не вам, а ей.
3: Он не ей изменил. Он мне изменил, а теперь он ко мне вернулся, и все.
1: Лида, так нельзя жить.
3: Только так. Я пробовала жить по-вашему, у меня не получилось. Теперь я буду жить по-своему. Ты хотела прожить тихо и скромно, чтобы я тоже прожила тихо и скромно? Мы только мошки, мы ждем кормежки? Это вы прогнали Кирилла. Он ни в чем не виноват. Здесь его не поняли, тогда он с кем-то познакомился, и она его поняла. Все естественно. Мне надо было не слушать вас. Я должна была догнать его на лестнице и притащить обратно. Что делать? Придется мне не послушаться тебя теперь. Я понимаю, ты рассуждаешь здравым смыслом. Правда, не своим, а дядиным. Но, как видишь, мне это не принесло счастья. Может быть, тебе принесло? Не знаю. Когда тебя брали учиться, ты не пошла, решила, что это неблагоразумно. А теперь, если бы тебе было 20 лет, смазливая мордочка, можно было бы куда-нибудь проехать. А если этого нет? Доброе слово и кошке приятно. Это твой идеал.
4: Лида смотрит на нее молча, потом пошла прочь.
1: Я виновата. Я это знаю давно. Я ничего не имею права от вас требовать. Встречайся с ним. Люби его. Живи, как тебе лучше. Куда ты?
3: Мне пора.
1: Не уходи. Не надо сейчас. Побудь дома, а?
3: Пусти!
1: Что делать? Ну что делать? Ой. Ой, ну что же делать?

0: сестры помирились.
1: Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того человек не может-с. Это уж закон судеб-с.
2: Как ты странно говоришь. Надо твердо, уверенно. Это уж закон судеб-с. Что предначертано, того уж человек не может-с.
1: Ты же ничего не знаешь, ни пьесу, ни роль. Как ты можешь меня учить?
2: Я не учу, просто мне кажется, что это нужно произнести более твердо. Сама фраза это требует. Благодарю Бога, что сия чаша меня миновала.
1: Ой. Это уж закон судеб-с.
0: Входит Неля.
3: Надя, я вчера была в театре.
1: Что ж ты мне не сказала? Я бы тебе дала контрамарку.
3: Ничего, я удобно сидела, купила билет.
1: Понравилось, нет?
3: Очень понравилось.
1: У меня маленькая роль. Когда выходят девушки, я в сиреневом.
3: Сначала мне показалось, что ты в красном. Потом разглядела. Я боялась, что тебя не будет слышно. Такой большой зал. Когда ты сказала доброе слово и кошке приятно, так хорошо, так тихо сказала, у меня из глаз полились слезы. Действительно, доброе слово. Ты знаешь, как ко мне относятся в общежитии, когда тебя не взлюбят, потом трудно разубедить. Но помнишь, ты пришла к нам и сказала мне доброе слово и ушла. Хотя у меня все по-прежнему. А дальше, во втором действии, ты так покачала головой и говоришь: любовью оскорбить нельзя. Действительно, если бы тебя полюбил даже плохой человек, то все равно любовью оскорбить нельзя.
1: Неля, я так рада, что ты пришла. С сестрой я сейчас не общаюсь, вообще замкнулась. Наверное, потому что мне очень не везет. Помнишь, я говорила, лишь бы взяли. Я на все буду согласна. Нет, видно, человек неблагодарное животное. Вот мне уже и мало этого. Вот мне уже и плохо. Я попробовала приготовить большую роль, показала, не понравилось. Попробовала другую, третью, то же самое. Может быть, со мной что-то произошло, а? Раньше я была другая. Я помню, как я ходила по улицам, смотрела на окна и пыталась вообразить. А что, если бы я жила здесь? Какая бы я была? Вокруг меня уже другие люди. Из окна видно другую улицу, другие дома, другие деревья. Я сама другая, у меня все другое. Ой, но это было давно. Теперь я не смотрю на окна. Мне некогда. А жизнь бежит себе каждый день новая. Танцуют по-новому, целуются по-новому. Я так рада, что ты пришла. Ты посидишь, ладно?
3: Посижу.
1: Может быть, все-таки попробовать еще одну роль? Рискнуть на один глаз. И давно не пела. Я сама с собой не люблю петь. Дома некому, в театре тоже ни к чему. Вообще я замкнулась.

0: Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся ты. Да. Ее нет дома. Что, передать? Ага. Алло. Надежды нет. Что передать? Хорошо. Садись и сиди. Я все сделаю сам.
1: А где Лида?
0: Пошла к Кириллу. Наряжалась тут. Нет, все-таки Шура оказалась благородным человеком. Никаких сцен. Никому ничего не сказала. Взяла и ушла. Куда уехала? К родителям?
1: Не знаю.
0: Хоть и некрасиво все это получилось. Ну ладно уж. Решили так решили. Они тоже достаточно помучились. Хватит.
1: Была на выставке детского рисунка. Все странно, смешно, необуздано. Но если вдуматься, именно то, чего мы, взрослые люди, никак не можем добиться.
0: А когда же теперь Лида к нему переедет?
1: Не знаю.
0: Ага. Шут с ними. Может, отметить как-то это дело? Особенно называть не надо так в узком кругу. Или потом, когда вся бумажная процедура закончится.
1: Вот нарисован сеятель. Голова куда-то повернута, нос крючком. Извернулся, бросает невесть куда. И такая вот улыбка. Он сеет, он рад, он верит в будущее. Вот это искусство. Как этому научиться? Не знаю.
0: Научишься, научишься. Отдыхай. Скоро на спектакль. То ничего не давали, а то как насели, как будто никого, кроме тебя. И нет. Другие ничего не делают, а ставка вон в полтора раза больше. Звонили из Огонька. Интересно, что им нужно. Звонил Филиппов. Это тот Филиппов, который снимается в кино?
1: Тот.
0: Хороший артист. Хорошо играет. А звонила какая-то Маргарита. Это не Маргарита Алигер?
1: Нет, просто Маргарита.
0: Ага. Наконец откликнулась смена. Ты читала?
1: Читала.
0: Поместили неудачно в самом углу. Но хорошо написали, как ты пришла и сказала: «Я хочу играть Лауру». Правда, они не написали, что ты не в первый раз пришла, а в десятый. Но так даже лучше. Пришла и сказала: «Я вас когда брал из детского дома, вы ж такие крохотные, худенькие, как два солдатика в одинаковых платьицах. Мог ли я думать, что вас ждет такая судьба? Одна кончает институт, отличница. В личном плане, худо ли, хорошо ли, тоже как-то определилась. А другая, другая просто знаменитость. В твоей жизни все переменилось. Тебе надо о многом подумать».
1: «Я думаю».
0: «Думать мало, действовать надо».
2: Входит Володя.
3: «Здравствуйте».
0: «А, ну ничего, садись».
3: «Вы меня помните?»
1: «Помню».
0: «Извините, я продолжу. Думать, Надя, мало. Надо действовать. Был у вашего директора и был у вас в месткоме, оставил заявление, что ты нуждаешься в квартире».
1: «Зачем?»
0: «Сама же ты об этом не хочешь говорить?»
1: «Не хочу».
0: «А надо. У вас в театре есть люди, которые ничего не играют, а живут в прекрасных квартирах».
1: «Кто? Где? Почему это вас беспокоит?»
0: «Сказала бы спасибо, что я избавил тебя от этих разговоров».
1: «Я не хочу квартиру. Мне не нужно квартиру».
0: «Володь, слышал? Тебе сейчас не нужно. Ну, Лида у нас переселяется, теперь комната твоя. Но ведь придет время, ты выйдешь замуж? Или ты решила остаться старой девой? А? Володь, я не прав?»
3: «Разумеется».
0: «И что тогда? Будете уютиться в этой комнате?»
1: «Придет время, будем думать».
0: «Время уже пришло. Тебя будут посещать люди, может быть, иностранцы. По тебе будут судить, как живут советские артисты».
1: «Володь, а вы штукиваете, а? Ну, перестаньте, ей-богу».
3: «Не придавайте значения».
0: «Скромность украшает только в первый момент. А потом к тебе начинают относиться так, как ты сама себя и поставила. На завистников не обращай внимания, завидовать все равно будут».
1: «Я прошу вас, не вмешивайтесь в мои дела».
3: «Надежда Георгиевна, я понимаю, что мой прошлый приход был неприличен, унизительен для нас обоих».
0: «Ну, вспомнил. Ты извини, она сейчас спешит».
3: «Вы тогда посмеялись надо мной и были правы. Теперь мне хочется поговорить с вами серьезно».
1: «О чем?»
3: «Вы тогда спросили, в чем дело. Может быть, я так стесняюсь, не уверен в себе. Это правда, я не очень уверен в себе. Я больше всего не люблю людей самодовольных, самоуверенных. Если это в человеке есть, все, он для меня не существует. Но в то же время моя неуверенность не означает, что я действительно ни на что не способен. Одним словом, если бы вы узнали меня поближе, то, может быть, вы бы даже примирились с этим недостатком. Может быть, это неуместно, что я вам все это говорю.
0: Прости меня, Володя, но именно неуместно. Ну зачем ей это знать, все твои подробности? Ну подумай сам.
3: Но у меня нет другого выхода. Едва ли вы захотите увидеть меня еще раз, так я хотя бы не буду себя ругать за то, что ничего не сказал.
0: Ну все сказал и довольно. Ей уже пора собираться, она даже не отдохнула. Неужели трудно понять?
3: До свидания.
1: Володя, подождите. Побудьте у нас, пожалуйста.
0: Ну я не знаю.
3: Я понимаю, это глупо. Вы и тогда надо мной посмеялись. Теперь же у вас такие успехи.
2: Пришла Лида.
0: А где же твой жених?
4: Что-то слишком много женихов.
3: Я пошел.
1: Владимир, ну вы приходите.
0: Ладно, ладно, как-нибудь заглянет.
1: Приходите завтра.
3: Я приду.
2: Лида, не раздеваясь, сидит с авоськой в руках.
1: Лид, разденься.
4: Я была у него дома. Я в первый раз была у него дома. Не надо было к нему ходить. Во всяком случае, не теперь. Я кое-что поняла.
1: Что ты поняла?
4: Знаешь, я всегда думала о Шуре только в определенной плоскости. А теперь я кое-что начала понимать.
1: Что ты начала понимать?
4: Только вы, дядя, не слушайте. Вы все истолкуете наоборот. Понимаешь, когда я вошла к нему в комнату и огляделась, это комната, где живут два человека. Не как в общежитии, а два дружных, два похожих, два близких человека. Двое, понимаешь? Я это почувствовала сразу. Но, может быть, это мне показалось?
1: Тебе показалось.
4: Мы пили чай, разговаривали, а он слонялся по комнате и посматривал по углам, как по пустой комнате, понимаешь? Я была рядом здесь, а он слонялся по пустой комнате. Я раньше думала, что его женитьба только лишь неприятное обстоятельство, которое осложняет наши отношения, а оказывается, это было совсем-совсем не так. У него был дом, была семья, несмотря ни на что.
0: А говорила, что я не пойму. А я понял.
4: Что вы поняли?
0: Что ты стала взрослая, стала умная, теперь я могу тебя уважать.
4: Все эти годы она была, эта семья, и незаметно становилась для него все нужнее, хотя он об этом даже не подозревал. А теперь он это вдруг почувствовал, хотя не сознается даже самому себе. Вот что я поняла. Тогда я сказала, схожу в магазин. Пошла и не вернулась. И больше я к нему не пойду. Я не могу. Пускай берет отпуск за свой счет, едет за женой и привезет ее обратно.
0: Виноват. Ничего не понимаю. Ровным счетом ничего. Столько лет прятались по чужим парадным, вырывали минутку, чтобы встретиться, мучили себя, мучили Шуру, до чего довели человека, уехала, не сказала ни слова, устранилась с вашей дороги, мол, будьте счастливы. Думаешь, ей это было легко? А я все время был против, ты знаешь. Вот вы добились своего через столько препятствий, через столько страданий. Людям все равно все уже известно, люди знают все, и вот теперь... Она не может. А почему? Неизвестно. А что произошло? Ничего. Кирилл большой человек, редкий талант. Не бросайся, а пробросаешься. Ничего не понимаю. Сегодня у вас одно, завтра другое. Если вы нигилисты, так уж будьте нигилисты до конца.
1: Дядя, оставьте ее, она разберется сама. Мы все равно не можем жить по-вашему. Мы не умеем. У нас не получается.
0: Ничего, ничего получится.
1: Нет. Я все-таки хочу, чтобы вы поняли. Мы ни за что не будем жить по-вашему. Это исключено. Мы никогда не будем жить по-вашему. Лучше уж совсем не жить.
0: Дуры.
1: Дуры.
0: Мы еще продолжим наш разговор.
1: Лида, я знаю, тебе трудно.

0: Вы слушали радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Salam, Musolgar. Шезер, Кенарында, Якшидыр. Здравствуйте, дети. Вы не узнали меня? Я аист. Да-да, самый настоящий аист. Только в очках. Почему в очках? Да потому что я ученый аист. Такой ученый, что могу расхаживать по летнему лугу и болтать по-египетски. Менси харда кезерем нечей кепет челео гезир. Ай, хорошо за городом в конце лета, когда рожь уже пожелтела, овсы поднялись, а сено сметано в стога. Якшидыр. Я выучился египетскому языку матери. Мен бодели амадан ойреним шем. Моя мать знала множество всяческих историй. Она рассказывала мне их, когда я был маленьким мальчонком. Но вы, дети, не знаете по-египетски. Поэтому я на вашем языке расскажу историю, которая произошла далеко-далеко от знойного Египта, в маленькой северной Дании, во дворе старой усадьбы, окруженной канавами с водой. Там, от самой ограды вплоть до воды, росли лопухи. Да такие большие, что маленькие ребятишки могли бы стоять под листьями во весь рост. Вот и представьте себе, дети, гущу лопуха и сидящую там молодую утку. Здравствуй, матушка-утка! Как поживаешь? Мне кажется, ты чем-то озабочена.
1: Ох, не говорите, господин аист. Я так долго сижу на яйцах, а они все не высиживаются и не высиживаются. А я все сижу и сижу, и все одна, и одна.
0: Орим шем сихарда.
1: Конечно. Другим уткам больше нравится плавать по канавам, чем сидеть в лопухах да крякать вместе со мной. Я уж не говорю об отце моих будущих утят. Он, негодник, даже не навестил меня ни разу.
0: Не расстраивайся, дорогая утка. Эти яйца в твоем гнезде – твое богатство.
1: Богатство? Что за богатство, господин аист?
0: Они богаты внутренним содержанием. Они содержат будущих утят.
1: Наконец-то! Кажется, трещит яичная скорлупа. Посмотрите, господин аист, что там происходит, а то я боюсь пошевелиться.
0: Происходит настоящее чудо. Из скорлупки высунулись маленькие носики.
2: Квик.
0: Первый.
2: Глюк. Глюк.
1: Второй.
2: Крек. Крек. Крек.
0: Третий. Вот они выбираются из своих скорлупок.
1: Живо, живо.
0: Усалгар кезерем, не зря ты столько мучилась.
1: Да, не зря, не зря.
0: Ну, наконец-то выбрались. Озираются.
1: Подольше. Зеленый цвет полезен для глаз.
2: А что это сверху? Синее-синее.
1: Это небо.
2: А что там висит? Круглое, желтенькое и яркое.
1: Это солнышко.
2: А это что такое? Деревянное и высокое.
1: А это забор. забор.
3: Забор.
1: Здесь внутри наш двор. Ну-ка вместе, наш двор.
3: Ваш двор.
1: В этом дворе пройдет ваше детство, а также отрочество и юность. Наш двор, наш мир. Ну-ка дружно, детки, наш
3: двор.
1: Наш
3: мир.
1: Молодцы.
4: Як шидир шарман сихарда.
2: А что за забором?
1: Дети, дети, дети, не проявляйте излишнего любопытства. Это опасно для вашего дальнейшего развития. Осмотритесь получше по сторонам и порадуйтесь жизни.

0: Шалгар, экие славные получились у тебя детки, матушка утка.
1: Ах, что правда, то правда, господин Аист. Ох, заболталась, заплясалась. А у меня еще одно яйцо не высижено. Какое упрямое яйцо. Не такое, как остальные.
0: Ишь, я ман нестандарт.
1: Если с ним так ничего и не получится, меня осудят при дворе.
0: Ну что, что посиди на нем еще. Кто-нибудь да высадится.
1: Посижу, господин Аист. Остальные-то у тебя-то просто прелесть. Вылитый отец.
0: Сихарда.
1: Все-таки обидно, что он так и не навестил нас.
0: Ну, что поделаешь, матушка-утка, таковы все селезни. Послушай, а может быть, это индюшачье яйцо?
1: Нет, я его высиживала, как и все другие.
0: А, ну тогда кизырем.
1: Уж столько сидела, что можно посидеть еще немного. О! Ну вот, наконец-то и самое большое яйцо треснуло.
0: Кто же это вывалился из него?
1: Ой.
0: Такой большой и некрасивый.
1: И вправду, господин Аист, ужасно велик. И совсем не похож на остальных. Совсем не похож. Если сравнить его с моим первеньким. Поди-ка сюда, первенький. Встаньте-ка рядом. Ой, насколько же он больше первенького. А если теперь сравнить со вторым. Пойди-ка сюда, второйчик. Ну-ка, встаньте рядом. Ох, никакого сравнения.
2: Крем? Крем? А я тоже хочу помериться.
1: Ну, подойди-ка сюда, третенький, подойди, боже. Да он больше тебя вдвое. Велик, велик, выше всякой нормы. Неужели это индюшонок? Что вы скажете, господин Аист?
0: А это легко проверить, матушка утка.
1: Проверить? Как проверить?
0: А вот так. Что ты сейчас собираешься делать, матушка-утка?
1: Поведу детей купаться.
0: Вот там все и прояснится. Индюшата плавать не умеют.
1: И то верно, господин Аист. А ну-ка, желторотики, становитесь. Сейчас у нас будет урок плавания. Заодно научимся ходить. Не отвлекаться, по сторонам не глазеть, смотреть под ноги. Так, встаньте один за другим. Вот так. Ты, большой утенок, встань сзади. Нет, нет, лучше спереди. Нет, встань посередине, будешь не так заметен. Ну вот, лапки в сторону. Делай раз. Делай два. С левой ноги в развалочку. Шагом марш.
0: Ай да, Кизерем.

0: руки, вперед в развалочку, как учила мама. Ай-яй-яй-яй-яй, большой утенок идет в другую сторону.
1: Ой, не говорите, господин Айс, да чего же он несуразный? Сейчас я его разверну. Вот так. Да чего же ты несуразный, поздний ребенок.
2: Наш большущий брат шагает не в попад. Он большой и несуразный. Он смешной и безобразный.
3: Он как будто бы с просона.
2: Пусть бы спал в кроватке.
4: Даже если он утенок,
2: то утенок гадкий.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, желторотики. Еще ходить не научились, а уже дразнитесь. А ты, гадкий утенок, стань в конец цепочки, чтобы не мешать движению. Вот так. Пошли.

0: шлик водоему. Сейчас по очереди сделаем бултых. Первенький.
1: Кви, кви.
0: Бултых.

0: кошачий утенок?
1: Я не знаю, мама утка. Я боюсь. Я такой неловкий. Все опять будут меня дразнить.
2: Вот потеха, так потеха. Он и плавать не умеет. Это не утенок. Это индюшонок. Потому и отстает. Мы плывем, а он растет.
3: Мала без мала, дым як шедыр, гадкий-то утенок как ловко нырнул.

0: если посмотреть на него хорошенько.
1: Як шедыр вундеркинд кизерем. И как ловко из воды вынырнул. Вынырнул и продолжает прыгать. Чего это он прыгает и машет крыльями, а? Матушка утка.
2: Гадкий утенок! Что ты делаешь, негодный?
3: Мне вдруг захотелось полетать, мама. Мне захотелось посмотреть на мир сверху.
2: Чтобы это было в первый и последний раз.
3: Но почему, мама?
2: Какие глупости летать! Утки не летают. Хорошо, что хоть наши не видели. Какие глупости посмотреть на мир сверху. На мир нужно смотреть отсюда. И ни в коем случае не подниматься выше забора. От этого может закружиться голова и произойти еще целая куча неприятностей.
4: Ты летал! Как тебе не стыдно?
5: Некоторые перышки чистят, а он летает.
6: Кое-кто же в мусоре роется, а он летает.
2: Крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. Ну-ка, дети, повторите.
5: Вот так.
2: И для того, чтобы хлопать крыльями, когда бывает паника. Вот так. Ой, батюшки, ой, матушки. Вот это правильно. А ты о чем задумался, гадкий утенок?

выброси из головы эти вредные фантазии. Они до добра не доведут, особенно в такой ответственный момент, когда я собираюсь представить вас двору. Так что будь таким, как все. Стой в общем ряду, постарайся уменьшиться в размерах. Не надо быть из ряда вон выдающимся. Вот сюда, в серединку, как-нибудь сожмись и не выделяйся. Сейчас мы идем в общество на птичий двор. Я вас представлю высшему свету.

0: Дети, держитесь молодцами, не оплошайте. Я так волнуюсь. Господин Аист, вы здесь? Я прямо очень волнуюсь.
1: Успокойся, матушка утка, не робей. Двор как двор, нормальный птичий двор. Вот умница курица. Вот гусаки и забияки. Как и всякий двор, и этот имеет своих вельмож и своего повелителя. Вернее, повелительницу. Ох, как она важно вышагивает.
0: Еще бы, господин Аист, это же утка испанской породы. Си амиго, утяро испаньоло. Смотрите, дети, у нее на лапке красный лоскуток. Это знак самого высокого отличия, которого только может удостоиться утка. Си, сеньоре, лоскуто фамильяро. Я утка-испанка, и больше всего на свете люблю Испанию. Правда, я там ни разу не была, но это не имеет ровно никакого значения. Говорят, там все испанское, и даже король и его подданные говорят по-испански. А рядом с испанкой, смотрите, дети, очень важный вельможа, господин Индюк.
2: О, я Идальго Индючильо, и очень-очень уважаю ее высочество, госпожу утку испанской породы.

0: Это утка испанских кровей. Это самая важная утка. Вольнодумство, безумство и шутка неуместной при ней.
1: А вот

0: Птичий двор наш гордится не зря интеллекта высоким процентом. Произносим с испанским акцентом даже датское кря.
1: А индюк не так уж глуп.
0: Не глуп.
1: Не попал он даже в суд.

0: ваше высочество, представить вам молодое поколение.
1: О, си, позволяю.
0: Это мои утята. Кланитесь, желторотики, кланитесь, кланитесь. Славные у тебя детки. Все очень милые. Симпатяк. Только вот этот великан. Хорошо бы его переделать.
1: Си, в корне.
0: Никак, никак нельзя, ваша милость, господин Индюк. Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет и станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.
2: Не знаю, не знаю. Остальные утята очень милы, а этот уж больно велик.
1: Громоздили.
2: С ним надо покончить раз и навсегда.
0: Не гоните его, ваша милость. Он будет стараться. Кроме того, он селезень. А селезню красота не так нужна, как уточке. Ведь правда? Я надеюсь, что он возмужает и пробьет себе дорогу в жизни. Станет равным среди равных.
2: Ну, не знаю, не знаю. Больно велик.
0: Простите великодушно. Уж и не знаю, как это вышло. Прямо наказание какое-то.

0: ей-богу, солоно придется.
1: Солоно придется.
2: Не похож на индюка. Дам ему я тумака.
3: Оставьте его, господин индюк, он ведь вам ничего плохого не сделал.
2: Это-то верно, но он такой большой и странный.
4: Как он некрасив и нехорош, на куренка не похож.
0: Га-га-га-га-га-га-га, вот ведь в чем причина вся. Не похож он на гуся.
2: Хорош гусь. Даже поросенка.
1: Только все мы ненавидим, только все мы ненавидим
3: гадкого утенка.
5: Добрые птицы и братья, за что вы меня так не любите?
2: За то, что ты не такой, как все.
0: Не такой.
4: Не такой, как все.
2: Не такой, как я.
4: Не такой, как я.
0: А я.
4: И я.
5: Мама, заступись за меня. Чем я могу тебя утешить, сыночек? Ты впрямь великоват. Но что же мне делать? Я уйду от вас. Уйду, куда глаза глядят. Прощай, мама.
4: Не

0: Не позавидуешь гадкому утенку. Он бежал, не оглядываясь, пока не достиг большого болота. Измученный утенок замер, спрятав голову под крыло, и просидел так целые сутки.
1: Второй день сижу я один в болоте. Никто меня не трогает, никто надо мной не смеется, никто не говорит, какой я гадкий и уродливый. Ну почему же мне так грустно? Выходит, для того, чтобы на душе было хорошо, мало покоя и безопасности. Нужно, чтобы кто-то был рядом. Например, мама. Но она далеко. Или братья. Но они меня не любят. Да и как можно меня любить, если я такой безобразный? Когда меня обижали на птичьем дворе, мне казалось, что хуже этого ничего не может быть. А оказалось, что одиночество еще хуже. Неужели до этого болота не добирается ни одна птица?

0: Прилетели две птицы. Они похожи на домашних гусей, только они ловчей и прекрасно летают. Должно быть, это дикие гуси. Здравствуйте.
1: Привет.
2: Привет.
0: Извините меня, пожалуйста, за то, что я такой уродливый и безобразный.
1: Да уж, не красавец.
0: Вы не думайте, я не собираюсь породниться с вами.
1: А мы и не думаем.
2: С чего это ты взял?
0: Вы только позвольте мне сидеть в камышах, да пить иногда болотную водицу. Я не буду очень близко к вам подходить. Только вы меня совсем не прогоняйте.
1: Но, что за нежность? Но мы же дикие гуси.
2: Нам все равно, какой ты там, уродливый или безобразный.
1: Да, нам плевать на эти нежности. Мы сами по себе, вот в чем дело.

0: Ну ты, дружище, и вправду урод.
1: Ты такой урод, что право нравишься нам.
0: Хочешь летать с нами и быть вольной птицей?
2: Вообще-то мне давно хотелось полетать.
0: Ну так что ж?
2: Ну у меня, во-первых, не получается. А во-вторых, мама утка сказала, что летать это глупость. И что от этого может случиться куча неприятностей.
0: Какая странная точка зрения. А для чего же у птицы крылья, если не для полета?
2: Мама утка говорит, что крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. И еще для того, чтобы хлопать ими, когда бывает паника.
0: Паника?
2: Вот так вот. Смотрите. Ой, батюшки, ой, матушки.
1: Ну, мало того, что ты урод, так ты еще и шутник. Нет, ты все больше нравишься нам.
0: Мы научим тебя. Мы покажем тебе, для чего у птицы крылья. Будем летать вместе.
1: Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие гусыни-барышни.
0: Да, да, да, да.
1: Они умеют говорить ра-пра.
0: Ра-пра-пра-пра. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Отправимся к ним. Согласен?
2: Согласен.
3: Охотники! Охотники!
1: Спасайся, кто может!
4: Окружай болото! Рек, пас!
5: Занимай позицию!

0: дикая птица. Ой, пахнет домом.
1: Я так безобразен, что даже собаке противно кусить меня.
2: Бедный, бедный утенок. Прошло несколько часов, прежде чем он осмелился встать. Он огляделся и пустился бежать подальше от этого страшного места.

Ой, силы кончаются. Наступает ночь. Опять меня ждет одиночество и ночная темень. Какая ветхая. Кажется, она в любую минуту готова упасть. Только не может решить, на какой бок. Но ничего. Хоть немного защитит она меня от ветра. А то ветер чего доброго подхватит меня и разобьет о первое попавшееся дерево. Кажется, здесь кто-то обитает. Из избушки вышла курица. Она что-то ищет. Ищет местечко, чтобы присесть. Присела. Снесла яичко.

0: Я живу с бабушкой-старушкой. Она любит меня как дочку. И она мне сказала: если уж ты не птица, ко-ко-ко, то я не человек. Значит, я самая настоящая птица. Потому что ведь всем известно, что бабушка – человек. Ко-ко-ко! Бабушка! Я уже снесла яичко.
1: Очень хорошо.
0: И у нас поселился гадкий утенок.
1: А он умеет нести яйца?
0: Нет, не умеет.
1: Что значит не умеет? Пускай попробует.
0: Ну, ко-ко-ко, слышал, что сказала бабушка? Стало быть, надо тебе попробовать. Ну, садись вот сюда, на мое место, и попробуй.
2: Я попробую.
0: Да, ко-ко.
2: Но боюсь, у меня ничего не получится. Ой, кто это?
0: Это кот, кот.
3: А в чем, собственно, дело? Ты не умеешь нести яйца?
2: Не знаю, кажется, не умею.
3: Может быть, ты в таком случае умеешь выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры? Вот я, например, умею выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры. И бабушка-старушка зовет меня сыночком.
0: Ко-ко-ко.
2: Здорово!

0: Вот и говори прямо. Умеешь ты нести яйца?
1: Нет.
2: Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры?
1: Нет. Мне очень хочется поплавать по воде и полетать.
2: Из чего выдумал?
1: Ах, плавать по воде так приятно. А что за наслаждение нырять в самую глубь с головою? А летать? Если б научиться как следует летать.
3: Ты совсем рехнулся. Спроси у кота. Он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать и нырять?
2: А летать? Это просто безумие. Уж на что курица-птица, да. А летать не думает. О себе уж я не говорю. Летать, ой, такой ужас.
3: Ну, лето кончается, скоро наступит осень, а потом и зима.
1: А что это такое? Осень, а потом и зима.
3: Как? Ты этого не знаешь? О, это мокро, холодно, бело и голодно. Я желаю тебе добра, потому и броню тебя и наставляю на путь истины. Старайся же нести яйца
2: или выучись мурлыкать и пускать искры.
1: Знаете, я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят.
3: В таком случае с катертью дорога.
2: Мяу.
3: Ко-ко-ко-ко.
1: Ухожу.

0: Опять меня гонит, отовсюду меня гонит. Как это грустно.
1: Да, не позавидуешь гадкому утенку. Вот он и бредет, обессиленный от жизненных невзгод, и постепенно достигает водоема. Что ему оставалось? Плавать и нырять? Избегая других птиц, он знал, что ему от них нечего ждать, кроме насмешек и тумаков. А осень действительно пришла в Данию. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывает и кружит их. Наверху в небе становится так холодно, что белые облака сеют град и снег.

красавцев. Белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Как они высоко поднялись, должно быть, улетают в теплые края.

Какие прекрасные птицы! Я люблю их так, как до сих пор никого не любил. Я не завидую их красоте, нет. Я просто люблю их. Пусть они обо мне ничего не знают, я все равно буду любить их. Буду любить их до самой смерти.

0: Однако что же это? Ледяная корка затягивает озеро, и скоро мне негде будет плавать и не из чего пить. Надо разбивать лед лапами. Вот так, вот так, вот так. Не беда, не беда, что болят исцарапанные перепонки.
1: Плавай, плавай, гадкий утенок, плавай без устали, чтобы не дать воде замерзнуть. Бей.

0: становится все меньше и меньше. Я не хочу замерзать, я не хочу умирать. Мир велик, и в нем так много обитателей. И неужели ни у кого из них не найдется ни капли жалости для бедного утенка? Я убегу отсюда, я лучше вернусь туда, где родился, на птичий двор.
1: Бедный гадкий утенок, ты не представляешь, как встретит тебя двор, в котором ты родился.
2: Жалости захотел.
3: Ребещи.
4: Изменник.
5: Уродина.
6: Предатель родного двора.
3: Предатель родного двора.
4: Он братьев своих опозорил.
2: Себя на измену настроил.

знакомое болото. Дым рассеялся, от охотников не осталось и следа.

0: красавица-птица опустилась на воду. Скажи мне, красавица, что ты за птица? Увидев тебя, от восторга немею. Я слов подходящих найти не умею. Ты такая красивая птица. Кто ты? Как тебя звать? Не надо, прошу тебя, торопиться улетать.
1: Кто я? Дочь лебединой стаи. Белокрыла моя родня. Был большой перелет. Мы устали. Вот и все про меня.
0: Ты летала над океаном, над морской волной.
1: Голос твой — это очень странно. Похож на мой? Право, перестань же быть загадкой. Подплыви сюда.
0: Что ты? Я уродливый и гадкий. Никогда.
1: Подплыви. Подплыви поближе, не робей.
0: На уродину посмотри же и убей.
1: Какой же ты уродливый. Посмотри в воду и увидишь свое отражение.
0: Кто этот прекрасный лебедь, который смотрит на меня из воды?
1: Это ты, мой милый друг, это твое отражение.
0: Неужели это я? И верно, я. Какое счастье! Стоило перенести все горести и унижения, чтобы испытать такое счастье.

0: Медым, як шедыр, конец твоим бедам, малыш. Испытания закалили тебя, и ты вырос, как повелела природа, настоящим лебедем. Чувствуешь ли ты силу в крыльях?
1: Да, я чувствую силу в крыльях. Я могу летать.
0: Да, малыш, ты можешь летать теперь. Пройдет весна, пройдет лето, и вы полетите в теплые края. Как самый молодой и сильный, ты будешь вожаком стаи. Вы полетите далеко-далеко, за темные леса, за высокие горы, в Египет. Шезер, Кенарында, Ешидыр. Там есть треугольные каменные дома. Верхушки их упираются прямо в облака, а называют их пирамидами. А может быть, вы полетите в Китай или в Индию? Весь мир перед вами огромный, бескрайний.

0: Пи.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Они сидели на кожаном диване в библиотеке. Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму. Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду войну. Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти. А он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротники, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?» «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком в африканском корпусе». «Значит, он служил у Роммеля», сказал Никитин. «Тобрук — это 42-й год. А ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» Спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после минутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанный ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение. И Никитин, нахмурившись от сознания непредвиденного глупого положения, все разъехались. Уехал в отель и, недовольный его необдуманным согласием, Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас. «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?» «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет.
1: Вам принести таблетку от головной боли?»
2: «Спасибо, это пройдет».
1: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилась в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием. И Никитин вдруг, остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний
2: намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется?» «Говорите же». «Да, я хочу, господин Никитин». Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку. Она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко: «Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе, 7, наш дом». Этот снимок сделан был еще до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков. Мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед. Возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм. Под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливый. «Вам знаком этот дом, господин Никитин?» Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом. Он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады. Звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. «Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебеккеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки His Master Voice патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами. «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся будто во сне. «Девочка?» Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: «Это я, господин Никитин». «Вы? Это вы?» «На фотографии мне 11 лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери». «Ваш отец был уже в армии?» «Да. Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Руки длинные, плечи острые, весь из углов. Фи, можно обрезаться. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика». Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем, лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то, свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее. «Вы не помните этот дом, господин Никитин?» «В Германии мы не раз останавливались в таких домах», — сказал Никитин. «К сожалению, нет. Не помню». Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания. А оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица. Точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота: «Да-да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность». Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт Ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки. И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность. «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе?» — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт, та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет 18, и все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас, седые виски, морщины под глазами. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?» «Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: „До свидания, Эмма. До свидания“». Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды. Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. А внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его Студебеккер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма, ауф видерзейн! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня». Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!» «Госпожа Герберт», — сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. «Мне трудно поверить, Эмма». Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию. Последняя оборона Берлина, рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Но весь этот громадный зловещий город, содрогаясь смертельными судорогами, выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, изможденная нескончаемыми боями, получила, наконец, передышку. расположилась под Берлином в небольшом городке Кёнигсдорфе. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками над немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии, этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В один из таких тихих вечеров, когда все сидели в уютной столовой, вдруг бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушила вверху голоса. Никитин, обеспокоенный, поднялся. Непонятные шумы привели его к двери собственной комнаты. «Кто тут? Черт возьми!» «Меженин!» — отчаянно крикнул Никитин. «Ты что, обезумел?» «Не лезь, лейтенант!» «Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?»
0: «Шпионка стерва в дом пробралась!» — просипел Меженин. И вроде сообразив, что надо теперь делать, цепко схватил женщину за руку. «Вставай! Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина! Шпрехай, шпрехай, говорят!»
2: Он так крепко держал, стискивая ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад. «Найн! Найн!» И при лунном свете увидел Никитин ее выгнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво растрепанно свесившиеся на одну сторону. «Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы, сержант!» — скомандовал Никитин неостывшим голосом. «Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите! Планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?»
0: «Хрен ее знает, как сволочуга оказалась. Шкаф открыла, вещи выбирала. Вошел, а она окно пыталась открыть», — говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Найн! Найн!»
3: «Заткнись!» — заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. «Завела своя Найн, как шарманка. Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?»
2: «Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски?» И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил, наконец: «Кто вы? Откуда?» Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком, непонятое Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово — «хаус».
0: «Лейтенант, слышь!» — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину. «Кажись, тревога!»
3: В этот же миг внизу под окнами раздались голоса, суматошное топанье ног. Следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» И клацнул затвор. Опять затопали, забегали около дома. Сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремела, оглушила звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг. Потом на нижнем этаже заревел бас комбата Гранатурова:
4: «Часовой! Сюда его! Сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!»
2: «Курт!» Рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем.
3: «Меженин, ведите немку вниз! Быстро!»
2: Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то в потьмах, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор. «Тревога! Немцы!» Увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку. Когда он вошел, Книжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые. Оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет 16 в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах. Его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк. Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно немытом его лице восково выделялся, словно у мертвого. «Ну?» — густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными прожигающими глазами. «Откуда ты такой гусар-вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!» — приказал он часовому. «Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!» Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой. «Стою, луна как раз взошла. Слышу, шебуршат за домом. Думаю, должно кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело. Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной. Сверк, сверк. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору: «Стой, стрелять буду!» А он наутек. А я в небо пальнул и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и за руку укусил. Стукнул я его по шеям, конечно». Поочередно выложив на стол до нельзя несвежий ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юна», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно: «Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая. Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе разнюхивал. Змееныш, она вроде пацан». «Все?» — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. «Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой,
0: Осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось?
2: Слушаюсь. Сейчас мы. Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь, на пороге, оторопело посторонился перед Меженином, пропустив его. А тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную. Она, будто из последних сил, продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья. Увидев мальчишку немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом: «Курт! Курт!» и зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдание в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряска запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул, кадык бугорком пополз по горлу. Никитин, еще помня задушенный крик «Найн!», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе молоденькую немку, на этого сутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, и все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснение Меженина: «Комбат, немку обнаружили в моей комнате». Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться ни, кстати, обостряющих положение обстоятельств. «В первую очередь надо выяснить. Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу».
0: «Она была в твоей комнате?» — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. «Если даже эта грязная кошечка-шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их. Допросить немедленно. Выяснить, кто они, кто послал их, с какой целью. Лейтенант Книжко!» Он властно взглянул на хмурого Книжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться: «Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай!» Поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность. «Действуй! Я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним. Зашпряхают гады, как миленькие!» Книжко поморщился. «Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?» «Ладно, ладно, в бутылку-то лезть. Выкать буду. Ладно. Благодарю». И лейтенант Книжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово «наме», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом: «Эмма, хер офицер». Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть. Лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Книжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо. «Что онемел, сосунок? Курт твое имя, так? Спросите-ка его, из Вервольфа он? Из леса? Сколько их там?» Но Книжко оборвал его холодно: «Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос». «Ладно, ладно», — зарокотал недовольно Гранатуров. «Цирлиха-манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили. Кишки через нос потянули бы и плакать не дали», — напористо вставил Меженин. «Да и немочка фрукт. Ишь, козочкой притворяется. Шпионка». Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивление в мансарде. И самолюбиво уязвленный мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была
2: понятно Никитину. «Что за ересь?» — говорил он мне наверху, — подумал Никитин, опасаясь вспомнить ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. «В чем я могу его обвинить? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»
0: «Громче, сосунок! Не нуди!» — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. «Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Книжко, из Вервольфа он? Да или нет?»
2: Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо требовательном лице Гранатурова. Гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате. «Конкретно да или нет? Фашист он или сосунок в смятку? Каким образом оба очутились в этом доме?» Книжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом: «Перестаньте кричать, как на базаре». Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. «Курт по фамилии Герберт, 16 лет. Месяц назад взят в Вервольф. В боях не участвовал, во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт – родной брат этой девушки, Эмма Герберт. О чем сказали оба. Они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева». Книжков вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше. «Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Отставной полковник 75 лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. 30 апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме. Перевожу дословно. Она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике».
0: «Дед-полковник в Гамбурге у американцев, эта козочкой в сарайчике жила. А этот Курт, черт Иваныч, в лесах с автоматом шастал», — резко выговорил Гранатуров. «Ничего себе, хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел. Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное, кто их послал?»
2: Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой, как ожидал Никитин, пригасла в глазах Книжко. Он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо. «У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят. Пережидать нечего и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссватеру. Взять вещички, переодеться и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. Я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, Вервольфов человек 20, в том числе его сверстники, мальчишки лет 15-16, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фауст-патронами.
0: «Так...» — длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. «Так, автоматы и фауст-патроны. 20 человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы?» «И хрена за очками не видно», — он витиевато выругался. «Во зинт Вервольфы!» — крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. «Во ист Вервольф! Вифиль! Километр! Шпрехи, щенок! Ну! Отвечай!»
2: И Курт вобрал голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкой спрожженный полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми наполовину лица глазами и Гранатурова, и Книжко, перестала дышать. Неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и, наконец, она выдохнула с криком отчаяния: «Найн! Хер офицер! Найн! Найн!» и закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности. Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло углами проступили лопатки под мундиром. Потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа. Он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной. «Вчера в лесу обстреляли штабную машину», — вполголоса сказал Никитин, взглянув на Книжко. «Сообщил патруль. Он знает об этом?»
3: «Вчера обстреляли?» — подхватил Гранатуров. «Ну-ка, Книжко, вопрос щенку!»

0: Книжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел. Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил о сучок ногу, не мог идти. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце. «Вот гад!» — пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта. «Повесить мало. Всех до единого. Я б им припомнил, Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились». Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки. Скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок. «Значит, отказывается говорить?» «Так я понял, Книжко», — сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров. Зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери. «А ну-ка, выйдите все! Только братца немочки оставьте! Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня шелковым станет, к мразь вервольфовская. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить. Змеиное семя, чикаемся с ними. Все они тут фашистское отродье, душу их мотать», — выматерился Меженин жестоко. «Наших людей мучили, а тут еще молчит выкормыш гитлеровский. Стрелял вчера». Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать — учительницей, о чем он сам мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьи силы его плечи, и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина, там, с немкой в мансарде. Точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага. Поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин. И в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой: «Курт, Курт, Курт!»
1: «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Выйдите все! Я поговорю с ним! Этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!»
0: Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Книжко хлестнул зазвеневшим выстрелом: «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и бледнее стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе: «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда», — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Книжко, «чтоб вашего духа здесь не было».
1: «Ишь ты, лейтенант!» Меженин перестал.

0: задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе. «Ну так», — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. «Так, мушкетеры сказочные, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны. Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я...» И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно: «Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них. Ох, Книжко, Книжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо. Враги мы или в одних окопах сидим?» Но Книжко молчал. Бледность не сходила с его лица. Оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал: да он в самом деле механизм. «Так вот», — заговорил очень внятно Книжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров: «совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят. Куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят». Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану. «И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Книжко?» «О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался. Автоматы и фауст-патроны — сосочки, Книжко. Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...» Книжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую вспухлые губы, закончил равнодушно: «а не с цыплятами». «Ой, как все мило, лейтенант. Хочу напомнить», — непререкаемо продолжал Книжко, «вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи, и я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?» Да, Книжко как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение? Вот что неясно. Подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: «Я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали». Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями, на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна. И крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового. И тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы. Потом слабенько постучали в дверь. И затихло. Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью. И в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма. Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще не четко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой. Две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика. И, держа подносик, боком вошла Эмма. Закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами, сказала: «Гутен морген». «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить: «Что это? Почему?» «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо невыспавшимися вопросительными глазами, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель. Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском. И еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа. «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгости, в то же время подумал, как это неудобно, кофе в постель. «Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?» Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошил всю чашечку и поставил ее на подносик. «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую и, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. «Прекрасный был кофе. Спасибо».
1: «Спасибо».
0: Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его. Никитин посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде. «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», — поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться? Каким с ней быть? Вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина, и, наверное, она боится меня. Что она говорит?» Он разобрал отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза. «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного». «Что? О чем вы?» Она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе. Тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу. И Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов. Увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел?» Он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? А вы?» «Курт! Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то. Он не понимал, и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим. И тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его». Он показал на комод. «Кажется, там. Прошу вас». Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками, бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая. Он развернул разговорник, пролистал главы. Допрос пленных, разговор в сельской местности, все не то. Остановился на главе «Разговор с мирными жителями». Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Еще раз, говорите, пожалуйста, медленнее».
1: «Я остаюсь здесь. Мой дом. Моя комната». Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой.
0: Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями. «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?» «Не понимаю», — бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой».
1: «Что вы говорите?»
0: Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно теплым телесным запахом халатика. Он рядом и сбоку увидел край ее ясного внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
1: «О!» — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованной вместе виновато попросила его шепотом: «Читайте по-русски, господин лейтенант». «Как ей сказать? Как?»
0: Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явна лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?»
1: «Нет, это наш дом. Мы остаемся здесь», — Эмма говорила тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешение, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого — быть в доме, занятом русскими солдатами.
0: «Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург?» Возникло подозрение у Никитина. «И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес».
1: «Гуд!»
0: Захлопнул он справочник и бросил его на стул сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета. «Битте!» — начал подбирать он слова. «Хорошо. Пожалуйста».
1: «О, господин лейтенант, большое спасибо. Спасибо. Name. My name is Emma», говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым, пытливым лукавством. «Name. Иван? Петр?»
0: «Вадим», — ответил он, поняв, что она спрашивала. Закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги. «Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?» Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенные во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти. Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? Что же теперь? Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это. Теперь? Что же теперь? Думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось. «Нет, я офицер. Я должен отвечать за то, что делаю. Я никого не предал, и поэтому не важно, что будет потом со мной. Эмма. Эмма. Ей надо уходить. Скоро постучат в дверь. И все кончится.
2: Входите, Ушатиков. Что, скоро завтрак?»
3: «Поздравляю, товарищ лейтенант. Это вы, Меженин?
2: С чем?
3: Война кончилась? А вон какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке птицы поют. Тишина, рай земной. А насчет конца войны сообщений не поступило.
2: Хорошо спали?»
3: «Прекрасно спал. Несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты».
2: «Где Книжко?»
3: «На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды бриться».
2: «Спасибо за воду. Немного неясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?»
3: «Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина. Точно между ними этой ночью ничего не произошло. Глянули на смятую постель и притушенно помертвели».
2: Никитин спросил официально: «Вы хотели что-то доложить?»
3: «Разговор личный есть, товарищ лейтенант». Лениво, без особой охоты, проговорил Меженин. «Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось».
2: Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина. «То есть, что мне померещилось?»
3: «Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба. Немочку, финтифлюшку эту рыженькую», — продолжал скучно Меженин из-под заграды ресниц, поглядывая на постель. «И привиделись вам сказки, страсти-мордасти».
2: Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его. «Хотите рассказать мне сказки, сержант?» — проговорил Никитин и переменил направление разговора. «Что во взводе? В порядке?»
3: «Как в аптеке», —
2: ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.
3: «А немочка-то, вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный».
2: Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся. Его ожег внутренний жар стыда. Он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилась, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным. И, превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил, насколько возможно, спокойней.
4: «Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через 5 минут».
2: Однако Меженин не уходил. Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за 2 передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил: «Что еще, Меженин?»
3: «Да так, товарищ лейтенант».
2: «Что именно?»
3: «Да с виду вы плохо ночь спали», — сказал Меженин и дрожанием ресниц, будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале.
2: «Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?»
4: «Утром? Нет. А что такое?»
3: «Сказки, получается. Чудеса».
4: «Какие сказки еще? Какие чудеса?»
2: Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка.
3: «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек, на всякий случай. Поднимаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю, никакого шебуршания. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты...»
2: Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления. «Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки. Думаю себе, что такое?» Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и этой, неудержанной вдруг вспышкой, отряхивая темную тяжесть затылка, что не проходило, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно: «И что? Что вы подслушали? Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? Так?»
3: «Что я оправдываюсь перед ним? Я лгу и оправдываюсь».
4: «И что еще вы подслушали?»
2: Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленного и рассчитанно взвесившего все, что произошло вчера между ними.
4: «Стой! Ни одного снаряда!» — крикнул Книжко и подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом: «Слушай, это же наверняка мальчишки, такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать, похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или Гитлерюгенд сомневаются, пощадим ли мы их. Боятся в плен. Стой, не стреляй!»
2: За 2 года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения, присуща была Книжко, как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.
4: «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела! Они и так сдадутся, Перлин. Стрелять только по моему приказу. Только по моему. И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли три слова: «Nicht schießen» и «Юнге». Но совсем непредполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного выстрелами орудия по окнам в упор. «Что делает? Куда пошел? Куда? Лейтенант!» И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, Перлин сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант! Лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И ни Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение. Он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий, в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать. И видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды. Визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце спущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, чего еще не видел, вероятно, Книжко, потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому. В верхнем этаже, в разбитом окне мансарды, исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия, и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед,
1: странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющий под горячим солнцем поляны.
4: «Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!»
1: На поляне и впереди за дымом в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованной своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит». Исколотивший все тело дрожью Никитин наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое, с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком, сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Последние дни войны, смешавшие надежду и безнадежность, так явственно вспомнились Никитину теперь, спустя 26 лет, в глухую пору дождливого ноября в огромном Гамбурге, куда он, известный писатель, был приглашен литературным клубом. Будто тайно смотрел он через светлую щелочку назад, в туман пространства и внутрь себя. Увиделся ему Кёнигсдорф, свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, росистым запахом буйно цветущих яблонь. Ощущение давнего, юного, такого нереального, приблизилось к нему из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Мнилось ему, что солнечный отблеск юности весны 1945 года
2: сохранили до сей поры озерные синевы глаза Эммы, госпожой Герберт. Маленький ресторан Навона, куда они приехали, был по-домашнему тихим, полупустым. Здесь все было чисто, размеренно, приятно. Здесь не разговаривали в полный голос. Эмма посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза. А когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности.
5: «Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата. Застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел. Ну, бог с ним, с вашим братом. Я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете? Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, а потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только... Она грустно подняла уголки губ. Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь совсем незаметно. Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответ, и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности. «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» Она опустила глаза, проговорила. «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая золушка, веснущатая дурнушка, и когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров, и действительно, сначала она пережила ужас». А потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон, когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо? Она засмеялась
2: беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки, он же видел, по горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен ее неожиданной искренностью, ее обороняющимся смехом и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитые в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить. Неужели в ней госпоже Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма? И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России, был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысячи разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны. «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт», — и замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью. А она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдержали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот». Она растерянно потрогала ладонью висок. «И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?» Все, что он чувствовал сейчас, к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем неповторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял. Понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом. Вы вспоминали меня?
5: Да, хотя меня уже несла другая жизнь.
1: Господи, сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах.
6: «Господи!»
1: — повторила она, стискивая на коленях пальцы.
6: «Я ждала! Я думала, что вы придете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война. Пусть снова стреляют, но только чтобы вернулся русский лейтенант. Чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург, со своими пушками сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я ответила бы: «Я умираю без тебя». Я представляла, как это будет. Не правда ли? Какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин?
2: Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, да говорила негромко:
1: «Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите».
2: Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца, тоскливой болью поворачивалась, режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве, вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то не схожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году,
5: А в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов. И весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе, и время затормозилось.

Я ей могу сказать, то, что те 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было, постижение своих лет. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет, и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем, к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее, была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына. Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче, на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12:00 ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически

0: ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по ночному глухо, чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням, или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг против друга, но мимо, все мимо живых». Никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого, по иной синусоиде времени. И, вспоминая его слова, он зажмурился, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына. 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедших в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшивое, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени осиянный солнце. Ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «фють», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила. Прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение. Сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал».
1: «Лида, — сказал он, — нам надо держаться обоим».
0: «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски».
1: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие». Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько.
0: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
1: «Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
0: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я».
1: Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга.
0: «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну, зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня».
1: «Лида, я просто плохо спал ночью», сказал он до хрипоты, теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства.
0: «Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку».
1: «Что значит взять боль другого? Это сумасшествие?» Это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу. И лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да-да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшее мгновение своей жизни. Детство, молодость, но война. Война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска по тому, что нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной, счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую я в детство, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезнет бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал. Надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим, Вадим, или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее, и радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало, эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал, был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси, Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу. И успел подумать, неужели здесь, неужели? И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов и от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом: «Вадим, Вадим, ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» Отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена? Эмма? Где? Когда? Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида? Как же она?» И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен, прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, то есть Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Ну, забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Но разве так можно? Разве так можно? Жизнь – это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал. А он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз? Мороз был нашей болячкой. На совести у обоих. У меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот, вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить. По возможности разобраться.
2: Ты же... Из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, филитончики пишешь и так далее, за правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать, и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Миклашевич. Только вот сам. У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О! И как машина.
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
2: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
2: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: А так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
2: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
2: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала Подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была пани, тонная, старая дева. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
3: Можно?
2: Входите.
3: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
2: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Благодарю.
2: Я слушаю вас. Слушаю.
3: Так. Я педагог из сельца.
2: Знаю вас, знаю, слышал.
3: О, благодарю пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
2: Мороза?
3: Так.
2: Да нет, пока не успел. А что?
3: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
2: Так?
3: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот не выполняет программ наркомата.
2: Так, так, так.
3: И самое главное... Говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
2: Пани, не годится так, не
3: прошу,
2: годится.
3: Прошу простить, пап.
2: Не надо, разберемся. Разберемся при первой же возможности, ой. Махнув сельцо, посмотрим, что у вас там за порядки.
3: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду... Ждать, пана. Буду ждать.
4: Ну куда ты кладешь? Давай сюда. Хорошо,
5: пошли.
6: Малец, Малец. Вы чем тут занимаетесь?
4: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
6: Ну а учитель где ваш?
4: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
7: Здравствуйте. Я из района Ткачук.
8: Здравствуйте. Мороз, Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Коля Борзин, ну что ж ты не видишь? Носок попало, потому не идет.
6: Так тут толщина в комле больше метра.
8: Здоровый.
6: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя. Олесь Иванович, ну-ка.
8: Подождите, Коля, Коля, зайди.
6: Ну-ка, парень, а ты парень, заходи сюда.
8: Помоги, давай,
4: Коля. Матка-коска.
6: Вот так.
3: Пан шеф.
6: Здравствуйте, пани Ядя.
3: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я... Я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
2: Но не беда, пани Ядя. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
3: Матка Боска,
6: да
3: я ничего не понимаю.
6: Ядя, да не волнуйтесь вы, пани Ядя, не волнуйтесь.
3: Возмутительно.
6: Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
8: Да нет, нет, теперь уже ребята сами закончат. Коля.
9: Да, Олесь Иванович.
8: Вы продолжайте потихоньку.
9: А, ну вот, ну что,
8: прошу вас, пойдемте.
4: Давай, тащи сюда.
8: Прошу вас, вот сюда.
7: О, роскошный у тебя апартамент.
8: А
7: роскошный. И класс за стеной.
8: Вот здесь.
7: И кушетка, что надо, да. В стиле барокко.
8: А
7: панская кушетка.
8: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
7: Спасибо, спасибо, Олесь Иванович.
8: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
7: Но. Вот. Спасибо,
8: пожалуйста.
7: Спасибо.
8: Ешьте.
7: Вот это я с радостью.
8: Вот это.
7: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
8: А что? Рассказывай.
7: О себе рассказывай.
8: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума. Ну, да вот, пожалуй, и все.
7: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олесь Иванович, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то, почему?
8: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
7: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
8: Да ну, так.
7: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
8: Так.
7: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
8: Это значит, пани ядет уже.
7: Ну, так как у тебя?
8: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
7: Это не главное? А что?
8: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, и все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
7: Ну, это-то который... все так, это-то все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
8: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
7: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
8: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
7: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, да, теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок.
8: Сейчас.
7: Спасибо. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
8: Что?
7: Вырастет, учителем будет. Учителем? А?
8: Учителем,
7: это
8: да.
7: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойному удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
0: Да ну уж так.
7: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го. Угу. Сады вымерзали. Угу. Холода стояли...

0: открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из Раяно. Ты что тут делаешь, малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат, пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну, понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твой у прокурора был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. О, брат, как заиндивел ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну это просто. Видите, вон какие холода. А мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близняты хороши. Славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты иди отсюда. Кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я.
3: Давай. Иди. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткач?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть? Пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, понабежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите,
2: прошу вас. Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Как? Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебе покажу,
2: понимаете? Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк. Сына от батьки отбивай.
6: Товарищ, стойте, стойте. Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционерам в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да. Вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скоро и Будиловичи. Вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Подвиная!
0: Подвезешь, дядька?
2: А?
0: Порожний.
2: Порожний. Мечки отвозил. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Но, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так-так. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну?
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну-ну-ну! Ну, вот я так понимаю, что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А да без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной Троевич. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловичи. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.

0: И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
1: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как со злобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
2: Вот вы где. А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: товарищ Мороз.
1: Добрый день.
2: Я проездом. Думаю, дай проведаю. Как он там? Слышал, болеешь уже месяц?
1: Да нет, ничего страшного.
2: Ничего?
1: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем это... книги через ладно. Речку по льду носили. И как
1: ладно,
4: болели.
1: Ладно, а идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
5: Все.
1: Ничего. Завтра еще почитаем. Идите.
2: До свидания, ребят. Так. А я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
1: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
2: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
1: Что?
2: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
1: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
2: Будет? А когда, извольте спросить?
1: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать, слышите? Буду. Зачем говорить ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит двух страничек Толстого.
2: Крепко мы поспорили тогда, крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. А в чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
6: Мороза?
2: Ну, учителя из сельца.
6: Это того, что в войну?
2: Ну.
6: Ну, как же знал и... Еще и моего племянника разом загубили.
2: Это кого же?
6: Бородича.
2: Колю?
6: Да. Это же племяш мой.

0: родной сестры сын. Ну, как же не знать? Я знаю, знаю.
1: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
0: Да.
1: Ох, заводила.
2: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
1: Ну, теперь вторая, после Мороза.
2: Да, да.
1: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
0: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо. Только бы в сельцо.
1: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
1: Да. Ты в войну где был, дед?
0: Я?
1: В лесу, небось, не был, в партизанку?
0: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
1: У кого?
0: Да, у товарища Куругина.
1: У Куругина?
0: Ну, да, санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
1: Да я так, я ничего, я так.
0: Ежи...
1: Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
0: А, про Мороза.
1: Да, война. Сколько мы к ней не готовились... Сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться всем этажей, накричать. Так. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые 1 месяц просидели в лесу, на волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
0: Знаешь.
1: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в Пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Кто тут? Гуся, да пошла, пошла. Кто ты?
1: Борис Иванович,
0: это я. Кто я?
1: Твой бывший заведующий.
0: А? Идите. Тут левее, левее держите. А то корыто лежит. Да тихо ты, Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
1: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
0: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
1: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
0: Вот.
1: Сядь-ка.
0: Ну?
1: Расскажи лучше, как живешь.
0: Что? Да известно, как плохо.
1: А что такое?
0: Все тоже война.
1: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
0: А как же? Надо учить.
1: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
0: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
1: Возможно, и был умным.
0: Так не задавайте глупых вопросов.
1: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
0: Да.
1: Да.
0: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. Это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
1: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну, как тут быть? Как? И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию это смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
2: От советского информбюро. Вернее сообщение...
3: Что было же?
0: Подождите, подождите, тише, тише, подожди. Ну? Нет, теперь уж не поймать.
4: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
3: Жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
5: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, Ну, смотри, поосторожней. Не геройствуй.
5: Не маленький, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
3: тише.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: Счастливо.
1: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребят. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
6: Да, мы говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
6: Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
3: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
7: Олесь Иванович,
0: а?
7: Каин идет.
8: С ним офицеры с комендатуры, еще двое.
9: К нам идут.
0: Что тихо. Сидите все на своих местах. Сидите все на своих местах. Тихо.
10: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
7: Есть.
0: Что случилось, господин офицер?
10: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
1: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
7: А Каина, Каина этого пристукнуть.
8: Правильно.
11: Точно. Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
12: Это еще на осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
11: Гадина.
7: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
11: Так.
7: Да. А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
11: Ха!
7: Хей, не совсем, а так, наполовину.
12: А зачем?
7: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
11: А, вот здорово!
12: Правильно.
7: Главное, чтоб тихо.
12: Угу.
7: И Олесю Ивановичу ни слова.
12: Верно, чтобы он и не знал.
7: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук, товарищ комиссар, проснитесь, проснитесь, товарищ комиссар.
1: А? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
0: Давай-ка вас сюда.
2: Проходи, проходи. Чего стоит? Ну, проходи.
1: Да. Что случилось, Олесь Иванович? Витюня,
3: да?
1: Можешь идти.
3: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
4: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
4: Всех. Коля Бородич, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлик, всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что? Или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же. Поскольку им?
4: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да нет, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
4: Их возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
4: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Убить.
1: Ох,
4: ну
1: ты.
4: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро, всех в амбар староста загнали.
1: Так. Вот что, Олесь Иванович.
4: Да.
1: Завтра приедет командир. Он сейчас на операции. Я доложу. Вот такая история, командир. Что будем делать, а? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
5: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, ту с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко, бойцом.

0: сказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянке.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы подкручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да
1: перестань
2: ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его кокнут.
1: А я разве что железная. Прибегает тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. Они, сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту, тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне.
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть.
2: Все собрались?
7: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
7: Знаем.
8: Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
3: Да нет, подожди.
7: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
7: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
7: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну, смотри, ткачук. В случае чего? Ладно. Рискнем. Выждем неделю. И выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
8: Стой! Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
9: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
10: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
8: Нет, я прошу. Ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
11: Ну, ладно.
8: Ну, бывайте здоровы.
10: Спасибо.
8: Всего вам хорошего.
10: До свидания.
8: Пошли.
9: Ты смотри, чайная.
8: Ха. Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
9: Отгрохали.
8: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
11: Зайдем. Сколько? Ну что, может, вон туда, в уголок?
8: Да можно, можно.
12: Иван!
9: Надо, хватит! Подожди!
8: Ой, набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуюсь.
11: Бывает.
8: Да бывает, конечно, бывает. Войну 3 ордена отхватил, голова и закружилась от гордости. Ну и догордился. Ну что, да сказать про хлопца-то? Почему не спрашиваешь?
11: Ну, так я жду.
8: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гадов! А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты, Бородич, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
0: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
0: Отчёть! Мороза Бородича пока в амбар.
1: Есть!
0: А ты, Иван, поведешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
5: Гагуна Федора.
0: Написал?
5: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.

0: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
1: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
2: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
1: Да. Что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
0: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич, тот был избит до бесчувствия.
3: Ой, Боже мой! Macht das schneller Fortgang! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben! Los, los! Schneller! Und du, du! Halt, du! Macht das weiter, komm!
4: Выходи, бандиты!
5: Бандиты какие же!
4: Так! Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, оба тут, все.
6: Павлик, ты идти можешь?
7: Я могу, Олесь Иванович. Ну? А вот Коля?
6: Ничего, ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
8: Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
4: Отойди, застрелю, собака.
9: Ах ты, халуй немецкий.

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята, Кожаны, Остап и Тимка. Потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben!
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну партизаны, отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лизь Иваныч!
2: Бросайся в кусты. Вон! Вон! Партизаны!
4: Где партизаны?
5: Где партизаны?
6: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
7: Ах ты, щенок!
8: Ну, все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконала. Настигла нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай. Кожан Остап. Кожан Тимофей. Смурный Андрей. Смурный Николай. Мороз Олесь Иванович.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ Михаила Булгакова «Полотенце с петухом». Читает Яков Смоленский.
2: Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Муревской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Муревской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее проклятую зовут по латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь паралич. Парализис, отчаянно мысленно и черт знает зачем, сказал я себе. По вашим дорогам, заговорил я деревянными синенькими губами, нужно привыкнуть ездить. И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор», — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, «15 годов езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками: «Привет тебе, приют священный! Прощай, прощай надолго, золото-красный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощай!» Я тулуп буду в следующий раз надевать. В злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. Я, хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть два тулупа надевай, а раньше, чем через месяц, я не поеду в Грачевку. Подумайте сами, ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночь. В Грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки, свет и медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается. Чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? Она, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый пролесок, а возле него серые драные избы, 5 или 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание кругом. Чемодан, наконец, поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать. И распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, Господь!» — начал возница испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. «Эй, доктор привез!» Тут, в темных стеклах фельдшерского домика, показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на 2 шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. «Здравствуйте, товарищ доктор!» «Кто вы такой?» — спросил я. «Егорыч я», — отрекомендовался человек, — «сторож здешний, уж мы вас ждем». И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно, и прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Муревскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться доктор такой-то. И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: «Неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал, «очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему. Глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне, и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать, про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначения мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал. Очень многозначительно промычал я, однако у вас инструментарий прелестный. Как же сладко, заметил Демьян Лукич, это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал. Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало, утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала: «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы. Прямо удивительно, вы на студента похожи». «Фу ты, черт!» — подумал я, как сговорились, честное слово, и проворчал сквозь зубы сухо: «Нет, я, то есть, я, да, моложав». Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего? «Леопольд Леопольдович выписал», — с гордостью доложила Пелагея Ивановна. «Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я, и проникся уважением к таинственному, покинувшему Тихое Мурьево Леопольду. «Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться». Петух был давно мною съеден, синник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапия на кожные чудные атласы. Надвигался вечер, и я осваивался. «Я ни в чем не виноват», — думал я упорно и мучительно. «У меня есть диплом, я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом». «Нет». Они улыбались и говорили: «Освоитесь. Вот тебе и освоитесь». «А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. А гнойный аппендицит? А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана». Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А роды? Роды-то забыл. Неправильные положения. Что ж я буду делать, а? Какой я легкомысленный человек. Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда. В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на Лжедмитрия, вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с. Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье. Тут-то тебе грыжу и привезут, бухнул суровый голос в мозгу. Потому что по бездорожью человек с насморком, нетрудная болезнь, не поедет, а грыжу притащит. Будь спокоен, дорогой коллега-доктор. Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул. Молчи, сказал я голосу. Не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Назвался груздем, полезай в кузов, ехидно отозвался голос. Так-с, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий салицилий 0,5 по одному порошку 3 раза в день. Соду можно выписать, явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. Причем тут сода? Я и пекауканку выпишу, инфузум, на 180 или на 200, позвольте. И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы и пекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил и пекакуанку, а попутно прочитал машинально о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира хинин-дигликолевой кислоты. Оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми! Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет? Упорно приставал страх в виде голоса. «В ванну посажу», — остервенело защищался я. «В ванну и попробую вправить». «Ущемленная, мой ангел! Какие тут к черту ванны? Ущемленная!» — демонским голосом пел страх. «Резать надо!» Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал. «Все, что угодно!» Только неущемленную грыжу. А усталость напевала. Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник. Гляди, тьма за окнами покойна. Спят стынущие поля. Нет никакой грыжи.

«Что вы, что вы, что вы?» – забормотал я и потянул за серый рукав. Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова: «Господин доктор, господин, единственное, единственное, единственное!» – выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. «Ах ты, Господи, ах!» Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. «За что? За что наказание? Чем прогневали?» «Что? Что случилось?» — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо. Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так: «Господин доктор, что хотите? Денег дам, деньги берите, какие хотите, какие хотите. Продукты будем доставлять, только чтоб не померла, только чтоб не померла. Калекой останется, пущай, пущай!» — кричал он в потолок. «Хватит прокормить, хватит!» Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвелась вокруг моего сердца. «Что? Что говорите?» — выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны: «В мялку попала!» «В мялку? В мялку?» — переспросил я. «Что это такое?» «Лен! Лен мяли, господин доктор!» — шепотом пояснила Аксинья. «Мялка-то! Лен мнут!» «Вот начало! Вот! О, зачем я приехал?» — в ужасе подумал я. «Кто?» «Дочка моя!» — ответил он шепотом, а потом крикнул: «Помогите!» И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко двумя рогами. На операционном столе, на белой свежепахнущей клеенке, я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета: пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым. Нос заострен. На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд 10 было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой. «Обезумел», — подумал я, — «а сиделки, значит, его отпаивают. Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица. Видно, мать была красивая. Он вдовец». «Он вдовец?» — машинально шепнул я. «Вдовец», — тихо ответила Пелагея Ивановна. Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края доверху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило все мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы, и остро во все стороны торчали белые раздробленные кости. Правая была переломлена в голени, так что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно лежала, повернувшись на бок. «Да», — тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил. Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну.

0: Она прошла, потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы, хотел уже сказать «конец», по счастью, удержался. Опять прошла ниточка и волна. «Вот как потухает изорванный человек», — подумал я, «тут уж ничего не сделаешь». Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса, «камфоры». Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула, «Зачем, доктор, не мучайте, зачем еще колоть? Сейчас отойдет, не спасете». Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал, «Попрошу камфоры». Так что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфоры. Тем не менее, он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча. «Умирай, умирай скорее», — подумал я. «Умирай, а что же я буду делать с тобой?» «Сейчас помрет», — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал. Жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра. «Камфора еще?» — хрипло сказал я. И опять покорно фельдшер впрыснул масло. «Неужели же не умрет?» — отчаянно подумал я. «Неужели придется?» Все светлело в моем мозгу. И вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови. За 10 верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? «Готовьте ампутацию», — сказал я фельдшеру чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло 1/4 часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасающий глаз, приподнимал холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухающие от физиологического раствора. А девушка жила. Я взял нож, стараясь подражать. Раз в жизни в университете я видел ампутацию кому-то. Я умолял судьбу, чтобы уже в ближайшие полчаса она не померла. Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию. За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. Сосуды начнут кровить, что я буду делать, думал я, и как волк косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов. Он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды. Артерия, как черт ее. В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздями. Их марли оттянули кверху с мясом, а я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живуч человек! И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости, все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще немножко, не умирай!» — вдохновенно думал я. «Потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни». Потом вязали лигатурами. Потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу, но остановился осененный, сообразил, оставил сток, вложил марлевый тампон. Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане. Отдулся, тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо, спросил, жива? Жива! Как беззвучное эхо отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. «Еще минуточку проживет, одними губами без звука в ухо», — сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал. «Вторую ногу может и не трогать, доктор. Марли, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Все лучше, если не в операционной скончается. Гипс, давайте», — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами. Все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. «Живет!» — удивленно хрипнул фельдшер. Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал. Третье тело мы оставили в операционной. Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль, но его удалили и стихло. В операционной я мыл окровавленные по локоть руки. «Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций?» — вдруг спросила Анна Николаевна. «Очень, очень хорошо. Не хуже Леопольда?» В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «дуайен». Я из-под лобья взглянул на лица. «И у всех, и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны», — заметил в глазах уважение и удивление. «Я только два раза делал, видите ли». Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно. В больнице стихло. Совсем. «Когда умрет, обязательно пришлите за мной», — в полголоса приказал я фельдшеру. И он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно: «Слушаюсь». Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. И я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас постучат, скажут, умерла. Да, пойду и погляжу в последний раз. Сейчас раздастся стук. В дверь постучали. Это было через 2,5 месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошел он. Я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. 45 лет. Глаза искрятся. Затем шелест. На двух костылях прыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской. В Москве я стал писать адрес. Там устроят протез, искусственную ногу. Руку поцелуй, вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике. «Не возьму», — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял. И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной, наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.
1: Вы слушали рассказ Михаила Булгакова «Полотенце с петухом», читал Яков Смоленский.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карла Гальдони. Запись 1957 года.
4: Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. А они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тонни. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица Сгуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
2: Хоть бы один цветочек.
4: Ух, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантаони не прислал, ничего не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться.
5: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух. Аж жарко стало. Мне так и в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, сдержите.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
5: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
5: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются.
5: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
2: Ну, замолчи.

0: Хороша свадьба, без конфет.
1: Дочка, поздравляю.
2: Спасибо, папаша.
3: Папаш посаженный, а когда же свадьба?
1: Сегодня же вечером.
3: Папаша посаженный, уж очень все в сухую.
1: Подождите, подождите, проводчик.
3: О, это другое.
4: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь.
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
1: И дело, и дело. Жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну, подвиньтесь, подвиньтесь немножко.
0: Я готова. Лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донаката, подвиньтесь.
3: Ну, это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
0: Ну-ка, милый Кэка, садитесь на мое место. А Донна Сгуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
7: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
1: Ну, полноте, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
7: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания.
0: Да, куда же ты, сеньора?
7: Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стало быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
4: Что такое? Ты что это говоришь, а?
7: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступаю честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стало быть, ближе родственницы. И компания же у вас тут подобралась. Полоумный батька,
4: что?
7: Безголовая дочка,
0: да что ты,
7: скарик посаженный, отголодранец жених, да барыни на бабах.
0: По-моему, она сумасшедшая.
3: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
0: Как вы разговариваете?
3: Ртом.
0: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощайся.
7: Сеньор.
0: Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
3: Полента, полента, полента, полента.
0: Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента?
3: Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
0: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
3: Ах,
7: куда?
0: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
3: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
4: Знаете, что я вам скажу, сеньора? Я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
3: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела.
4: Ох.
3: Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу, но ты у меня еще припомнишь Кате, прачку. Прощай.
1: О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас.
4: Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка, вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
8: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: А мне не надо никого, кроме моей Кэки.
1: Ну вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
1: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я сам. Не ваше это дело.
1: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
5: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко, этим все и кончается.
1: Ну еще бы, на этом я и покончу.
4: Бепа, да полно тебе, ну с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
1: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
6: Ох уж этот сеньор Панталоне совсем рассмешил меня.
5: Ну, вот тебе колечко.
4: Ну вот.
5: Ну, разве не так?
8: Это значит, мы уже поженились.
4: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
8: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
4: Не все сразу.
8: Какое хорошенькое колечко.
1: Нравится?
8: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
1: Это я тебе подарил.
8: Да нет. Я говорю, кто мне его надел?
1: Детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам. Да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
4: Ну, Беппо, если у тебя есть дело, так ступай.
6: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
4: У тебя нет, так зато есть у меня. Пойдем-ка.
5: Понимаю. Не хочешь, чтобы я тут остался?
1: Кикина, до свидания.
8: Беппо, любишь?
5: Это сердце твое.
8: Будь же благословенно, твое сердце.
4: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
1: Дорогая ты моя!
8: Дорогой ты мой!

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье, но... Что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так о мне, кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: Вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: А чего ж, можно. А ты не показывала Кекки?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты, что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, ну, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: Эй, а посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоны.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Ну и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кэка ему не дочка?
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кэка не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Меннига, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Меннеги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кэка не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
4: Сеньора Ката! Дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кэка?
2: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
4: Так.
2: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
4: да.
2: И по правую руку будет вам третья дверь.
4: Вот, спасибо.
2: А вы зачем, Кэки?
4: А я несу платье, шила ей заново.
2: Ну, покажите-ка.
4: Смотрите, какая прелесть.
2: Золотом. Золото, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом.
4: Вы удивляетесь?
2: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен-дурак допускает все это.
4: Ну что ж, дочка ведь?
2: Как бы не так, дочка.
4: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
4: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
4: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
4: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
2: Она... незаконная.
4: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
4: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
4: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Меннеги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
4: Так значит... Кэка не дочь сеньора Тони, и Беппо на ней женится. Велеваю платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
5: О, Анжолетта, милости просим. Переделали мне кофточку?
4: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
5: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
4: Увидите, что будет, как картинка.
5: А это у вас что за сверток?
4: А тут платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
5: А кто эта девушка?
4: А вы не знаете. Это Кикино, дочь сеньора Тони.
5: О, я ее знаю, это невеста Беппа. А почему, Анжелетта, вы не хотите отнести ей платье?
4: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
5: Полноте, полноте. Мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
4: Ой, я знаю, что вы, сеньора, разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только ради бога, чтобы не узнал больше никто.
5: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
4: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони. Что она незаконная.
5: Нет, правда?
4: Я знаю, наверное. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И будто бы он нашел где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех подрана Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
5: Беппа это знает?
4: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
5: Бедняга, очевидно, не знает.
4: Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть, опять бы ко мне вернулся?
5: Анжелетта, хотите, я поговорю с ним?
4: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
5: Не скажу.
4: Если позволите, я пойду к работе.
5: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
4: Будьте здоровы, ваша милость.
6: Друг мой, к вам можно?
5: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
7: Сеньор Беатрич.
5: Сеньора Элеонора.
7: Сеньор Беатрич.
2: Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
5: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
2: Мне ужасно жалко бедную Кеку и добряка отца ее.
5: Сеньор Элеонор, это вы не знаете. Кека совсем не дочь сеньора Тони.
2: Да ну?
5: Уверяю вас, нет.
2: Кто вам сказал?
5: Я это знаю, наверное.
2: А чья же она дочь?
5: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кеку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
2: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
5: Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает.
2: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
5: Хотите, пошлем за ним?
2: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
5: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелева.
2: Вы знаете сеньора Лелева?
5: Еще бы не знать. Всеобщее посмешище. Влюблен во всех и каждый.
2: И помирает с голоду. Нищий, а строит на себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавца.
5: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешища.
2: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
8: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
7: Сеньор Лелио!
5: Сеньор Лелио! Мигелю, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
8: Ваше достоинство, сеньора, огромное, огромное ваше достоинство.
5: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелю.
8: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
5: О, вы все более и более изысканы.
8: Не беспокойтесь, это от табаку.
5: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
8: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
5: Вы много работаете?
8: Круглые сутки. С вашего позволения.
2: Рваный платок. Вот так франт.
5: Вот так прощелыга несчастный.
8: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
5: Не лишний вам был бы, запасись уж, кстати, и перчатками.
8: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
5: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
8: Да, всегда. Я люблю чистоту.
5: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
8: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
5: Вы правы. Рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
8: Это по последней моде.
5: Грязные-то рукавчики?
8: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
5: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
2: Однако сеньор Лелю пристально следит за модами.
8: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
5: А это платье на вас тоже по моде.
8: Да, сеньора, это Париж.
5: А парик?
8: Лондон.
5: А ботинки?
8: Англия.
5: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
8: Ну, конечно, нет, сеньора.
5: А какая же столица Англии?
8: Лондра.
5: А Лондон где?
8: А, чуть ли не в Испании.
5: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
8: Да, кое-чему учился.
2: А вы где учились?
8: В Тоскане, где говорят правильной речью.
2: О, вы, значит, крусканец.
8: Да, сеньора, я из Академии Делла Круска.
5: А скажите, сеньор Лерри, как пишется полоумный через ОУ или через два У?
8: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
2: Тут даже огрызается.
5: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в вальном муке.
8: Видите ли.
2: И не только в вальном муке, а и поджарена.
5: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
8: Да при чем
2: не
8: тут
2: только
8: масло?
2: Без масла и без соли.
8: Между
5: просто
8: чем...
5: Просто вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
8: Да дайте же мне сказать.
5: Сухой и сухой, без малейшего сока.
8: Ах ты, Господи.
5: И сам сухой, и в кошельке у него сухой.
8: Да позвольте же.
5: Только есть хорошего, что один парик.
8: Я хочу сказать...
5: Что вы скажете о его прекрасном личике?
8: Ради бога.
5: Просто лопнуть от смеха.
8: Сеньор, сеньоры.
5: А фигура-то.
2: А сладкие речи.
8: Я больше не в силах.
5: Какое выражение.
2: Какая живость.
5: Какая грация.
2: Какая развязность.
8: Черт бы вас побрал.
5: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полоумными, да еще через четыре у.
2: А, вот и Беппо.
9: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
2: Я вам скажу все в двух словах.
9: Да.
2: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
9: Да.
2: Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони.
5: Да.
2: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
10: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
2: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатриче, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
10: Ну, ради бога, добрый сеньор.
2: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньора Беатриче.
10: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
5: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
2: Пойдемте же, сеньор Беатриче.
10: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка, так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ой, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
4: Беппо, как ты долго? Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
10: Эх, Кекка.
4: Чего ты так вздыхаешь?
10: Где сеньор Тонни?
4: Кто, ваш тесть?
10: Он мне еще не тесть.
4: Если еще не тесть, так скоро им будет.
10: Ой, милая Кокина, боюсь, что не будет.
4: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
10: Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется.
4: Да ну тебя, в чем дело?
10: Кекка, ты вправду меня любишь?
4: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
10: Ну так если любишь, скажи ты мне правду.
4: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
10: Скажи, Кекка, ты действительно дочь сеньора Тонни?
4: Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь?
10: Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась?
4: На Корфу родилась.
10: Кека, боюсь я, что это было не так.
4: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
10: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тонни.
4: А чья же?
10: Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать.
4: Скажи мне, если любишь.
10: Говорят, ты незаконная.
4: Ой, горе мое.
10: Ну, полно, девушка, не плачь. Доберемся как-нибудь до истины.
4: Беппо, дорогой, неужто у тебя хватит сердца бросить меня?
10: Ух ты, Господи, не мучай ты меня. Ведь я уже не знаю, жив я или нет.
4: Да кто же это тебе сказал? Вот увидишь, что все это вранье.
10: Нет уж, кто мне сказал, человек верный.
4: Дорогой ты мой, скажи мне, кто сказал?
10: Ну, нет, я не могу.
4: Если не хочешь, значит, не любишь
10: люблю,
4: меня.
10: Люблю, а сказать не могу.
4: Ну, да я и сама знаю, кто.
10: А ну кто?
4: Просто никто. Раздумал жениться, разлюбил. Ты сам и придумал.
10: Нет, как честный человек.
4: Ну так скажи мне, кто говорил?
10: Да я бы сказал. Да боюсь, как бы не вышло сплетни.
4: Не бойся, уж я-то тебе обещаю, что не выдам.
10: Обещаешь?
4: Милый, обещаю.
10: Это мне сказала сеньора Элеонора.
4: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
10: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
4: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
10: Милая Кекка, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
4: А вот увидишь ты, все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
10: Ты куда?
4: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь, ты не уходи.
10: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
4: Не беспокойся, пожалуйста, сбегаю по делу и приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь, Беппо.
10: Ух, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатричи может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса!
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать... От кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони?
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость. А что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря... Я скажу вам, от кого я слышала, но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кикина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая барыня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелетта? Говорить подобное про девушку, как я? До свидания, барыни.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньор Беатрич, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
3: О, вот и он.
2: О!
3: Давайте разыграем неприступных.
2: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
3: Сядем.
4: Разрешите повернуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
5: Гневаются.
4: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
2: Взгляните, сеньора Беатрич, какая вышивка. Нравится вам?
3: Да, очень хорошая работа.
4: Молю вас.
3: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
2: Пустяки, 20 хинов.
4: Сеньоры.
3: А как бы и мне получить такое же?
2: Я поговорю с Белошвейкой.
4: Ради бога, сеньора Элеонора.
3: А как вам нравится моя накладка? Идет мне.
2: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
3: Ну, разве вы не видите, конечно, новое?
4: Одно только слово, прошу.
2: А мою вы видели?
3: Это которая была на вас на прошлой неделе.
2: Нет, которую я выписала из Милана.
3: О, нет, это я еще не видала.
2: Хотите взглянуть?
4: Сеньоры, не собака же я в самом деле.
3: О, да-да-да, с удовольствием.
4: За славы меня почитаете,
2: ну,
4: что ли?
2: Ну, так вот пойдемте, я покажу вам.
4: Как? Вы меня бросаете одного?
2: Увидите, что вам понравится.
4: Сеньора Беатриче, сеньора Элеонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем, они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора-сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца.
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора, я до сплетен не охотница.
1: Погодите, сеньора, куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать. Да?
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Кате. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала, это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ох, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Ой, постой, да ведь она уже 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть. А уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся. То есть ничего я так не люблю, как дразнить его. Надо его однажды погладить, а четыре раза...

0: родной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
1: Да никому я, кроме сеньоры Беатричи, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
2: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
0: А я только одному Беппу.
3: Ладно, все вы сплетницы вышли.
0: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
1: Это... Меня-то сплетницы обзывают, такую-то хорошую девушку.
2: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
1: Вот наглые, вот нахалки.
3: Нахалки?
2: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора, нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
4: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
5: Ой-ой.
2: Да, всему причина это ваша незаконная.
5: Еще того лучше.
1: Будьте на прокляты, ваши пригульные!
5: Здорово!
0: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой!
5: Ого.
3: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула!
5: Ай-яй!
3: Эй, ноги ваши!
5: Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Меня тоже обухом хватили!
6: Вы что, сеньор Тоня?
5: Ой, я себя не помню.
6: Это о вашей дочке?
5: Сеньор? Да, о моей дочке.
6: Да она что же, не дочка вам, что ли?
5: Ах, я горемычный.
6: Да вы мне расскажите откровенно.
5: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
6: Ну, любопытно, в чем дело?
5: Вот чертовы бабища!
6: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
5: А что я вам скажу?
6: Да она ваша дочка или не ваша?
5: Не моя эта дочка! Ай-яй-яй!
6: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

0: В этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они?
1: Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал. И 20 лет вздыхал по ней. Ах, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна – разлука с дорогим мне городом. Другая – потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь. Эй, Муза!
2: Моя здесь.
1: Пойди-ка сюда. Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции?
3: Сколько раз бывал. Музлин торговал.
1: Музлин? Маслинами. Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга.
3: Рад служить для дорогой хозяин Суламины?
1: Нет, теперь я уж больше не Саламина.

0: Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
1: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь.
2: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
0: Здравствуйте, молодушка.
3: Ой, что это за усач такой?
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, господин.
0: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
3: Да не угодно ли вам будет подальше, подальше
0: что
3: от меня?
0: Что такое?
3: Мне отсюда слышно.
0: Я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
3: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
0: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
3: Сеньор, да. Он в Венеции.
0: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
3: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
2: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
0: А известно ли, чья она дочь?
3: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
2: О, какая радость.
0: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
3: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
0: О, какая вы. Нет, я не знаю, право. Вы расскажите ко мне о ней.
3: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
0: Почему же так?
3: Я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
2: Так, так, так.
3: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
2: О, боже мой, что я слышу?
3: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
2: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
3: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
0: Нет, нет, это не моя дочь.
2: Она не заслуживает этого.
3: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
0: Да, да, я знаю. Она, да вот, его дочка, вот этого человека, музы.
4: Эй, группа, я здесь.
3: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
0: Да, да. Тот самый.
4: А, ты меня не знаешь?
3: Да, я тебя знаешь.
4: Ты меня не знаешь?
3: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
4: Если ты меня не знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
3: Болячка тебя задави. Что я только узнала? Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Кате!
5: Что такое?
3: Ты ничего не знаешь?
5: А что такое?
3: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
5: Ну, чья?
3: Торговца мочеными и маслинами.
5: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
3: Да я только что разговаривала с ним.
5: Вот так штука!
3: Ну постой же ты! Постой!
5: Да куда же ты?
3: Ну, вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
5: Ну и правда же прелесть, что такое! Эй, Анжелета! Вы еще не знаете, открылось, кто отец Кикины?
3: Ну, но кто?
5: пахнет мочеными маслинами.
3: Да полно вам!
5: Уверяю вас, как честная женщина.
3: Довгольда! Довгольда!
1: Чего?
3: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка!
6: Эх, хватилось! Раньше всех знал.
5: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
3: А вы это, наверное, знаете?
6: Да если я сама разговаривала с ним.
3: Ну ж теперь мы посмеемся.
5: Я готова. Идем.
3: Я с вами.
6: Хоть больше шуму наделаем.
5: Вот так сеньора Кэка у нас.
3: Маслин, маслин, маслин.

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикине, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ну, между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну? А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю. Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Mm. Ну, мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел, пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло. Бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои жених и невеста, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный. А когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли, а?
2: А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники. Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну, разве он не жених мой?
1: Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну, впрочем, ладно, Беппа, пойдем.
2: Ну, прощай, жизнь моя. Ну,
3: приходи скорее, Беппа.
2: Ну, пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте. Дайте нам с Бепо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Бепо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: Солнце заходит, близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кикин.
1: Где же она задержалась?

0: Из боковой улочки показали скаты из Гуальда. Ну и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин.
1: Что это за Мазлин?
2: Что,
1: спятила она, что ли?
2: Мазлин.
1: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кека?
2: Мазлин.
1: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджелетта!
3: Ах, вот и сеньор-жених!
1: А вы, сеньор Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
3: О, да, сеньор, хорошо знаю.
1: А ну-ка, кто она?
3: Дочка торговца мочеными маслинами.
1: Что? Торговца мочеными маслинами?
3: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
1: Сеньор Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
3: Кто сказал эту великую тайну? Да я половину Венеции знает. И отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
1: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
3: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин.
1: О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Кате!
2: Эй, что вам надо, сеньор?
1: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
1: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне. Она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор, а если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
4: Ну, кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
4: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
1: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
4: Ну, да я же с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
1: Да-да.
4: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая, вы бы видели.
4: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
4: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста?
4: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины!
1: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин!
1: Ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. Мазлин!
3: Беппа, я как раз тебя искал.
1: Ой, горе мне.
3: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
1: Знаю.
3: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
1: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что ж я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
3: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
1: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
3: Нет, не видела.
1: А ты знаешь, кто твой отец?
3: Ну, кто же?
1: Да ну, что уж там.
3: Да скажи мне, наконец.
1: Да бедная ты моя Кекина.
3: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
1: Отец твой торговец мочеными маслинами.
3: А
1: сердце у меня разрывается. Не могу я больше.
5: Сейчас убьете вашу.
1: Тихо, тихо, сюда идут.
3: Кто?
1: Ой, боже мой, что я вижу?
3: Что ты там увидел?
1: Вон твой отец идет.
3: Как который?
1: Вон, который с маслинами.
3: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
1: Ой, не хочу я его видеть. Не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
3: Ой, я горькая. Может ли быть что-нибудь хуже?
5: Кека, веселее. Тут ваш отец.
3: О, боже. Отец?
5: Да.
3: Я в отчаянии. Не хочу его видеть. Не хочу с ним здороваться.
6: Как? Дочь моя бежит от меня.
0: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
5: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
6: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
0: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
5: Я уже говорил вам, сеньор Атавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
6: да.
5: Сыном управляющего,
6: да.
5: Человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
6: Нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
5: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
6: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
5: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она совсем изныла.
6: А мне еще приятнее обнять ее теперь. Потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем.
0: Пойдем, кадилая маслина, пойдем.
5: И Чими не знаешь.
0: Я тебя знаю. Где ты была?
5: А неволе была.
0: А теперь служила.
5: Служила. А теперь будет торговать муслин.
6: Муслин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
5: Ну, пойдем.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающийся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги, сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Арлекином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! Очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой.
1: А я пред вашим безобразием.
2: Сеньора, жальтесь надо мной.
1: Я вам сочувствую, уверяю вам.
2: Да, сочувствуйте. Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ух, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да, да, да, да.
1: Бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала. Осмеяла. Бедный Лелио, горемычный Лелио, с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: он идет, девушка. Какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает. Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться. Будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Бепа. Мое сокровище, мою радость. Сердечко мое, не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение.
0: Потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Ну и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй! Что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница!
1: Да вот ты не знаешь, эти цветоши всегда так...
4: Ходячие добродетель!
1: И вдруг в гостиницу! Вот как у нас по-образованному!
4: Ну и девушка! Нечего сказать!
5: Сударушки! Сударушки! Сударушки! Сударушки! Вы не видали Кекки?
1: Как же? Видели, сеньор!
5: Бедняжка! С отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Сгуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и впрямь там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то малый не промах.
6: Эх, бедный парень Бепо. Ты знаешь, с Гуальдо, мне жаль его.
1: Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Бепо, бедняга, предали, добили тебя.
5: Вот он где, вот он где. А мы-то вас везде ищем.
7: Бепо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
7: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
7: Кто вам сказал такую нелепость?
8: Моя дочка? Не!
7: Провалился, сынок, провалился.
9: Сеньор, это я, отец Кикины. Я всеми уважаемый купец.
7: Вот.
8: Вы?
9: Ну да.
8: Вот этот? Отец Кекки.
7: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
8: Это ее отец?
3: Да. Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный.
3: Да что такое, в чем дело? Ну?
0: Вы отец Кекки?
9: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
9: Что? Вы меня пугаете?
3: Должно быть, что-нибудь случилось.
7: Милый Бепо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
7: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
7: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
7: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
9: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке доброй женщине.
3: Да не может этого быть, ну никак не может.
7: Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу и не рассчитывайте больше увидеть меня.
7: Стой! Послушай! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело.
0: Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
9: Сеньор Тони, вернитесь! Ну, что скажете, сеньор Тони?
7: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
9: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кокинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
8: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
9: Вот она, негодная.
7: К нас приедем?
1: Отец мой, помогите!
7: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
7: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как!
7: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
8: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней? Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
7: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
9: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
10: Сеньоры!
1: Сеньоры!
10: Сеньоры!
1: Сеньоры! Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелио, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
7: Слышите, сеньора Тавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
9: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
7: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
7: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
7: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами.
9: Моя нет, моя нет.
8: Нет, дорогая дочка, я твой отец.
7: Он твой отец.
1: Вот ваш отец, Кикинна.
8: Я, Оттавио Ретузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
8: Кокинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
7: Сейчас я сам пойду за ним.
9: Ну, полно же, приободрись. Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
9: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
9: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
9: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
8: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это.
9: Вот и Беппо.
1: Беппо, сердечко мое.
9: Боже мой, не могу больше.
7: Бедняга. Совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем.
9: Совсем твой.
1: О, милый.
9: О, дорогая.
7: Сеньор Оттавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
7: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо.
1: Ну что ж, Беппо, дай мне руку.
7: Вот умница.
9: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
9: И сердце.
1: Совсем?
9: Совсем.
7: Да здравствуй, жених и невеста.
11: Да здравствуй, жених и невеста.
12: Что это за шум такой? Что это за шум?
13: Что это у вас тут за веселье?
7: А разве не видите? Кикина невеста.
12: Маслин!
13: Маслин!
9: Что хочешь от музли?
1: Смотрите, папаша невесты.
13: Глядите-ка, тесть Беппов.
14: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппа – вот этот сеньор. Купец большого значения и положения.
1: Правда?
9: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
5: Кекка приличная девушка, честная девушка.
12: Ну что же, я правда очень рада.
13: Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю.
12: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
8: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
12: Ну, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
13: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
12: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
13: Ишь, как расфыркалась.
12: Так мы сплетницы.
13: И поцелуев не желает.
7: Но недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
13: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
12: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
5: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
9: Пойдемте домой. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий, дела мои скоро поправятся, и я все сделаю для вас, дети мои.
14: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
12: Ах, милый мой музлин, уж и поплакала же я из-за вас.
14: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
12: Простите меня, милая Кека, если я вас невольно чем обидела. И я тоже прошу простить меня, Кокина.
8: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
12: Дурак-то царапнул нас метко.
10: На его улице праздник, вот расплачивается.
7: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
5: Домой. Ох, и сплетен же было.
12: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
9: Дочка моя.
12: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
9: Дочь моя, дорогая.
12: Жених вернулся.
5: Дорогая ты моя.
12: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетен.
9: Подальше от сплетен.
12: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
9: Пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гальдони.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. «Рука».

0: За окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь. И в запотелых, дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, владевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятности юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла. Дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
2: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежищим.
2: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Тяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
2: Жена. Вот эта самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Греюсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой не отдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее, чужая теплота, он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так.

0: Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел, и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку, теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
1: Сударыня, я...
2: А? Что? Зачем?
1: Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего.
2: Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо.
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера. Вера в силу искренности.

Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш.

0: Звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самое безобидное и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей. До каких-нибудь сантиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» – говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милиха в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр». Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина, это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?» «А ну их! Чуть там не видал, — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?» «Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут, в пещере». «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!» Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье, При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопль, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
3: «Врешь ты», — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
2: «И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм! Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?» «Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона? Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
3: Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, объяснил Билл, и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм. Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. Я тебе покажу, говорит мальчишка Биллу. Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись. После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди», — говорю я, — «мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.
4: «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм.
3: Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету. Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2.
4: Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь. Но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 9:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
3: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
4: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет». «А что это за игра такая?»
3: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком».
4: «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
3: «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
4: «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
3: «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие.
4: Призвись немножко».
3: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него
4: появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
3: «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
2: 90 миль, — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
3: «Ну, пошел!»
2: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
3: «Ради бога!»
2: — говорит Билл.
3: «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
2: «Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать.
4: Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
3: «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я, взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
2: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
3: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету. Зачем дорога идет в обе стороны? Отчего трава зеленая? Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел», — продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
2: Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
3: «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
2: «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем: двум злодеям. «Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет».
3: «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь этакой наглости!»
4: Но тут я взглянул на Билла и замолчал.
3: У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.
4: «Сэм, — говорит он, — что такое $250, в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет – настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?»
3: «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя».
2: Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
3: «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
4: «Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
3: «Этого довольно, — говорит Билл. — В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападный штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
4: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает... Но... Прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов. Столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный – Москва. И мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен. Говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этого невидимой точки стремительно циркулярно.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное, важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хисситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствовании императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай-Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал.
3: Николай Аполлонович встал. Николай Аполлонович встал. Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же, Николай Аполлонович, так сказать?

тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9 бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9 за ввоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения. Ну, того. Как его? Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепную коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там, у моста, заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября. На спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто И.И.? Кто М.М.? Наставница класса. Р.Р. и так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкой дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших.

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот. И шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну. На весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что из духу от вокзала к адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были

было ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было.

1905 года. Забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли. И перли в подъездные двери. Так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор. Смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция! Эволюция!»

уши гудело. Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом, там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика, на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу, не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
3: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
3: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
3: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист.
2: Своего рода.
1: Да?
3: Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлоныч обещание дал.
3: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
3: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: Да.
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есть я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и видел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Какое тут действие?
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: О чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович почивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения, но из трусости не хотел теперь выказать трусость, и, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниццкого и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы?
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшансом. Мы все нитшансы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшансов, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства?
3: Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
1: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
4: Признаюсь, не читал.
3: Будет наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейтельфайн, мой сотрудник.
4: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию.
5: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

стопотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочкино крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского одеяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь добела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось,
затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась с приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти, но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставшая безлюдьем зал. Там стукнула дверь, закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул. «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то. «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино».
4: «Господа, это глупость».
5: «Глупости! Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды! Нечего делать!»
3: «О, еще домино!
4: А не хочешь ли это?»
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадное очертание всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец. И простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял, он должен! С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

видел он. Было... Было... Но что тут сказать? Лицо матери. Оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени? Ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями. Неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама. И плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора. Китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. «Ты, мама...» «Любимый мой мальчик».

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаистском театре, в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, в университетах России шел митинг, закочевряжились пермяки, стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли, и не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский.

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела смерти.

серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, сегменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни. 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия. А мы с тобой вдвоем располагаем жить. А там, глядь, и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Жорж Сименон. Дело Ле Франсуа. Жозеф Леборн провел рукой по стопке и, почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Леборнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Леборн в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Леборн ограничивался тем, что ввел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» – спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», – вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Ле Франсуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Леборн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Ле Франсуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Ле Франсуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Месье Ле Франсуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Ле Франсуа – это типичная холостяцкая квартира, находящаяся на первом этаже и занимающая почти все правое крыло дома, разделенная, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Ле Франсуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. Два окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Ле Франсуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Ле Франсуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М., 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Ле Франсуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Ле Франсуа вернулся к себе домой около 10 часов вечера, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3 часа ночи проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Ле Франсуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Ле Франсуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Ле Франсуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 тысяч франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению, она рассчитывала возвратиться на улицу Мирмансиль около полуночи, сразу же после театра. Но неожиданная встреча с Жаном М. и настойчивость последнего помешали ей сделать это. На вопрос о том, известно ли ей было о наличии в квартире 70 тысяч франков, она ответила утвердительно. Она также заявила, что месье Ле Франсуа был не расположен брать ее с собой в Канн и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, две недели тому назад, в порыве нежности, месье Ле Франсуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни – на сумму в 100 тысяч франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Ле Борн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Ле Франсуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Ле Франсуа действительно хотел порвать с ней? А вы читайте, читайте. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи. Но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» — спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. «Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. Дождь в Париже в ночь с 4 на 5 с 2 до 3 с половиной часов утра. Сильный северо-восточный ветер». И Жозеф Ле Борн с усталым видом, словно он никогда не говорил так долго, добавил... «Речь идет о той ночи, когда произошло убийство. Ну вот и все. Теперь-то вы можете дать точную картину трагедии?» Я решил не спешить с ответом, а вместо этого, взяв карандаш, в столбик написал на полях плана: «Оскар Ле Франсуа, Жанина Морелля, ее любовник, консьерж, неизвестный грабитель». На этом мой карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из 5 имен. Наконец, Жозеф Ле Борн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Ле Борн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План», — пробормотал он, как бы сочувствуя мне. «Посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто, а стекло смазано мылом уже после 3:30 утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Ле Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло 30 минут. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора: Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет, исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золоченными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да непогода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
4: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
5: Моя фамилия Смит. А вы кто вы?
1: Келли, бригадир.
5: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
5: Возможно, возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
5: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки, а ну кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
5: Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь с маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
5: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь, здесь собраны все страны, и все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
5: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села, города, целые страны?
1: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
5: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
5: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
5: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
5: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет, нет, нет. Вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
5: Ни к чему. Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею, они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление — в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотания, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это
1: это вовсе не яблоки. Это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле тортильи. Трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь. Колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего, всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет, а завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
4: Вот он!
1: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
4: Вон он! Вон он, мистер
6: Дуглас. Вон он, на самом верху.
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
4: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
7: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
7: Ну, поднимитесь сюда. Поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
4: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готовы? Я пошел.
1: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
5: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
5: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешаны, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство — понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
5: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улицы, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. Да будет Константинополь. Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
3: В моих руках 51% акций этой студии.
5: Студия?
7: А что вас с ней связывает?
6: Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы вот на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокал Амонтильяда? Пусть наша Амонтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
6: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю. Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
8: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин, бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
5: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
3: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
5: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
3: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
5: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели?
3: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
5: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
3: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла.
9: Что вам в нем?
6: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?
9: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
6: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди. Или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный край.

0: Несколько секунд старик стоит сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело.
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну а что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот, вот. Ну, ну все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту дрянную постройку можно одним пальцем сковырнуть, ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: взглянем. Взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. О, черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас.
1: Эх, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

А вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду. Входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: Это. Сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Да, вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте, работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация. А я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно. Я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно, радостно вас слушать. Радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил, а?
2: С удовольствием, с удовольствием.
3: А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяда, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Пришел.
1: Спасибо.
2: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяда никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно. Нам всем по пути домой, по пути. Нам незачем врозь идти. Мы будем всегда заодно.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Константин Станюкович. Отплата.
3: Изволите знать, ваше высокоблагородие.
4: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из кронштадтской колонии в деревню Винки.
5: «Видать, видал. Он в колонии на даче живет, а не знаю».
3: «Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно».
5: «Не слыхал».
3: «Ну, это... Как это, про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?»
5: «То-то не слыхал».
3: «Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича».
5: «Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?»
3: «Очень даже».

0: ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
1: Чем же?
0: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
2: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
0: Тут-то и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
2: Ну, в том, что шлифовал?
0: Да, вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим. Самым жалостливым, можно сказать, командиром.
2: Ну, не ну,
0: а на моих глазах все это было. Когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
2: Да, а как же это случилось?
0: Один матросик его выправил.
2: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
0: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
2: Редко только, Дмитриевич, редко.
0: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
2: Ну, пишут, что трудно это дело перемениться в известные годы.
0: А вот это оно трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю какое-то трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на Коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
2: Как не помнить?
0: И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому что командир Коршуна прямо-таки добреющий человек был и почитал во мне хорошего Марсова. Небось, был Марсовым, ваше высокоблагородие.
2: Да.
1: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на Коршуне. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
0: И давал я тогда, ваше высокоблагородие, зарок капитану за его иную доброту не пить. И вышел перед ним подлецом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьян.

0: Вышел в отставку, к докторам ходил.
1: О.
0: Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
1: Помню.
0: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
1: Какой?
0: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеют оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой. Ну, замуж запросил. А она, брось, говорит, пить, пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как по повороту команду.
1: Ну, да.
0: Ну, и как есть оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была, ваше высокоблагородие. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то как раньше. Значит, ему случай вышел такой. А мне не вышло. Так вот и с Никандром Петровичем.
1: Так вы расскажите, Дмитрич, про вашего Никандра Петровича.
0: Сейчас. Дозвольте только цигарку сделать, ваше высокоблагородие.
1: А папироску не хотите ли, Дмитрич?
0: Не, не занимаюсь ими. Я по-старинному махорку курю. Нет табаку лучше махорки, ваше высокоблагородие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит. Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форце, когда перед Крымской войной назначили его командиром Драмахи. Конверт был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть, был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах два рифа у марселей возьмут. Он дует себе на бриге без рифов. Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаяния, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая. Меньше 100 леньков не назначал. Вот такая была у него припорция. А насчет бою... Так это не счет, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокоблагородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
1: Ну да.
0: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
1: Он что?
0: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ей, ну, не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила, будто горничной, одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомним. Фу! А вестовой у него из наших дамахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. И изничтожит он меня. Попомни, говорит, мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, говорю, Мелис? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот-то, говорит, знает. И сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженности имел. И тайком забегал к ней на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандр Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
1: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
0: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через 5 отчистил его от вестовых. И взаправду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы в те поры не уволил Никандр Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску ввел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
1: Этот самый Тепляков и выправил Никандр Петрович.
0: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ох, а хорошо на солнышке. Кость старая греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А еще он и не знает, что мы про него рассказываем.
1: Ну так рассказывайте, Дмитрич.
0: Да. Ну так вот, назначили Теплякова фор-марсовым. Он раньше на фор-марсе служил. И гребцом на капитанский вельбот. Видный и пригожий из себя был Тепляков. Никандр Петрович любил, чтоб гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые, видные. По крайности, лестно. И скорости Тепляков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
1: А разве ястреб ваш отошел?
0: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
1: А это случалось часто?
0: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. или Марселя сменили на минуту позже, уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыкнет. Фар Марсовых или грот Марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву остров в Батавию. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10:00 утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит «отдышка». Рады все, что 2 дня без ястреба. На 3-й день послали с 8:00 вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сомневался. Отчаянность-то я его понимал. И на парей с одним унтерцером пошел на стакан арахи. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее. Вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту. Как в 1 секунду вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер. И мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, Акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я, а сам думаю, ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кои матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали, все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии, а Тепляков мокрый, красный и смотрит на эту самую ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю, как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинул его парусом от вельбота, и тонет он, а я по близости. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну, что он тебе говорил, спрашиваю? Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты? Ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, ваше высокоблагородие?» «Ты?» — опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: «Точно так, ваше высокоблагородие?» И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. Я, говорит, не за деньги спасал. Так проси, чего хочешь, спрашивал он. А Тепляков ему и скажи: дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, матросов. С темы ушел. Видно, сам Господь его умудрил ко времени сказать это самое. Не побоялся.
2: Ну и что же, после этого переменился капитан?
0: Ну, совсем другим человеком стал. Ни этого боя не было, ни шлифовки.
2: И не было наказаний?
0: Как не было, были. Без взыска нельзя. Но только наказывал не зря и редко. И ожесточенность прошла. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают. А все-таки бывают. Случай такой подошел.
2: Да.
0: Вот только мне случая не было, ваше высокоблагородие.
3: Скоро мы встали и молча побрели

0: спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: радиоспектакль по рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа.
1: Запятая. Что доказывает пагубное влияние сентиментальности на наше поколение. Точка. Что? По-моему, не дурно, а, Элизабет? Войдите.
2: Старый журналист Питер Хоуп заканчивал очередную статью для газеты «Центральные новости». Питер Хоуп был худощав и гладко выбрит. Волосы же его были из тех, о которых цирюльники говорят, немножко, знаете, редеет на макушке, сэр.
1: Так, я хотел немного, знаете. Войдите, кто там?
2: Дверь приотворилась, и в комнату заглянуло маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза. Пониже лица появилась рука, не слишком чистая, и в ней засаленный суконный картуз.
1: Понял, появилась. Статья еще не готова. Садитесь и подождите.
2: Дверь отворилась пошире, в нее проскользнула вся фигура и, затворив за собой дверь, присела на кончик ближайшего стула.
1: Вы откуда, из «Центральных новостей» или из «Курьера»? Кончик ближайшего стула, скажите, за дверь. Ну что же вы молчите?
2: Только тут мистер Питер Хоуп впервые обернулся и взглянул на вошедшего.
1: Господи, Господи помилуй, что это?
2: Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на странном посетителе была надета совершенно истрепанная мальчишеская куртка. Вокруг шеи было обмотано шерстяное кашне, из-под куртки падала длинная черная юбка, шлейф которой был обернут вокруг талии и подоткнут под ременный пояс.
1: Кто вы? Что вам нужно?
2: Вместо ответа фигура схватила подол своей длинной юбки и начала заворачивать его кверху.
1: Что вы делаете? Что вы делаете? Не знаете ли это?
2: Но тут из-под юбки показались заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила и протянула мистеру Питеру Хоупу.
1: Бифштекс и пирог с почками. 4 пенса. Вареные баранина.
3: Мне там пришлось служить последние 2 недели в трактире у Хэммонда. Вы спросите ему, она может вам рекомендовать меня, а она мне сама сказала.
1: Послушайте, милейшая, вы... Вы мальчик или девочка?
3: Да. Ой, я не знаю.
1: Как не знаете?
3: Ну, они... Не все равно.
1: Как вас зовут?
3: Томми.
1: Ну, и что вам нужно? Зачем вы пришли?
3: Ну, вам ведь нужно кого-нибудь, чтобы, ходить за вами, там, стряпать, убирать, мести. Об этом говорили в лавке. Вот старуха, знаете, в зеленой шляпке, она спрашивала тетушку Хэммонд, не знает ли она кого-нибудь подходящего.
1: Старуха в зеленой шляпке?
3: Да.
1: А-а-а! это миссис Поствисл. Да-да-да-да, я просил ее приискать мне кухарку.
3: Да.
1: Так вы что же, знаете кого-нибудь, да? Вас кто-нибудь послал ко мне?
3: Вот вы, это... Вам ведь, ну, не очень... Там, мудреная нужна кухарку. Они говорили, что вы славный, простой старичок. Хлопот с вами немного.
1: Нет, я не требователен, конечно, нет. Только бы была, ну, опрятная и приличная женщина. Но чего же она сама не пришла? Кто она?
3: А хоть бы и я. Чем я не гожусь-то? Чего я не гожусь?
1: Извините, но...
3: Ну и правда, ну что? Я же умею там стелить постели, убирать комнаты, и все такое нет. Подождите. А что касается стряпни, то у меня к этому вообще прирожденная склонность. Вы спросите ему, она вам скажет. Вам ведь... скажите, вам ведь не очень...
1: Нет, видите...
3: Видите...
1: Элизабет... Элизабет, как ты думаешь, во сне это или наяву? Черт, проклятая сырость. Проклятые лондонские туманы.
2: Да. Питер Хоуп подошел к камину и стал ворошить кочергой угли.
1: Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка? Вы всерьез надеетесь, что я возьму у вас в экономке?
3: Да. А я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи, и, шесть пенсов в неделю. Вот. А ворчать я буду меньше их всех зато.
1: Помните, не смешите.
3: Что? Вы не хотите меня испытать?
1: Да что вы, конечно нет, вы же с ума сошли.
3: Ну хорошо, пожалуйста, дело ваше.
1: Вот вам... Вот вам шиллинг.
3: Не надо.
1: Берите, говорю.
3: А я говорю, лучше не надо. В таких делах, знаете, никогда неизвестно, что из этого может еще получиться.
1: Ну, как хотите. Погодите минутку.
3: Чего?
1: Кто ваши родные?
3: Чего? Это вы про что?
1: Ну, с кем вы живете?
3: Я? Ни с кем не живу.
1: Да. Куда же вы теперь?
3: Куда я теперь? Думаю, переночую на улице, знаете? Чего, дождя сегодня нету.
1: И по делам тебе, Елизавет. Как же я на тебя не наступлю, когда ты вечно суешься под ноги? 100 раз тебе говорил.
2: Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, где уже много лет спала вечным сном его жена, маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, а рядом с нею еще более хрупкий маленький мальчик, окрещенный при рождении Томасом. Имя самое заурядное, как не раз говорит себе Питер. Во имя здравого смысла, что общего мог иметь давным-давно умерший Томми Хоуп с сегодняшней странной историей? Все это чистейшие сантименты. А сантименты Хоуп презирал всей душой. Питер схватил удивленного Томми за кошля и выволок на середину комнаты.
1: Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду.
3: Слушай, ну чего? Твой хозяин слегка тронулся. тронувшись, что ли? Ну ладно, чего не бывает в жизни.
1: Да, прошу вас, миссис Постлисон. Вот то, о чем я вам говорил.
2: Миссис Поствисл была полной солидной дамой, совершенно неспособной, это чувствовалось, удивляться чему бы то ни было.
4: Да-да. Я ее видела, только она была девчонкой. Куда ты девала свое платье?
3: Так оно же было не мое. Мне его дала миссис Хэммон.
4: А это твое? Ну, вот это бывшая синяя фуфайка.
3: Мое.
4: Ты у кого в последнее время служила?
3: В труппе Мартини.
4: Да. А раньше?
3: Фу. Всех не вспомнишь.
4: Да. Ну и сколько тебе лет?
3: Ну, я не... В общем, не знаю.
4: Ну, что же, мистер Хоуп, ведь наверху есть кровать. Ну, ваше дело. Решайте. И ради всего святого, но перестаньте бричать ключами. На вас лица нет.
1: Понимаете, я терпеть не могу валять дурака.
4: Ну, правила хорошие.
1: Да-да, конечно, да. Думаю, одна ночь невелика беда. А завтра что-нибудь придумаем. Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату.
3: Вы хотите испытать меня?
1: Ну, об этом мы потолкуем завтра.
3: Так вот, тогда послушайте, я вам прямо говорю, это не выйдет.
1: То есть как? Что не выйдет?
3: Вот то. Вы хотите отправить меня в тюрьму?
1: В тюрьму?
3: Да. Я знаю. Знаю, вы называете это школой. Так что вот, пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать. И я могу. Я...

0: Если б черные глаза сохранили свое гневное и вызывающее выражение, Питер Хоуп, старый тертый журналист, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы эти глаза вдруг наполнились слезами, при виде которых здравый смысл Питера в неготовании удалился из комнаты. И это положило начало многому.
1: Ну-ну-ну-ну-ну, не глупи. Ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя, только я хотел сказать, что завтра об этом мы обсудим подробности.
2: Ну, конечно,
1: ну, перестань же, ну. Экономки не плачут.
2: Вы правду говорите, честное слово?
1: Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин.
2: Да.
1: Ну-ну-ну.
2: Ну, значит, как мы это договорились? Вы мне даете квартиру, да? Харчи и 6 пенсов в неделю.
1: Да-да-да-да-да-да. Я полагаю, это будет недорого. Ну, как вы находите?
3: Прекрасно, прекрасно. 6 пенсов в неделю.
1: Да.
3: И еще платье. Ну, там, или штаны с курткой. Ну, это уж как водится.
1: Да-да, конечно. Раз это принято, конечно.
3: Прекрасно. Я думаю, что я больше не нужна.
1: Да-да-да.
3: Ну, вообще,
4: я... 6 пенсов.
1: Ну так что, Томми?
2: А?
1: Иди же умойся и приготовь мне ужин.
2: Хорошо,
1: Лиза. Надеюсь, Элизабет, что это мальчик. Понимаешь, всему виной туманы. Эти проклятые лондонские туманы. Если б тогда у меня были деньги, чтобы отправить на юг моего Томаса. Что? Что? Вот так-то лучше. Ей-богу, гораздо лучше.
0: Вместо синей затрепанной фуфайки на Томми красовался большой платок, искусно скрепленный булавками.
1: Ей-богу, у тебя вполне приличный вид. Итак, Томми, вот тебе полсаверена.
2: Да.
1: Купи мне холодного мяса и пива на ужин.
2: Да, мясо.
1: Не приставай ко мне с расспросами и не шуми.
2: Да.

Check. Ужасающей бедности в рабочих кварталах Лондона. Именно. Прекрасная мысль дать ему сразу деньги. Да. Похоже, что теперь уже мистер Томми больше не будет нас беспокоить. В мои годы завести у себя детскую. Безумие. Да. Так, четверть часа. Я был прав. Да. Тогда почему же он не взял шиллинга? Притворство, да. Уловка. Ничего больше. Нет, все-таки прекрасная мысль была дать ему сразу все деньги и отправить за покупками.

0: У Пингли все распродано, и пришлось идти к Бау на Фармингтон-стрит.
1: А вот оно что там.
0: Да, просто пришлось идти туда, к Бау.
1: Понимаю.
2: Питер писал, сидя за столом, а Томми бесшумно сновал за его спиной то в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом. Он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен, а теперь начинает выздоравливать.

0: Господи помилуй, 30 лет. Как, однако, время бежит. Неужели мне уже... Я сразу не додумался. А что блестящая мысль, надо пригласить доктора Смита, и все сразу станет ясно. Без пены! Ты понял? Без пены!
1: Правда.

0: Доброе утро, Томми.
1: Да. Доброе утро.
0: Молодчина вовремя приготовил завтрак.
1: Да.
0: Ну, подай-ка мне.
1: Да, пожалуйста.
0: Да.
1: Ой.
0: Что? Что это такое? Что это такое?
1: А? Это кофе. Вы ведь сказали кофе приготовить. Я
0: да.
1: Вот кофе.
0: Ах, кофе.
1: Да.
0: Да. Так вот, Томми,
1: да?
0: На будущее, если да? не возражаешь.
1: Да-да.
0: Я буду пить по утрам чай.
1: Да, конечно.
0: Хорошо?
1: Ну, конечно, конечно, как хотите. Завтракать вам, а не мне.
0: Да.
1: Так что, пожалуйста, как хотите, будет чай.
0: И вот что мне...
1: Да.
0: Так вот, да, что бы еще я хотел сказать.
1: Угу.
0: У тебя, Томми, не очень здоровый вид.
1: Ой, да нет, что, я ничего, я никогда не болею.
0: Нет, может быть, ты не замечаешь.
1: Как это я не
0: Бывает
1: замечаю?
0: Бывает так, что человек нездоров и не понимает
1: как
0: этого.
1: Как это человек может не замечать,
0: я
1: что
0: не могу
1: он никогда
0: не болеет?
1: Я не
0: могу удержать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров.
1: А я уверена, что совершенно здоров. Если просто вы хотите избавиться от меня, то, конечно, так.
0: Ну, довольно.
1: А что, если...
0: Нечего губ дуть.
1: Я ничего, я говорю, что я...
0: Я буду рад пользоваться твоими услугами, если здоровье у тебя будет
1: вот
0: в порядке.
1: Я и говорю, что...
0: Но я должен знать наверняка. В хороших домах всегда так делают.
1: Но я говорю, что я у меня...
0: Вот что, сбегай-ка вот по этому адресу и попроси доктора Смита зайти ко мне, прежде чем он начнет утренний обход.
1: Но я совершенно...
0: Ступай, ступай немедленно. И, пожалуйста, без разговоров.
1: Говоришь, что никогда не болею. Если действительно никогда не болею.
0: Очевидно, с ним так и следует говорить. С этим маленьким Наполеоном. Ну-с, а у меня есть 10 минут, чтобы тайком сварить себе чашечку нормального кофе. Вот так.

0: Доктор Смит, приехавший в Англию несколько лет назад под именем Гершмитт, был коротенький, толстый человек с такими густыми, кустистыми бровями и такими свирепыми седыми усами, что дети начинали реветь, завидя его, и ревели до тех пор, пока доктор, погладив их по головке, не заговаривал с ними таким нежным голосом, что они умолкали от удивления.
1: «Что же такое, по-вашему, с вашей маленькой девочкой?»
2: «Прошу вас, тише, доктор!»
3: «Хорошо.
2: Почему вы знаете, что это девочка?»
3: «Ну, а если это не девочка, зачем ее так одевать?»
2: «Я не одевал. Я именно хочу одеть, как только узнаю, что вы...»
3: «Ай-яй-яй-яй-яй, бедняжка! Бедняжка, само профитение привело ее к вам. Или может быть, его?»
2: «Провидение. Обо мне провидение не позаботилось. Подсунул мне это дитя улицы. Изволь возись с ним. Мне нужно, чтобы вы определили, мальчик это или девочка. Чтобы я, по крайней мере, знал, что мне с ним делать, мне с ней».
3: «Понятно. Да. И что же вы тогда сделаете?»
2: «Если это мальчик, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции».
3: «Хорошо. А если девочка?»
2: «Ну какая же это девочка, если она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения? Прошу вас, приступайте к осмотру».
3: «Хорошо, хорошо».
2: «Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
4: Не холодно.
0: 30 лет тому назад в этой самой комнате Питер также шагал из угла в угол, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова.
2: «Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик».
3: «Ну, очень хорошо, друг мой.
2: Кто?»
3: «Совсем здоровый ребенок».
2: «Кто?»
3: «Знаете, лучше невозможно желать».
2: «Мальчик».
3: «Нет, девочка».
2: «Что?»
3: «Девочка».
2: «Что же я с ней буду делать?»
3: «Да, очень неловкое положение».
2: «То есть самое дурацкое?»
3: «Да. Позвольте мне сказать вам, у вас некому присмотреть за девочкой, когда вам нет дома».
2: «А насколько я успел познакомиться с этим созданием, присмотр здесь понадобится?»
3: «Да, да. Я думаю, я нашел выход».
2: «Да? Какой же? Какой же?»
3: «Вот какой. Я возьму эту девочку на свое попечение».
2: «Вы?»
3: «Да».
2: «Чушь».
3: «Почему? Почему? Мне это не так трудно. У меня есть экономка».
2: «Вам воспитывать такую упрямицу? Что за идея?»
3: «Ну, я буду добр».
2: «Но тверд, вы ее не знаете».
3: «А вы давно ее знаете».
2: «Ну, во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами. Это только погубить ребенка». «Мне кажется, что на мне лежит какое-то обязательство. Девочка пришла ко мне. Я в некотором роде за нее отвечаю».
3: «Да, Питер, Где не бегают маленькие ножки, там нет настоящий дом.
2: Ну, всякие там сантименты, это не по моей части. Но долг, долг иное дело.
3: Как джентльмен, ну, джентльмен, скажу без ока.

0: семья. И, чувствуя себя древним римлянином, Питер распрощался с доктором.
1: Томми!
2: Да!
1: Томми!
2: Да! Да. Я здесь! Я здесь!
1: Ну-с, Томми!
2: Мистер Хоуп!
1: Отзывом доктора я вполне удовлетворен. Так что ты можешь оставаться.
2: Конечно, я и говорил, что я совершенно здоров, могли бы поберечь свои денежки.
1: Но только нам надо придумать тебе другое имя.
2: Что? Это еще зачем?
1: Ну, ты ведь хочешь быть у меня экономкой?
2: Ну?
1: Для этого нужно быть женщиной.
2: Нет, я не люблю бабья этого.
1: Ну, не скажу, чтобы и я его очень любил, Томми.
2: Ну, вот
1: именно. Но ничего не поделаешь. Прежде всего, надо тебе одеться по-настоящему.
2: Нет, я ненавижу эти юбки. Вообще не мешают ходить там.
1: Томми, не спорь.
2: Да я не спорю, я сказал. Я не спорю.
1: Томми,
2: сказал.
1: Не спорь.
2: А я ненавижу юбки. Наденьте сами юбку и попробуйте пройтись по Флит-стрит.
1: Вздор. Нет, ладно, все.
2: Я бы хотела.
1: Все, не пререкайся.
2: Смотреть бы.
1: Делай, что тебе говорят.
2: Как
1: а нет,
2: в юбке.
1: Смотри. А сейчас марш на кухню. Я и так потерял с тобой уйму времени.
2: Да.
1: И не вздумай отрывать меня от дела по пустякам.
2: Да, я на кухне иду, а...
1: Я строг. Я очень строг.
2: Ой,
1: я дьявольски свиреп.
2: Представляю, юбочки.

0: Неделя испытания подошла к концу. Питер Хоуп послушно жевал отбивные, похожие на конское копыто, и давился подгоревшей овсяной кашей. Но его слабый желудок взывал о немедленной помощи. Так что беднягу Питера наконец осенила идея.
1: Знаешь что, Томми?
2: Да, мистер.
1: Я хочу сказать Джейн. Извини, пожалуйста. Не худо бы нам взять женщину. Только для кухни. Ну, чтобы варить обед.
2: Как?
1: Тогда у тебя будет больше времени для другого, Томми. Ну, то есть я хочу сказать Джейн.
2: Интересно.
1: А что?
2: Это для чего это другого?
1: Ну, я не знаю, ну... Для уборки комнат, Томми.
2: Угу.
1: Для...
2: Угу.
1: Для вытирания пыли.
2: Угу. Понятно. Так вот, мне не нужно 24 часа в сутки, чтобы вытирать здесь пыль.
1: Ну, знаешь ли.
2: Вот так.
1: Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет.
2: Да.
1: Как ты смеешь мне перечить, дерзкий мальчик, девчонка?
2: Да. Так, да. Вот так, да? Ну, хорошо. Ну, хорошо.
1: То-то. Так и следует впредь с ней объясняться. Твердо и коротко. Верно, Элизабет?
2: Ура!
1: А, правильно.
0: Бедный Питер. Недолго он торжествовал. 5 минут спустя Томми вернулась в черной своей юбке со шлейфом, заткнутым за кожаный пояс, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засаленной куртке и шерстяном кашне.
1: Томми, что это за комедия?
2: А что тут за комедия? Я вижу, что я не гожусь. Недельку подержали, на том спасибо, я сама виновата.
1: Томми, не будь идиоткой.
2: Нет, я не идиотка, это все Эмма. Она мне сказала, что я умею спрятать, Томми, что у меня прирожденная способность. А у меня, оказывается, вообще никаких способностей нет. Не буду.
1: Сядь, Томми. Эмма была совершенно права.
2: Нет, это не права.
1: Ты действительно подаешь надежды.
2: Да.
1: Эмма правильно говорит, у тебя есть способности.
2: Да, да.
1: Это доказывает твоя настойчивость.

0: нищенка и довольна. Всякий вздор тут городить.
1: Вам кажется, сегодня, что ли, сдавать статью в центральной новости? Ну и что же вы не работаете?

0: Задание становилось весьма серьезным для Питера, хоть он и не признавался себе в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилось для него все более и более необходимым. За 30 лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам. Первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. А Питер каждую ночь он осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затемнив рукой свечу, подойти к ее постели и посмотреть, спокоен ли ее сон. Если бы только Томми не стремилась непременно ухаживать за ним.
1: Томми! Томми!
2: Что же, утром пора вставать?
1: Послушай-ка, Томми, то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать.
2: Ну что? Что вы еще придумали?
1: Я сделаю из тебя журналиста.
2: Ой, это не говорите, вздор.
1: Это не вздор. И потом, как ты смеешь так отвечать? Ты будешь моим заместителем, Томми. Это невидимое существо, которое помогает мне работать.
2: Так.
1: Ты будешь помогать мне, будешь собирать материал. Это для меня было бы даже выгодно, Томми.
2: Да?
1: Очень выгодно. Я на тебе много денег наживу.
2: Да?
1: Угу.
2: Ну, это дело другое. Я вообще раз помогала одному там продавать газеты. Он говорил, что я такая, ну, быстрая.
1: Вот видишь, Томми, вот видишь. И поскольку мне всюду придется брать тебя с собой, мы, наконец, возьмем женщину для стряпни.
2: Нет, вы лучше знаете, что вы испытайте меня сначала. Может быть, я еще для этого не гожусь.
1: Отлично, Томми. Конечно, испытаем тебя сначала.
2: Да?
1: Конечно, да. Ну, спи, спи.
0: Но случилось так, что свой первый опыт в журналистике Томми сделала совершенно самостоятельным.
1: Черт знает что, он неуловим. Томми, где мои сигары?
3: Ага. Ну вот же они, прямо перед вашим носом. А что случилось-то? Кто вас тогда пёк?
1: Видишь ли, Томми, в Лондон приехал некий, скажем, некий великий человек, принц Икс.
3: Так.
1: Он остановился в Сент-Джеймском дворце. И нет такого журналиста во всем Лондоне, Томми, который бы не мечтал получить у него интервью.
3: Ну?
1: Как бы это было важно для меня, Томми. Вот, вот смотри. Я целую неделю ношу в кармане вот этот лист бумаги, уже заглавленный интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом.
3: Ну так и зачем стало дело?
1: Он неуловим. До него положительно невозможно добраться. Чего я только не перепробовал. Кажется, все хитрости, все уловки. Нет, все впустую. Пропащь это дело, Томми. Этому листку место в корзине, вот так вот.
3: Да ну зачем же?
1: Ой, я опаздываю. Обещал зайти на час к одной знакомой известной романистке. Я ухожу, Томми. Будь умницей и вовремя ложись спать.
3: Да это само собой, сэр. Ну, конечно, сейчас прямо так и лягу. Спи, моя детка. Усни. Где этот лист? А, вот он. Нет, не то. А, вот он, вот он. Так, интервью нашего собственного корреспондента с принцем Икс. Так, ну ладно. Ну, держитесь, ваше высочество.
0: Час спустя в тумане у Сент-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке с поднятым воротником и восхищенными глазами разглядывал часового.
4: Эй, ты, полфунта сажи, что тебе здесь нужно?

0: Да.
1: Да нет, ничего, я только, знаете, думаю, ну, наверное, хлопотно должно быть, да? Сторожить вот такую важную птицу, да?
0: Понятное дело, беспокойство.
1: Вот. А вот скажите, пожалуйста, он вообще в разговоре как так, он, ну, ничего, как бы, ну, обходительный или как?
0: Да как сказать, ничего, не сердитый. Как присмотришься к нему, ничего.
1: А скажите, вот это что, вон там, наверху, это что, его окна светятся, да?
0: Его. Да ты, братец, ты уж не анархист ли? Это лучше скажи.
1: Я как почувствую, что на меня накатывает, я обязательно скажу. Знаете, вообще-то, мне бы так хотелось поглядеть на него.
0: Он тебе что, приятель?
1: Не то чтобы там приятель там какой-то, а так, ну, вообще любопытно. Нашей улице, вы знаете, только и разговоров, что про него.
0: Ну, брат, так ты поторопись, а то он нынче вечером уезжает.
1: Как? Нынче вечером? А как же? Поговорили же в пятницу.
0: Ага. Это ты в газетах прочел, да? Так я тебе скажу, что ты можешь сделать. Он уезжает сегодня совсем один.
1: Так.
0: В Осборн. Поездом 6:40 с вокзала Ватерлоо.
1: Так.
0: Никто об этом, конечно, не знает, кроме некоторых.
1: Понимаю.
0: Это ж у него такая манера.
1: Понимаю.
0: Знаешь, ну вот.
1: Все.
0: Он терпеть не может.
1: Все, все, все.
0: Да погоди ты, эй, куда же ты, погоди.
2: На вокзале Ватерлоо Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6:40. Ее внимание привлекло огромное купе в конце вагона. На нем была надпись «Занято», а вместо обычных диванов там стоял стол и 4 мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошлась по платформе и растаяла в тумане. Уверенный, что никто не нарушит его уединение, принц Икс дремал, расстегнув пуговицы тугого жилета и вытянув огромные ноги поперек кресла. На минуту принцу Икс показалось, что в вагоне сквозит, затем ему приснилось, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл сердитые маленькие глазки. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое измазанное существо, стирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он бы удивился.
1: Успокойтесь только, я не анархист, я вам ничего худого не сделаю.
3: Как ты сюда попал?
1: Ну, вообще-то это оказалось труднее, чем можно было рассчитывать, но это не важно, я все-таки здесь.
3: Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции, так вот, советую отвечать на мои вопросы.
1: Ну, мне же, как же, мне же нужно было до вас добраться, а другого же способа не было. Вас вообще трудно поймать, вы на этот счет чрезвычайно ловки.
3: А ты расскажи, как тебе это удалось?
1: Значит так, там за Ватерлоо есть маленький сигнальный мостик. Ну, поезд, понятно, должен был пройти под ним. Ну вот, залезть туда, дождаться поезда и все. Ночь, как видите, туманная, никто не заметил.
3: Продолжай.
1: Вот, а мне было известно, который вагон ваш. Ну и как он подошел, я прыг вниз. Но фонарь, этот, знаете, фонарь прямо подвернулся и мне.
3: А с крыши?
1: С крыши? Да ну, это уже вообще было нетрудно. Там сзади есть такая маленькая железная штучка. И дальше ступеньки. И надо только спуститься по ним, а потом за угол и готово. Вот. А, к счастью, ваша дверь была не заперта. Ой, простите меня, пожалуйста, у вас не найдется носового платка. Мой весь, ну, испачканный в крови.
3: Ну, вот, возьми.
1: Спасибо большое.
3: Нет, вытри нос.
1: Да.
3: Ты хочешь сказать, мальчик?
1: Я не мальчик, я девочка.
3: Девочка?
1: Да, к сожалению.
3: Я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это несколько преувеличено, но... Так, да. Даже как-то... Ну, хорошо. А теперь, раз ты здесь, что тебе нужно?
1: Вот, понимаете, мне нужно по интер...
3: Что-что?
1: Сейчас, секундочку.
3: По складам.
1: Поинтервьюировать вас.
3: Скажи правильно.
1: Я понял.
3: Проинтервьюировать вас. Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя и сейчас.
1: Нет, никто.
3: Не лги мне. Имя.
2: Маленькие сердитые глазки сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза. И они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника.
1: Я никогда не лгу. Никогда.
3: Я прошу прощения.
2: И так как принц, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, заправляющим делами империи, и дерзкой девчонкой лет 12 на вид, может в конце концов стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, пустив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду.
3: Я склонен думать, мисс Джейн, что ваш друг мистер Хоук не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание – журналистика.
1: Да? И вы мне позволите партнер...
3: Не надо. Я знаю. Полагаю, что вы заслужили это право. Ну?
1: Так, значит, вопросы. Первый. Каковы ваши взгляды? Взгляды на будущее? Политические, социальные?
3: Не мучайся. Может быть, проще будет, чтобы я сам написал?
1: Да. Пожалуйста, понимаете, дело в том, что я, ну, в общем, пишу, ну, действительно так неважно, как бы, вот, только вы там ничего не пропустите, хорошо?
3: Я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн.
2: Когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла.
3: Вот вам ваше интервью.
1: Спасибо.
3: А затем... Я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков. Даже ради такого святого дела, как журналистика. Обещайте. Ведь я много сделал для вас. Вы даже и не подозреваете, как много.
1: Ну, ладно уж. Ладно. Обещаю.

Фонарь платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц, пользующийся репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал вдруг странную вещь. Взял в свои огромные лапы измазанное кровью личико и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми.

0: ну-ка, где она? Это дрянная девчонка. Где ты болталась, черт меня побери? Я поднял на ноги всю полицию.
1: Ой, ну что вы трепыхаетесь,
0: что?
1: Сэр?
0: Что?
1: Ну вы же трепыхаетесь, как прирезанная курица.
0: Ой.
1: Ей-богу, ну стараешься для него, стараешься. Но от вас никакой благодарности. Ой, ну ладно уж так и быть. На-те. Получайте ваш листок.
0: Что? Это? Это невероятно. Томми, как? Где?
1: А, пустяки. Пришлось показать вам, как берут интервью настоящие профессионалы. Спокойной ночи, сэр.
2: Вот, собственно, и все. Следует только добавить, что миловидная, веселая молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах, но старые друзья и по сей день зовут ее Томми.

0: горько правды вырастет сказочный куст. Стройная девушка из угловатого мальчика.
1: Мы с

0: По рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа. Режиссер-постановщик Александр Айгестов. Инсценировка Дины Рубиной. Музыка Татьяны Островской. Текст песен Сергея Таска. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Литературный редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. Томми — Марина Ниёлова. Питер Хоуп — Евгений Евстигнеев. Принц Икс — Александр Ширвин. Миссис Постуисл — Ольга Викланд. Доктор Смит — Евгений Вестник. Часовой — Борис Иванов. От автора — Олег Табаков. Звукорежиссер — Ирина Мальчикова. Звукооператоры — Александр Лапин, Вера Кайнара, Елена Садовая. Дорогие друзья, юные и взрослые, будем рады вашим отзывам о спектакле «Томми». Пишите по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: «Современная идиллия» – многосерийный спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Часть первая.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжеств, а затем все-таки канули в вечность. Эхе-хе. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это Алексей Степанович. Вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это, право уж, начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите, рассуждайте. А мой совет — погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дарьтесь. Папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
2: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
1: Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
2: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
3: Ты что это делаешь?
4: Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал. Теперь папироски делаю.
3: Нет, ты представь, ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
4: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
3: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
4: Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
3: Да ничего, путем и не сказал.
4: Угу.
3: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
4: Чудак ты. Сказано «погоди». Ну и годи, значит. Вот я сам себе собственным движением сказал. Глумов. Это я себе, стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить». помилуй.
2: Да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
4: Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Но еще больше годить придется.
2: Еще больше?
4: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе и годить словно бы веселее.
2: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глуму, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались.
4: Да, брат.
2: И не говори. Раньше-то.
4: В это время бывало.
2: Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да.
4: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
2: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
4: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
2: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
4: Но в пределах, разумной умеренности.
2: Само собой, понятное дело.
4: Да и чем разговор-то кончали?
2: И чем же?
4: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, вот и же. Давай-ка, братец, помолчим.
2: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
4: Ты это про что?
2: А, Глумов, да ты не спишь?
4: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
2: Дисциплина, должно быть, сказывается. И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
4: Не зажечь ли свечу?
2: Погоди. Может быть, и уснем.
4: А сколько лежим-то?
2: Да с полчаса поди. Точно, полчаса и лежим.
4: Не. Да ты тоже сидишь? Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
2: Сходи, пожалуй.
5: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так. А, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
4: Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
2: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать. Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
4: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
2: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала? К
6: Кто ее выхолил? Выкормил. И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а окорока этой свиньи едим.
4: Ну и празднословием занимаемся. Выпьем. Ой. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
6: Ну, Глумов, ну, я немножко.
4: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
5: Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9. Но к ранней обедне все-таки не поспели.
6: Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
7: Будешь и к ранней обедни ходить, когда момент наступит. Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь. Петрушка!
8: Чего, барин, подать извольте?
4: Тебе чего, кофею или чаю?
6: Кофею, братец, кофею.
4: Кофею давай, на двоих.
8: Сей момент.
5: Подали кофе. Обыкновенно я чай пил, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
9: Калач-то поди от Филиппова?
4: Да, от Филиппова.
9: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
4: Мало ли, что говорят. Вкусно, ну и будет с тебя.
6: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач?
4: Что калач?
6: Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит? У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
4: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
6: Глума!
4: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
5: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
6: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
4: Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбираю ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
6: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
4: Ну, есть и буфет.
6: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
4: Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если звание ответчика, то даже очень прилично откушать.
6: Удивительно. Просто удивительно.
5: и правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
10: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
5: Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией. Вот и он советует подождать.
4: Да, потому что всем такая линия вышла.
5: А ведь бедный он.
4: Кто? Пьяница-то?
5: Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
4: Ой-ой-ой, если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди, так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящее. Культурная выдержка.
5: Я должен был согласиться с Глумом. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увядает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
4: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
5: Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того... Русский, и вот все же...
4: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто, был там-то. Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были... Решится ответить, был там-то, но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
5: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
4: Да, брат, вот тут... В этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
5: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев, вся в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели. «Коль славен наш Господь в Сионе, гром пушек!» Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит и... Ну, как там? И бледно смерть на всех глядит. Глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли? Удивительно.
4: Удивительно-то удивительно. Только это изоды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
5: Все равно. Это стихи Державина, который всегда повторяет приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
4: Какие эти?
5: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
4: А, ну как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьет.
5: Да, да, был такой крестьянин. Был.
4: Пожалуй, и был.
5: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
4: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь, но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
5: В каком же это смысле?
4: В смысле укора настоящему.
5: Мы повернули назад по Пошли по Лиговке. Дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать вот результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
4: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
5: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
4: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
5: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
4: Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
7: совсем не так трудно.
4: Как с первого взгляда казалось.
5: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моей мыслью было возблагодарить подателя всех благ,

0: Громов сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали, да когда же, наконец, белорыбицу привезли? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных. Это и понятно, поскольку обо всем, что касается съестного, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы такие вы, господа. И не заглянете к старику. Ба, а это кто?
2: Это сыщик из нашего квартала.
3: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили-то, накурили.
4: В азарте, Алексей Степанович.
3: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
2: да.
1: Подойди ко мне.
2: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
2: Точно, из поляков. А как звать его, так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский, а он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот
2: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
2: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
2: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
2: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит, сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
5: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
3: О, пан сесть изволит. О, прошу, прошу пана снять.
4: Алексей Степан.
3: Так. Барцо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь кусам, ты их не подноси. Господа, господа, да он же туза червей передернул.
2: Иногда. Ну, то есть, ну, всегда, в общем.
1: Да-да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, ну-ка, покажи свои.
3: Мои?
1: Твои, покажи.
3: Да, покажи.
1: Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп-шепам, ну, как тебе там?
3: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я, юж, готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет. Отож, игра по-нове.
6: Эх, братцы, братцы, какие образованные были. А сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же пропорции. Желаю здравствовать, господа.
2: Да мы же...
5: Алексей Степанович.
2: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
0: Ну да. Сам же и тебе говорил, гадить надо.
2: Но.
0: Глазами хлопать.
3: Именно то самое и нужно панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция будет.
2: Ну, да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
3: То ж весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж панове собе ужасно поберегал. Я ж бегал до лясу.
0: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
2: Уж не в 63-м году.
3: Именно так, пан.
0: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
3: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатин бардзо знатным.
0: Так ты ж на медне говорил, что твой отец – вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
2: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшепшицульский.
3: То тоже можливый пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
2: Тебе-то, скотина, какое дело?
0: А?
3: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
0: Ну,
2: побьем ведь.
0: Ты...
2: Ничего нам не будет.
3: Ну, панове, панове.
0: За подобные выходки.
2: Побьем.
0: Панове, нет, панове.
7: Но ведь не побили. Потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету квартале.
3: Панове, слышишь? Панове, бить не чеба, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое!
2: Что же он такое сказал, а?
3: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамерены были, как вы, панове.
0: Так и сказал?
2: Сам Иван Тимофеевич?
3: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
2: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
0: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например? Во фраке, в сюртуке, в халате?
3: Ото вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
2: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
0: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
3: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
2: Раут, прости господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
3: Панове, вудка будет непременно. Может, не такая дуже добрая, как в том месте, где моя ойчизна есть. Но все же будет. Петь вас, может, и не заставят. Но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор будет философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Ото слично девица.
0: Слыхал, Глумов? Слично девица. Так в чем идти-то?
2: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
0: Я серьезно, Глумов.
2: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли...
0: Господи Иисусе!
2: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
3: Вот то ж грандиознее!
8: Сдать для табельки?
9: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того ношеный.
2: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
9: Что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
2: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
8: О, то ж бардзо. Бардзо добже, панове.
7: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
2: Здрасте, целую ручки.
9: Очень приятно.
10: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
9: Со мной?
10: С вами, сударь, с вами.
11: Ежели, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
8: Ваше благородие.
11: Чай разноси.
8: Юж готовый, Иван Тимофеевич.
3: Чай, панове.
11: Да погоди ты, кизлярку добавил.
8: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
11: Молодец. Молоткин!
2: Слушаю, ваше благородие.
11: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, того.
2: Да-с.
10: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
11: Ну, говорила. А Молоткин чего?
2: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штуку я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
9: Вы это про чай, господин Молоткин?
10: Нет, он как раз насчет души.
9: Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
2: Вот именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
10: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
2: Ну, отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
9: Вот, да. Всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
2: Да, но ежели не в законах, не в предписаниях, прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
9: Да.
2: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
9: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
11: Ловко, брат.
2: Ну, прекрасно.
11: Подождите.
2: Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
9: Да-да.
2: Предмет, значит, такой. Давеча, вот такой у нас это спор.
12: двор вышел.
9: Да.
12: Чаек, наипревосхитительнейший. Спор, значит...
10: Да, сильно поспорили давеча. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пеклись.
12: Во-во-во, правильно, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа?
11: То есть и классическую? Или реально?
12: Да.
9: То есть, само собой. Как же без образования? Что тут каждого, как говорится...
2: Да, да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями.

0: будете вы с преемником моего новорожденного сына?
1: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
2: Штоф ставить, ваше благородие?
3: Ставить, ставить! А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
2: Тутай, ваше благородие.
3: А ты посули им этим, моим мошенникам-то, по куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы.
2: Шиско буде, як пан проше.
4: Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича!
5: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
3: Сядет, сядет. Господа!
6: Да.
3: Господа! Прошу внимания! Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня: Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы? Я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы: вот они! Ваше здоровье, господа!
7: Да!
8: Ну как же!
1: Правильно, ваше благородие!
8: А как же!
7: Позвольте с вами чокнуться!
8: Господин Глумов, какая честь, ей-богу!
1: Мой лафетичек снизу, да-да-да, вот так, вот так.
8: Примите мои, так сказать.
9: После этого мы вновь перешли в гостиную, и Рау пошел своим чередом, как и в прочих кварталах. По просьбе дочери Ивана Тимофеевича брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала «Коль славен наш Господь в Сионе», а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я остановился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин объявил:
3: «Господа! Господа! Милости просим на пожар! А всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку».
1: В Чижовку? Это, стало быть, в тюрьму?
3: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в околотке, чтоб под рукой были. И он как пригодились. Ергунов, исполняй.
10: Слушаюсь, ваше благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Ну, я тебя поплюю на пол, скотина. А ну, заходи. Одного. Давай, давай. Так, вот все, хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты!
3: Что это вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и вид у вас, господа.
1: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
7: Сытые мы, ваше благородие.
3: Да не сытые, а совелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
7: В каком смысле не того?
3: А вот в каком. Унылый вид, он что?
1: Что?
7: Что?
3: Он дает повод к толкованию. Ух, как горит! Как горит! Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
7: Да,
1: как же так? Да мы тут давеча так смеялись.
7: Да вы, Иван Тимофеевич.
1: Да вы что?
3: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Но вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
8: Не, я уже это здесь, ваше благородие.
3: Молодец. Садись за фортепиано. А вы, господа, продолжайте, продолжайте.
9: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары,

0: Но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
1: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
1: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну... сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
1: Ох, похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
1: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе,
1: интересно.
0: Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
1: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
1: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну... сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
1: Ох, похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
1: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе,
1: интересно.
2: Ну, господа, у вас тут чистенько.
3: Иван Тимофеевич?
1: Вы? Не может быть, ваше благородие.
2: Самолично? А что? Заждались?
3: То начинали уже, знаете, сомнения всякие.
1: Целых 2 месяца прошло, ваше благородие, с того раута. Помните, там еще пожар был?
2: У нас с пожарами, слава богу.
3: А вот давеча у нас во дворе нечистоты проверяли. Тогда же и в окошко наше не изволили оглянуться.
1: Мы уже задумались, ваше благородие.
2: Задумались? Ну ничего. Нечистоты у нас анафемские, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу того выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень, да, да, даже удобненькая. Вместе живете?
1: Нет.
3: Нет.
1: Я в рождественской части. Нет,
3: в рождественской.
1: К сожалению.
2: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
3: Иван Тимофеевич.
1: Иван Тимофеевич.
3: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
2: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думаю, пускай справляется, на дна ни капли. Чистенько тут у вас, да, хорошо. Да. А это что это у вас?
3: Это всеобщий календарь.
2: Да? А я, признаться... Книгу заподозрил.
1: Нет, нет, Иван Тимофеевич, нет, мы уже давно, нет, давно уж насчет этого не...
2: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
3: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают.
2: Да. Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Но будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется. И оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче...
1: Да, трудновато таки вам.
2: Мне-то? Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
3: Тут ведь тонко надо.
1: Да.
3: В общем...
2: Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях... Будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу».
4: Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он шельма ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
1: Однако ж...
3: Насмешка какая.
4: Ас, захотел посмеяться и посмеялся. 3:00 ночи меня для него разбудили.
1: И это прошло ему безнаказанно?
4: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить. Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
3: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
4: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
1: Ой, Иван Тимофеевич, неужто же мы могли?
4: И даже и очень могли.
3: Но неужели же мы-то того?
4: Было, было. Нечего старого ворошить. и оправдываться не стоит.
5: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
4: Теперь о прошлом и речи нет, все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал пардон, значит, можно смело надеяться.
3: Иван Тимофеевич, ну куда же вы так скоро?
5: А венца, Иван Тимофеевич?
4: Венца! Венца? Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
5: Ну а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
4: Благодарствовать. Надо бы мне, впрочем, обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
5: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
3: Прикажите.
4: Окей, есть у меня тут... Нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте, чувства свои испытайте, решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда...
0: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
6: А ведь он, брат, нас в полицейские дипломаты прочит.
0: Ну да.
6: Да.
0: А я думаю, что он просто как чадолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот.
6: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
0: Ай.
6: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая Кшепши Цульского не обойтись.
7: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по немецкому уезду, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань квартальная ездил на Слоновую улицу. Короче, нес сущую чепуху, и понять, где он лжет, а где нет, было решительно невозможно.
8: Зачем панове не пытают меня, для чего пани квартальная ездила на Слоновую улицу?
5: Ну, да, так зачем же?
8: Она заказала для своей цурки, ну, дочери, то есть, манто, панове.
5: А, манто, говоришь?
8: И кроме того, пан квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
3: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
8: А як же ж можно двох?
3: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
8: Только вы один. Пан, только один.
5: Ну, раз двох не можно, ступай, брат, с миром. И Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
0: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
4: Ну вот и слава богу. Милость просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то, велите скорее нести.
3: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
4: Да, дело, да еще дело какое. Вы присядьте, благодарю. Венца откушайте. Мало что ели, ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Ренская, на. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
3: Ну, Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения?
4: Да, понимаю вас. Ну, так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг.
2: А, вот и белорыбец явился.
3: Ну-с, так значит, приятель. Что же, приятель?
2: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец.
3: Угу.
2: И есть у него, как вы насчет фиктивного брака? Одобряете?
3: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
2: Вот именно так, ежели.
3: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть, брак этот, в общем, ну, как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
2: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак поругание. Но ежели... По обстоятельствам, мой друг, и закону перемена бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав. Что? Вы сказать что-нибудь хотите?
3: Нет, я ничего, я тоже говорю. По обстоятельствам и закону перемена бывает.
2: Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. И образованный, в пансионате учился... Выпьем, друг мой. И белорыбец тут. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой фиктивный брак?
3: Но почему именно я?
2: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
3: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей... Это как-то...
2: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
3: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
2: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление и перемете. И дело с концом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждения, то половину его до... а другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
0: Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить. И в то же время говорил себе, ну нет... Вокруг налоя меня не поведут. Нет, не поведут. Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой, и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
3: Иван Тимофеевич! Вот он!
2: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах ты! Закусить? Рюмочку пропустить?
9: Нет, нет, нет, нет, моншер. Я на минуточку. Спешу, мой ангел, спешу. Вот что, есть тут индивидуй один. Взыскание на него у меня. Так нужно бы подстеречь.
2: С удовольствием. И даже с превеликим сейчас. Сию минуточку.
10: Ах ты, господи, да никак ты помолодел. Повернись. Сделай милость, дай на тебя посмотреть.
9: Не могу, не могу. Душа моя, не могу.
11: В суд спешу, да. Вот тебе записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай.
10: Да не, настой, а мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает. А ты, вот он, вон, слушай же, ведь у меня к тебе дело есть.
11: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, так в чем дело?
10: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
11: Всякие. Дальше.
10: Жениться можешь?
11: Это зависит.
10: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
11: Могу.
10: Так видишь ли, есть у меня приятель, а у него одна, ну, вроде как подруга.
11: Душенька,
10: ну,
11: то
10: да,
11: есть.
10: Ну как там, по-твоему? Есть у него желание, чтобы это особо в законе было. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем.
11: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
10: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
11: Да. А кто тут смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
10: А ты прежде скажи.
11: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
10: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься. А у меня тоже свой интерес есть.
11: Понял, понял. И не думай обратиться. А то мне своих дел не хватает. Так кто же он?
10: Ежели я Парамонова Ануфрия Петровича назову. Слыхал?
11: Еще спрашиваешь.
9: Ануфрий Петрович, самолично на медне.
10: Ну, и как же, по-твоему?
11: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
10: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
11: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
10: Как сказать, одевает, обувает. Ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ох, да и штучка-то хороша.
11: Принимай во внимание, что купец Парамонов меняло. А с таких господ за уродливость берут вдвое. То предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
10: Ну, предполагай, пожалуй.
11: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну там мебель, картины и другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
10: Ну так-то так, девяти.
11: Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но при том не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
10: Да постой, брат, не с нее, а ее.
11: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах. Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
10: 100 тысяч?
11: Берите 50. Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь, условия мои будут признаны необременительными.

Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Диву за дело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите, ведь это такое дело, что право, дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? Ха, вот она. Ну, конечно. По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы? Теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до миллиона докатиться.
1: Расскажите, миллион.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Изельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и, сообразно с этим, уменьшит и требования свое до 2000. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенной искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
0: Поверь, что это за благонамеренность нашего рода.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще балалайкин 10-то тысяч?
0: Помилуй, душа моя. Как ему не взять? Ведь он... Да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
0: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с пола не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценные бумаги...
2: Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
2: Вспомнил!
3: Что?
2: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил-то? Успокойся!
2: Да ведь балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда женат!
2: Женат! Имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюни-то распускать. Ой, вели послать. за нашим сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
4: День добрый, панове. Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
3: Спасибо, дорогой. Принес?
4: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин уж давно положен на наш глаз.
2: Кофе не желаете?
4: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
3: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
4: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
3: Вообще?
4: Мне неизвестны, ага. Но буду.
2: Так, дальше.
4: Балалайкин, значит.
3: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
4: Добже, пан, добже. Балалайкин. Адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для тегу содержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей. Но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
2: И? Все?
3: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
4: Прошепрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
2: Цурок?
4: Ну, дочек, прошепрашем.
2: Все против меня.
3: Но.
4: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
3: Ну и на что же они живут?
4: О, панове, то бедные люди. Дуже бедные, дуже, бардзо. Не жить, а вся доля собачья.
3: Но однако ж не помирают, я гляжу.
4: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
2: 10 в месяц?
4: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
3: Вот, наливай. Ну, что скажешь, брат?
2: Воля твоя, Глумов. А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
3: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшепший Цульский?
4: Никак не можно. А кава у вас перфектна, панове.
3: Вот и пей. Нет. Тут сквозит какая-то тайна.
2: Что мне до его тайны, Глумов?
3: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
4: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такой случай. Вам интересно?
3: Валяй.
4: Интересно, где така вкусна кава продается у Филиппова?
2: Ты случай давай, не тяни.
4: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
3: Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод.
2: А если не слепит?
3: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, сказывай.
4: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
3: Ну?
4: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
2: Ну, и что с того?
4: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба. Штуки разные.
3: И что ж ты хочешь?
4: Задаток. 25 рублей. А всего 50.
2: Черт, возьми. Однако... Так, будет с тебя пока и 10.
3: Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай.
4: Всего 50.
2: Ну хорошо.
4: Добже. Значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
2: Я так и знал.
4: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
2: За кого ж они его держат?
4: Все думают, что он служит в артели посыльных.
3: Знаменито.
4: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, привозит так каждой цурке пряник, Жоне мочену грушу, а старой бабуле штоф вудки с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
2: И за эту мочену грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть?
3: Погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
4: Тоже моя работа, панове.
3: Прекрасно, прекрасно. Вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
2: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
3: Ну, пускай себе ломается.
2: Да об ком же ты?
3: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
4: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так собе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Так... Дарья Семеновна Кубарева.
2: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: Кубариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
3: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как. Ой, хлебосольная была женщина Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было научить раз, светскому обращению два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить, дым коромыслом.
2: А-а-а.
1: На поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика. Ой, а помнишь, топера. Все на клавикордах играл.
1: Угу. Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой. А драки, помнишь? Ой. Но, особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились.
2: А
1: как топер-то звали?
2: Иван Иванович.
1: Точно.
2: Иван Иванович, ну, как живой, теперь стоит передо мной. Представь себе, ведь отец семейства был. Я у него детей крестил.
1: Стрекозу, помнишь?
2: Еще бы. Уж так мазурку на вечерах у Дарьи Семеновны отплясывал.
1: Да мазурка что это? Тьфу ты, вспомни бешенство ног.
2: Какое бешенство?
1: Ног, ну, канкан, так французы канкан называют.
2: А, ну так бы и сказал, канкан, да, вот здесь и было.
1: Да, мазурка.
2: А стрекоза здесь же в этой квартире воспитание получил. А теперь поди-ка тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать.
1: Угу.
2: Ай, нажми давай на звонок.
1: Вообрази, Глумов, встречаю его как-то на днях на Невском.
2: Да?
1: И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю? А он мне вдруг стихами: вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвещенно. И об Кубарихе не полслова. Вот он нынче, как об себе полагает.
2: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Да. Только мы вот с тобой.
4: Вы... господину Балалайкину?
1: К нему.
4: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
5: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша... И где он? Вот, благородный отец.
1: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
6: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
0: возымела, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное. Фу. Вот ответ.
3: Так, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да, да. Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
0: Со стихами бы, господин Балалайкин.
3: Можно, можно, можно. Из Виктора Гюго, например. О, ма шармон, экуте ici, ля ма ки шант, и плёси.
2: Ладно будет.
0: Хорошо-с. Но ведь она по-французски не знает.
3: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо.
2: Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, ну да, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Хорошо.
2: А, ну и славно, славно. Приходите завтра, будет готова цена 5 рублей.
0: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на все.
3: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
0: До свидания, господин Балалайкин.
5: Ну, теперь ваша очередь, господин... как вас величать?
4: Об этом позже.
1: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
2: Кого-то мне этот старец напоминает.
4: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
2: Да? Интересно.
4: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
1: Это он.
2: Похож. А вдруг не он?
4: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений 2 раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по найму.
2: Да.
1: Нет, это не он.
4: Правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
1: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали. Он

0: да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну, а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может и быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование.
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров, вследствие переговоров, разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну, а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может и быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
2: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование.
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров, вследствие переговоров, разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять. Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. Итак, я сластолюбив. И потому имею вкус к лакомствам вообще. И к девочкам возможно. особенности. Да-да-да. Есть у них, знаете ли, ну, они такие, ну, вы же знаете. Словом сказать, никак нельзя остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Тут двугривенным не обойдешься.
0: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уж не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
0: Просто что-то невообразимое. И все тут. Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
5: Да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо реприманд неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
4: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
4: Вот, если позволите, я... Вот, 2 гривенный.
5: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... Полтинник.
6: Да, ну не сочтете ли нескромным и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, а чего ж не принять, ежели от доброго сердца? От доброго сердца тут получилось... Так, сейчас... Да, 1.40 рубль, как говорится.
6: 45.
1: Ну да, 1.45 рубль серебром.
6: Да-да-да.
1: Чего же, как говорится, не воспрять духом.
6: Да, не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А как же, как же, вот... Вот, краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
4: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
6: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
5: Не может быть. Только в такие дни?
4: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
6: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица. А в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию или вовремя.

0: Их можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение.
1: Мерси, мерси, мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены, особо примечательные предметы гастрономии, увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
2: Вот это правильно. А то, понимаешь, ну...
1: Ну и разные. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней, ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов... Очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
3: Иван Иванович!
2: Иван Иванович!
3: Это ты!

0: сапер, свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.
1: Где ты был? Ну, помнишь?
2: Помню. Как же я вспомнил?
3: Помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющихся веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел?
2: Как же, помню!
1: Иван Иванович, ой, как ты вырос, похорошел.
3: И как отлично одет.
2: Друзья, не расправляйте старых, но не заживших еще ран.
3: Но теперь разве ты не счастлив?
1: Да.
2: О, теперь я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
3: Отчего?
2: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
3: Ну так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
2: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
4: Ну зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от хождения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
3: Соглашайся.
2: Ежели, господа, как говорится, не против.
0: Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
4: Ну что же, господа, вот рекомендую икра. Презентовано мне адмиралом Врангелем. Я его с Днем Ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственно, руками.
4: Прошлым летом ловил, господа.
3: Руками?
4: Да. Вы знаете, я была в политике. Прошлым летом попался.
5: Да. Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я живым манером чухонца. Да, мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься Балтийское море переплыть.
4: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Да водки ведро. Уложил.
3: Ешьте, господа, ешьте. Уложил меня.

0: на лодке прикрыл рогожкой, ай, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да, да, да. Покуда не обнаружилось, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как нехорошо за границей. Все-таки с милой родиной расставаться тяжело. Впрочем, я тогда и воспользовался, господа. Поездил таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел.
1: Пальчики оближите.
2: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
0: Покажусь, покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там что такое? Что такое? Семга, господа. Уморительная, говорят, рыба. И умна. Совсем как человек. А вот эти фиги, от эти мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Эх, аромат.
3: За что же вам паша подарки делает?
0: За что? За что? За что? Да я ему тут одно сведение в дипломатических сферах выведал.
1: Так пустячки на балалайке. Ну, пощадите. Вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерну. Он через это самое сведение сражение потерял. Вот и как ее? Ну как ее? Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. Ого. А он, между прочим, а он презент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет. Ну, подавай, говорю, в отставку.
3: И не послушался.
0: Нет, не послушался и проиграл. Жаль, господа. Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
2: Ну и что?
0: Совсем как есть человек. Ну? Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежней пофиге. Да, господа, много я в своей жизни перипетий испытал. В Березов сослан был. Да, пробовал картошку там акклиматизировать. Не выросла, да. Зато и много радости и света. Господа, это вы на семгу. На семушку налегайте. Вот, например, я вам скажу. Восход солнца на берегах Ледовитого океана. Что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит. Представляете?
4: Скажите, господа, оттого там никто не спит.
5: Как?
4: Да.
5: Вообще?
4: Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят.
2: Ждал бы знать. А? Тюленье мясцо. Приятно? Как говорится, оно на вкус.
0: Да, да, мылом отдает. А, да. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает. А зимой это что ж такое? Да тут и тюленей не будешь рад. Я однажды там нос отморозил, господа.
4: Высморкался. Нос в руке. Господа.
0: Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал вот здесь вот, приставил нос. И вот, видите, это вот что? Вот что это?
5: Это нос.
0: Ну, можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Всего я испытал, господа, и на золотых приисках был. Такие, вам скажу, самородкин ходил. Что за одним мне разом 5 литков от руки сбавили. А теперь в горном институте в музее лежит. Да, я теперь у золотопромышленников вот у этих вот всех. По всем делам поверенным состою. С женам шляпки покупаю. Да мужья прически. Сочтите, сколько за это одного жалования получаю. Мне на 2 дни скупец трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал. Хотите, покажу?
5: Сделайте одолжение.
0: Покажу, непременно покажу, если просим. Ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропасть.
2: Господи Иисусе.
0: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от сёмги только хвост остался. Умные рыбы, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда в Ниццу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
6: Глумов, когда же о двоеженстве это забыл?
7: Годить надо. Момент не пришел, годи.
6: Да он уже совсем.
7: Еще не совсем, погоди.
0: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000.
5: Эх, да.
0: Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
2: Ах ты, господи!
0: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнет, господа!
4: Что же это такое, господа? Что же это у вас под носом-то пустые?
0: Налейте-ка. Иван Иванович!
2: А нету-тис. Все, как говорится, того. Вы свистили.
8: Ну вот и славно.
7: Скоро и момент подходящий будет. Не ропщи.
8: Иван Иванович, ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
2: Ну, я готов.
8: А не перейти ли нам, балалайкин, в твой кабинет? А?
0: Точно, господа! Точно! Перейти! Я вам такие фотографические картинки еще не смотрю.
8: Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и...
0: И сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство.
4: Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Сейчас манифик. Манифик, господа, и только.
9: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым ликером, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
8: Ну, Иван Иванович, Рассказывай, брат.
2: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
0: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк! Ну что, как же, кто же не знает?
2: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк. Очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существуют два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил навече прочим новгородским обывателям.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все в городе делалось как-то особенно тихо. Тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу. Во всем чувствовался обрадовавший Сенцова порядок. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощенную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Мишка. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй с винтовкой наперевес сзади. Сенцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщений, довольно долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и, наконец, уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел обратно с очень высоким человеком. Таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху. «Кто вы такие?» – спросил он. Мишка Бойко ответил, что они корреспонденты. «Какие корреспонденты?» – удивился высокий. «Какие корреспонденты могут быть здесь в 12 ночи? Кто ездит ко мне в 12 ночи?» При словах «ко мне» Сенцов понял, что это и есть Серпилин. «Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим вашей личности. Кто вас сюда прислал?»
2: Сенцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии. «А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра», — упрямо повторил разговаривавший с ними человек. «А утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей». Не ожидавший такого оборота, яробевший сначала политрук, наконец подал голос. «Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете». «Да, вас я знаю», — сказал комбриг. «Только потому и не положу всех до утра на землю».
1: «Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты», — совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он. «Знаете, какое сложилось положение? Поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь». Сенцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руку и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего 3 часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил 39 немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Сенцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше 30 лет. «Твердят, танки, танки», — говорил Серпилин, — «а мы их били и будем бить. А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите. У меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без вранья. Завтра будете свидетелями. Если они повторят, и мы повторим. Вот один стоит, пожалуйста». И он показал на видневшийся невдалеке черный бугорок. 100 метров до моего командного пункта не дошел, и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Сенцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение 10 дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения.
2: «Много паникеров среди этих окруженцев», — небрежно сказал Мишка. И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига. «Да, паникеров немало», — согласился он. «А что вы хотите от людей? Им в бою страшно бывает, а без боя вдвое. С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге, а на него танк. Бросился на другую, а на него другой. Лег на землю, а по нему с неба. Вот вам и паникеры. Но на это надо трезво смотреть. 9 из 10 не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок. Поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало. Только смотришь и думаешь, хоть бы уж они все поскорее через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут. Они еще воевать будут. Но наше-то положение трудное. Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, наконец, заключил Серпилин. Сегодняшний бой доказательство этому. Доволен им не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выданье. 20 лет не воевал, первый бой не шутка. А сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. С каким-то даже вызовом, повторил он. Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас? При нас. Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания, просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу. Когда Сенцов проснулся, небо над головой было сине-синее, сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день, ты только посмотри!» — радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись к двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину был на вид 50 лет, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и 2 ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» Приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять», – нетерпеливо сказал Мишка. «В редакции танки нужны как хлеб. Сейчас освободится командир батальона, капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг», – бойко спросил Мишка, – «почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «А зачем он нам, этот мост?» – спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь. «Как зачем?» – пожал плечами Мишка. «А если туда обратно придется?» И он показал пальцем в сторону Днепра. «Не придется», – сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...» И он махнул рукой. «А мы вот нарыли и не оставим, и до других нам дела нет». Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева фашисты уже форсировали Днепр. Если в ближайшие часы не придет приказ отступать, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но он сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он 10 дней и 10 ночей укреплялся не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же. Тогда и будет выиграна война. «Как вы думаете, товарищ комбриг?» – спросил Сенцов. «Что будет сегодня? Бой или тишина?» Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе. «Боюсь, что тишина», — подумав, — ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабее. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики». «Опять вы не бриты, капитан Плотников», — заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку. У капитана были утомленные красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат. «Извините, товарищ комбриг, 10 суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял. Все знаю», — сказал Серпилин. «И при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать, как лучшего комбата, а вы не брит. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно». Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку. Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово: «Пошли». Командир дивизии Зайчиков лежал на носилках в тени под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой. Наверное, он глотал ее с трудом. Воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые. «Я здесь, Николай Петрович». Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия. «Слушай, Федя», — шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, — «застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу». «Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин. «Если б я только сам мучился, а то всех обременяю». Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово. «Не могу», — повторил Серпилин. «Дай пистолет, сам застрелюсь». Серпилин молчал. «Ответственности боишься? Нельзя тебе стреляться», — собрался наконец с духом Серпилин. «Не имеешь права, но людей подействуют. Если б мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться. «Ах, как я мучаюсь!» Он закрыл глаза. «Как мучаюсь, Серпилин! Если б ты только знал, сил моих нет. Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпил. Я ее просил, не дает. Говорит, нету. Ну, ты проверь, может, врет». Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» — спросил он. Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Что вы спрашиваете? Я уже 3 раза думал, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое. Нет сил смотреть, как человек мучается. А у меня, думаете, есть силы?» — ответила она и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин отвернулся от нее, подошел к зайчику и сел рядом, вглядываясь в его лицо. Лицо это перед смертью осунулось и от худобы помолодело. Серпилин вдруг вспомнил, что Зайчиков на целых 6 лет моложе его, и к концу гражданской был еще молодым комвзвода, когда он, Серпилин, уже командовал полком. И от этого далекого воспоминания горечь старшего, у которого умирает на руках младший, охватила душу одного, уже не молодого человека, над телом другого. «Ах, Зайчиков, Зайчиков!» — подумал Серпилин. «Не хватал звезд с неба, когда был у меня на стажировке. Служил по-разному, и лучше, и хуже других. Потом воевал на Финской, наверное, храбро, 2 ордена даром не дадут. Да и под Могилевым не струсил, не растерялся, командовал, пока стоял на ногах. А теперь вот лежишь, умираешь здесь, в лесу, и не знаешь, и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война, на которой ты с самого начала хлебнул такого горя. Хоть бы номер дивизии сохранить». Открыв глаза и заметив сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков. Нет, он не был в забытии. Он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин. «А почему бы его не сохранить?» — уверенно сказал Серпилин. «Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово. Все бы ничего», — закрыл глаза Зайчиков, «только больно очень. Иди, у тебя дела». Совсем уже тихо, через силу проговорил он и снова закусил от боли губу. В 8 часов вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще 2 километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны. Им придется ждать следующей ночи. Обойдя расположение отряда, проверив дозор и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Шмаков не хотел ложиться, пока будет спать Серпилин, но тот уговорил его. Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно вытянулся на траве. Немножко поворочившись сбоку на бок, заснул и Шмаков. Сенцов, которому Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. И если бы Серпилин прямо сказал ему, что можно спать, он не выдержал бы и лег. Но Серпилин ничего не сказал, и Сенцов, борясь со сном, стал мерить шагами взад и вперед маленькую полянку, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. Раньше он только слышал, что люди засыпают на ходу. Сейчас он испытал это на себе, иногда вдруг останавливаясь и теряя равновесие. «Товарищ политрук!» — услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. «Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта. «Ничего! Орудие в лесу обнаружили. Хочу комбригу доложить». Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса и только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить. «Что за орудие немецкое?» «Наша, и при нем 5 бойцов. А снаряды?» Один снаряд остался. Небогато, а далеко отсюда. Шагов 500. Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию. Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо. Но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи артиллеристы!» — сказал Серпилин. «Кто у вас за старшего?» Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза поддрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине, и голосом густым и сильным доложил, что он, старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. «Откуда?» — переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался. «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами», не сказал, а отрубил старшина. Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут фашисты в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего. 5 почерневших, тронутых голодом лиц, 5 пар усталых, натруженных рук, 5 измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок, 5 немецких, взятых в бою автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенной сюда с границы за 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему. На себе, что ли? Спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав хором, поддержали его, что было по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках. «А как через водные преграды здесь, через Днепр как?» — снова спросил Серпилин. «Плотом позапрошлой ночью». «А мы вот ни одного не переправили», — вдруг сказал Серпилин. Но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что это он упрекает сейчас только одного человека, самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов. «Говорят, и снаряды у вас есть». Один последний, виновато, словно он не доглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина. «А где предпоследний истратили?» «Тут, километров за 10». Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. «Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты на прямую наводку и по автоколонне в головную машину прямо в фары дали. А что лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся». «Так и не прочесывали?» «Нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили». «А где он?» — быстро спросил Серпилин. и, не успев договорить, уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной старой до самой верхушки голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолой грубая крест-накрест зарубка. И еще две такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, что уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносят из боя. Такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил, как фамилия. Капитан Гусев. Не записывайся, Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши. И артиллеристов внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою. Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус. «Что ж, как видно, придется воевать», — сказал Серпилин. «Поднимите и постройте людей». Сейчас, узнав, что его предположения подтвердились, и шоссе едва ли удастся пересечь без боя, он окончательно стряхнул угнетавшее его с утра чувство физической усталости. Он был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести, до своих. Ни о чем другом он не думал и не желал думать, ибо ничто другое его не устраивало. Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с незапланированным фашистами упорством. Они не знали и не могли знать, что генералы, еще победоносно наступавшие на Москву, Ленинград и Киев германской армии, через 15 лет назовут этот июль 41-го года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось. Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестройно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над его зубчатыми верхушками поднималась плоская багровая луна. Кончались первые сутки выхода из окружения.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Shall be done, it seems, and also where she goes. Shall be done, and also shall be done, and also where she goes.
4: Нас было четверо в хижине. Мы играли в вист.
5: Два анёра. Всего 8 у нас.
6: Ставка была нешуточная.
4: Какие уж тут шутки. Проигравшая пара должна была сделать прорубь для рыбной ловли на Юконе.
5: Прорубь? При такой погоде. 7-футовой толще льда и снега. Все, наша взяла.
4: Так, новая сдача.
6: Ходи, Боб.
4: Стол был из строганных вручную еловых досок, и нам часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Анер.
6: Мы сидели так за картами с самого утра.
4: А что еще было делать в такую чертову погоду на берегу Юкона? Боб, подбрось-ка дров в печку.
7: Можно.
6: Эх, что ж ты делаешь-то? Надо же было крыть бубны козырем.
4: Пожалуй.
6: Железная юконская печка гудела раскаленная до красна.
5: А в 8 шагах от нее на полке куски оленины и бекона совершенно замерзли. Сдавай.
4: Сдаю. Я уже говорил, нас было 4 в хижине. Я.
6: И я. Наши имена не имеют существенного значения в этой истории.
4: Не имеют. А 4-м был доктор. Доктор не любил болтать.
5: Я еще никогда не встречал человека, который бы так не любил болтать. Док, а ведь такие морозы в марте редкость, а?
8: Сдавайте.
5: Кто там?
6: Войдите!
9: Здравствуйте. Чертов холод.
4: Смотрите-ка. Вроде бы швец развели на Вайе. К печке, приятель.
9: Ну-ка, проходи. Ой, тепло.
8: Я слышал, у вас тут доктор появился. Я приехал издалека. Я доктор. А что? Да вот, палец. Видите?
4: Ух ты! Разнесло.
8: Да уж распух до чертиков, а уж болит. Хоть топором его оттяпай. Я, понимаете ли, ставил капканы на зайцев. У нас на Вайо зайцев тьма тьмущая. Ну, пружина соскочила. Не по пальцу. Сначала ничего, а теперь вот. Пружина-то в капкане тугая и...
10: Дайте погляжу. Ну-ка, положите руку сюда на стол. Да. Растяжение сухожилий. И из-за этого тащили сюда за 100 миль. Да ведь вправить его. Дело 1 секунды. Ну, следите за мной. Вот я поднимаю руку, поворачиваю ладонь ребром вниз. Вот так.
8: Ты что? Да что? Да что? Да по больному пальцу С размаху. Да я вас...
10: Тише, тише, тише. Да все в порядке. Ну, полегчало?
8: Доктор, вроде и вправду полегчало.
10: В следующий раз сами это проделаете.
5: Ох ты,
10: Кроберу.
6: Палец-то сгибается. Разгибается, смотри. Ну ты смотри, доктор, я расплачусь песком, ничего, сколько унций.
10: Ну-ка, спрячьте ваше золото.
7: Это как?
10: Да так, я не практикую. Новая сдача. Простой.
7: Звать-то вас как?
10: И двойной.
4: Линдой его зовут. Доктор Линдой.
7: Вы хороший человек, доктор Линдой. Ну что ж, я, пожалуй, поеду в освояси.
6: День кончается. Оставайтесь-ка лучше ночевать.
5: Куда вы поедете в такой мороз?
4: У нас есть свободная койка.
7: Ладно. Спасибо. По правде говоря, 100 миль по такой погоде, да еще на ночь глядя. Спасибо. А палец-то гляди, будто новенький. Как это вы?
6: Хоп! И все. Болит. Человеку без руки везде плохо. А уж тут даюкали.
5: О, опять наша.
6: Так, теперь только доиграть, Робер.
4: Да, и посмотрим, кому придется делать прорубь.
6: Войдите. Кажется, нам так и не дадут доиграть партию. А с вами что случилось?
11: Погодите. Погодите немного, слушай. К огню. Разрешите, к огню.
4: Конер, извивайте Бога.
5: О, просите.
4: Простой.
6: Так. Ну, незнакомец, оттаяли? Так что же с вами случилось?
11: Не со мной. До крайности нужен доктор.
5: Надо же опять доктор, а?
11: На Литл Пеку человек схватился с пантерой. И она его, черт знает, как изувечила.
10: Далеко это?
11: 100 миль будет.
10: Ну и как он, плох?
11: Хуже некуда. Плечо вывернуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей. Только лицо цело.
10: Так.
11: Ух ты. А, 2-3 самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.
10: Удружили человеку. А в каких местах раны?
11: На животе.
10: Ну, так ему конец.
11: Вовсе нет. Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим.
10: Что?
11: Ну да, и только потом зашили. На время, конечно. Надергали ниток из белья. Другого ничего не нашлось. Но мы их тоже промыли.
10: Можете считать его мертвецом.
7: Кто сдает?
5: Я.
11: Ну нет. Он не умрет. Не такой человек. Он сумеет продержаться до вашего приезда.
10: И не подумаю ради покойника ехать за 100 миль в 50-градусный мороз.
11: Говорю вам, он не собирается помирать. Там при нем жена.
10: А, вон что. Ну, это, конечно, меняет дело.
11: А вы не улыбаетесь так. Она молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться, пока вы не приедете.
10: Я не верю ни в чудеса, ни в сказки. Жаль, вы напрасно ехали в такую даль. Ночуйте-ка лучше здесь.
5: Послушайте, док.
10: Продолжаем.
5: Ваша.
6: Ставка прежняя. Проигравшие долбят прорубь.
11: Карты?
5: Куда?
11: Вы будете тут сидеть и дуться в карты, когда там...
10: Козыри трефы.
11: Ну вот что. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Через 10 минут выезжаем.
10: Что-что?
11: Все. Я иду к собакам и жду вас через 10 минут.

0: Черт его побери. Не дал доиграть.
1: Вы поедете, док?
0: Никто не видел мои толстые носки?
2: Вот.
0: Благодарю. Рукавицы. Рукавицы где? Так, шапка. Вам все равно придется рубить прорубь на Юконе. Никуда от этого не денешься.
2: Вы думаете, что сумеете помочь этому парню?
0: Будите шведа и пусть садится доигрывать за меня.

0: Бог не любит болтать.
1: В жизни не встречал человека, который так бы не любил болтать.

0: Дальше буду рассказывать я, Том Доу. Ведь именно я ездил за доктором на юг. И я, а не кто-нибудь другой, вез его на Литл Пеку. В первую ночь мы прошли 25 миль. И пропади я пропадом, если этот самый доктор хоть словечко проронил. Потом мы разбили стоянку, накормили собак, поели сами, выкурили по трубке. Доктор молчал, и кто его разберет, о чем он там думал? А я-то думал о том, что творится сейчас на Литл Пеку.
1: Ты здесь, Мэдж?
2: Да, дорогой. Мне показалось, лают собаки.
1: А нет, это ветер.
2: Что?
1: Ничего. Все в порядке. Вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли. Когда в листве от зноя ослабев, умолкнут птицы, мы слышим голос в скошенной траве кузнечика. Ты любишь киться? Правда хорошо? Как там дальше? Не помню. А потом поэзия земли не знает смерти.

0: Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор?
1: Когда же приедет доктор?
0: Когда же приедет доктор?
1: Когда же приедет доктор? Когда же при... Когда же приедет доктор? Док! Док! Док, вы меня слышите? А? Проснитесь! Док, проснитесь, нужно сниматься со стоянки, хоть мы и час не спали. Нужно двигаться дальше. Немедленно, а то мы можем не дойти.
2: Что, сейчас эти, да вы что, спятили? А почему так тепло, даже жарко?
1: О, Господи, да вы послушайте. Мороз-то сразу сдал, и температура сейчас много выше нуля. Вот какое дело.
2: Вы что, думаете, тронется река?
1: Похоже, она уже тронулась в верховьях. Если мы поторопимся, может, в низовьях и успеем проскочить. Но это порядочный крюк. А снег оседает, и скоро нарты начнут проваливаться. Док, вы не из трусливых?
2: Что?
1: Ну ладно, ладно. Нечего на меня вскидываться. В дорогу!

0: Ничего, ничего. Только бы успеть, только бы не застрять возле реки. Только не застрять.
1: Перестаньте причитать. Смотрите лучше за собаками. А уж если вам так хочется поговорить, расскажите, как это случилось с вашим приятелем. Откуда здесь на Аляске пантера?
0: А кто ее знает? Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, не слыхивал про пантеру. Рокки называл ее, как это, кугуар. Вот. Но я много их убил у нас в Керни, в штате Орегон. Я ведь тамошний уроженец. И там их называют пантерами. В общем, как там ни называй. Пантера или кугуар. А такой громадной кошки я сроду не видел. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу. И вот эта та самая кошка изгребла Рокки. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что брат его, Гарри, изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. Пошли, пошли, пошли! А надо вам сказать, видал я у себя в Керри немало смелых парней. А Гарри и Рокки всех перещеголяли.
1: Чего?
0: Я говорю, перещеголяли всех.
1: А?
0: Кто осенью по реке уже сало шло? Кто пороги переплыл? Рокки да Гарри. А кто медведицу гризли из берлоги голыми руками вытащил? Рокки.
1: Они что, сумасшедшие?
0: Да нет, просто шальные какие-то. Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей, Рокки, на все пойдет. Но он очень бережет ее. Обращается как с королевой. Никакой тяжелой работы делать не дает. Вот меня наняли за хорошее жалование. Пошли, пошли, пошли. А уж любят друг друга.
1: Терпеть не могу сумасбродов. Спасти вашего приятеля может только чудо. А я не верю ни в чудеса, ни в сказки.
2: Нарты! А дьявол! Нарты!
3: Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди, держи!
2: Давайте,
3: Володя! Тяни! Тяни! Вытаскивай!
0: Вот так! Ох, док! Теперь надо смотреть в оба! На каждом шагу будут проваливаться! Слышите? Похоже, это на реке трескается лед.
3: Да.
0: Док,
3: да.
0: Может, проскочим, а?
3: Ну, гоните собак.

0: Пришла зима, в полях метет метель, но вы покою мертвому не верьте. Мэтч, где ты?
1: Я здесь, здесь.
0: У тебя в голосе звенит серебро, серебряные колокольчики. Поэзия земли. Пантера. Дьявол, пантера. Нет, нет, меня так просто не свалить. Нет.
1: Когда же он приедет? Когда?
2: А вот и мы.
3: Где больной?
2: Вот он, доктор. Вот сюда. Здравствуйте, мама.
1: Здравствуйте.
3: Я ничего не вижу. А ну-ка, зажгите еще одну свечу. А сейчас, лучше две.
2: Одну минуточку.
3: Вот так. Чем промывали раны?
1: Сулимой, обычным раствором.
3: А? Так. А вы?
4: А?
3: Вот вы, что? Что тут делаете?
4: Мы...
3: Уходите отсюда. Колите дрова, делайте что хотите, но только уходите отсюда.
4: Да, но я его брат.
3: Я сказал, уходите. Случай очень серьезный. Я должен поговорить с его женой.
2: И мне вон идти.
3: И вам.
2: Пошли, Гарри. Уж ежели он сказал... Все.
1: Он... Он без сознания.
3: Вижу, Мэтч. Вижу. Так это и есть твой Рекс Стрэнг? Что же ты молчишь?
1: К чему говорить? Ты же знаешь, что это Рекс Стрэнг.
3: Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Ну, садись, что же ты стоишь? Я сяду. Я, знаешь ли, отчаянно устал. Шоссейные дороги от Юкона сюда еще не провели.
1: Что ты думаешь делать?
3: Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь. Река разлилась. Придется делать крюк миль в 50.
1: Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь?
3: Ничего.
1: Ты хочешь сказать, что убьешь его? Дашь ему умереть без помощи?
3: С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно этим способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.
1: Ты несправедлив, Грант. Я сама этого хотела. Рекс не увел меня, это ты меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С тем же правом можно сказать, что это я его увела.
3: Удобная точка зрения. Я вижу, ум у тебя так же остер, как и был. Может быть, это и прельстило Стрэнга? А? Нет-нет. Беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, ты бы все равно пленила кого угодно. Кому как не мне знать это. Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

0: еще помнишь? Женевское озеро?
1: Еще бы. Я был там до нелепости счастлив.

0: тебя, Грант. Вспомни. На одну только минуту. Вспомни, чем мы были друг для друга. И тогда...
1: Нет, благодарю. Я не гожусь для этой роли.
2: Поэзия земли не знает смерти.
0: Слушай, Грант. Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь... Гарри убьет тебя.
1: Не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?
0: Ты...
1: Дать тебе воды?
0: Пойми, я люблю его. Я провела в его изголовье. Столько ужасных дней и ночей. О, Грант, умоляю тебя, умоляю.
1: Перестань.
2: Мэтч, ты здесь? Мэтч?
0: Да.
2: А кто здесь еще?
0: Никого. Постарайся уснуть.
2: Не плачь. Только не плачь, дорогая. Доктор скоро приедет.
1: Значит, ты его сильно любишь. Понятно. Мне вспомнилась одна сказка.
0: Сказка? Какая сказка?
1: Послушай. Жила-была... Одна женщина, молодая, прекрасная, и мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил путешествовать, не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, по натуре цыган, бродяга. И он ушел от нее. 10 лет она плакала от тоски, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя. Оно нарушает обмен веществ.
0: Зачем? Зачем ты все это мне говоришь?
1: Погоди. Слушай. Потом случилось так, что человек этот ослеп. И через 10 лет вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. Она была счастлива и радовалась, что он не может увидеть ее лицо. Он снова держал ее в своих объятиях, целовал и верил, что она прекрасна.
2: Мэтч! Ты здесь, Мэтч?
0: Дорогой, я здесь. Я здесь.
1: Он в забытии. Слушай дальше. Это занятная сказка. Однажды человек этот рассказал женщине о картинах, которые ему хотелось бы написать. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир. Стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется полностью. Прозрев, он напишет свои картины. Но ее он тогда покинет. Он просто не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. 5 дней она боролась с собой. Потом смочила ему глаза этим эликсиром.
0: Зачем? Ты рассказываешь мне все это?
1: Чтобы спросить, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?
0: если да?
1: Действительно любишь?
0: Да.
1: И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?
0: Да.
1: И ты уйдешь со мной?
0: Когда он поправится, да.
1: Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.

0: Прекрасно. Прекрасно. Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата, зови всех. Нужен будет кипяток. Как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется.
1: Сейчас. Вот. И вот.
0: Так. Идите сюда. Гоу! И вы, сэр.
2: Да, сэр.
0: Разведите огонь. И принимайтесь кипятить воду всю, сколько есть под рукой.
2: Сию минуту, все будет.
3: А что должен делать я?
0: Вы его брат, сэр?
3: Да.
0: Вынесите стол из хижины вон туда под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи. Остальному я вас научу. Прежде всего, следить за пульсом.

0: Если бы мне сказали когда-нибудь, что я, Гарри Стрэнг, буду стоять у стола, на котором доктор режет, сшивает, снова режет моего брата, и что я буду держать руку Рокки, слушать пульс, то частый, то еле слышный, разве я мог бы в это поверить? Как страшный сон. Ну, а теперь все позади. Кажется, позади.
1: Вы все еще здесь? Да. Очень хорошо, вы мне нужны.
2: Ему стало хуже, доктор.
1: Нет. Можете говорить громко, он спит, как младенец.
2: Ага.
1: Удивительно крепкий организм.
2: Да.
1: Ему не стало хуже. Просто плохо действует левая рука. Думаю, что виноваты в этом несколько разорванных и скрученных связок.
2: Да, за что, значит, опять резать, да?
1: Именно.
3: Вы убьете его, доктор, оставьте его в покое, ну, ради бога, оставьте же его в покое. Нет.
1: Слушайте.
3: Это лучше живой калека, чем полностью подчиненный труп.
1: Убирайтесь вон.
3: Нет, доктор, я останусь здесь, доктор.
4: Что здесь происходит?
1: Ничего. Ровным счетом ничего, миссис Стрэнг. Я просто пытаюсь объяснить этому джентльмену, что его брат должен стать не жалким подобием прежнего Стрэнга. Нет, он снова будет бегать, прыгать, переплывать пороги, бороться с пантерами, удовлетворять свои самые безумные прихоти. Вы хотите этого, сэр? Тогда идите, возвращайтесь спокойным и бодрым. Спокойствие и бодрость вам очень понадобятся.
2: Да, но Мэджи...
4: Уйди, Гарри, пожалуйста, уйди. Доктор прав.
1: А ты? Ты хочешь этого? Как ты смотришь на то, что Стрэнг снова станет таким, как был?
4: Грант.
1: И по-прежнему будет кумиром всех женщин. А тебя с ним не будет. Не забывай.
4: Я помню. Продолжай свое дело. Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.
1: А, вернулись.
2: Да, как видите.
1: Прекрасно. Сейчас вы еще раз вместе с Доу вымоете и отскоблите стол. Прокипятите инструменты.
5: Хорошо, хорошо.
1: Словом, все как всегда. А во время операции следите за пульсом. Все время следите за пульсом.

я следил за пульсом. Сколько раз я еще стоял возле этого стола, держал руку Рокки и следил за пульсом.

0: На сегодня все.
1: На сегодня? Значит?
0: Не должно остаться никаких недоделок. Он снова должен стать таким, каким его сотворил Бог.
1: А.
0: Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Ну что вы на меня так смотрите, Гарри?
1: Но...
0: Ваше дело следить за пульсом. На сегодня вы свободны. Свободны, свободны.

0: Вы меня слышите, мистер Стрэнг?
1: Да, доктор.
0: Как вы себя чувствуете?
1: Не знаю. Я словно заново родился на свет и все вижу впервые. Солнце. Почему столько солнца? Уже лето? Июнь, да?
2: Август, Рокки.
1: Август. Как это? Поэзия земли не знает смерти. Поэзия. Поэзия.
0: Он спит. Не тревожь его, Мэтс.
2: Позволь мне сказать ему.
0: Еще не время. Скажешь, когда лечение будет закончено.
2: Хорошо.
0: Предстоит еще много хлопот. Закон есть закон. Тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро.
2: Как хочешь.
0: Ну, повернись ко мне, когда разговариваешь. Хотя бы из простой вежливости. У тебя пока еще есть время, чтобы на него наглядеться.
2: Хорошо. Повернулась.
0: Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? Мы жили с тобой, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем 40 тысяч в год. Я проверял потом по приходной книге. Чему ты улыбаешься? В сущности, тебе не хватало разве собственных яхт и дворцов?
2: Никто не может объяснить, что такое любовь. Я меньше всякого другого. Я узнала любовь, вот и все.
0: Мэтч, но...
2: Скажи лучше, что тебя привело на Клондайк.
0: А, у меня было слишком много денег. И не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть. Должно быть, переутомился. Сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились туда. Я хотел от всех скрыться. Удрал на Клондайк. И вот, когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня тут и разыскал Том Доу.
3: Простите, доктор. Может быть, вам надо чем-нибудь помочь?
0: Сейчас нет, Гарри, но с завтрашнего дня вы с Томом становитесь массажистами.
3: А, но мы... Доу, а?
4: Что? Да мы понятия не имеем.
0: А я покажу вам, как это делается. Предупреждаю, на первых порах... Вашему брату Гарри это будет очень нелегко. Ага.
2: Ну, тогда, может быть...
0: Ничего, ничего. Стиснет зубы и вытерпит. Не беспокойтесь, миссис Стрэнг. Выдержки у вашего супруга на 10 хватит.
3: А? Что это с ней?
0: Да ничего особенного. Будь она мужчиной, я бы порекомендовал ей... покурить. Сдали нервы. Это пройдет. Не сразу, конечно, но пройдет.

0: солнце, ветер, жизнь вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли.
1: Остановитесь.
0: Встаю.
2: Не могу угнаться за вами, хватит.
0: Знаете, я не верю. Не верю, до сих пор не верю, что могу вот ходить, бегать, вот так вот валяться на траве.
2: И нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль?
0: Нет, нет.
2: Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму другую, холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах, но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.
0: Боже мой, доктор, вы совершили чудо. Не знаю, как вас и благодарить. Я до сих пор не знаю вашего имени.
2: Это не важно. Помог вам выпутаться, вот что главное.
0: Но ваше имя должно быть известно многим. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.
2: Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще. Еще одно последнее испытание. И я вас оставлю в покое.
0: Какое же?
2: За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток Биг-Винди.
0: Знаю.
2: Еще бы. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за 3 дня дошли до Винди и вернулись обратно. И чуть его при этом не уморили.
0: Да, да, было что-то в этом роде.
2: Ну так вот, вам дается задание дойти до Биг-Винди и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.
0: Да я вернусь и раньше.
2: Тем лучше. Желаю удачи.
0: До встречи, доктор.
3: До встречи, доктор.
2: До встречи. До встречи.

0: Так, Мэтч, челнок надежный, ветер попутный. Сегодня к вечеру мы будем в моей хижине, а через неделю в Доусоне. Все получилось как нельзя лучше. Гарри на охоте, а Доу понес продукты и снаряжение твоему.
1: Замолчи! Почему ты не дал нам проститься?
0: Но ты ведь оставила ему письмо?
1: Да, но...
0: Может быть, ты надеялась, что я откажусь от платы?
1: Нет. Договор есть договор. Придержи челнок, пожалуйста. Я должна сесть на корму? Да?
0: Постой! Подожди минуту. Ты помнишь сказку о волшебном эликсире? Я ведь тогда ее не досказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях. Ты очень красива, Мэтч. Остальное ясно. Объятия Стрэнга недолго останутся пустыми.
1: Что?
0: Я еду один. Прощай.
1: Грант!
0: Челнок надежный, ветер попутный. К вечеру я буду в своей хижине, а через неделю в Доусоне. Я только хотел доказать тебе, что я не так уж плох. Как видишь, плачу добром за зло. Прощай.
1: Грант!
0: Прощай!

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
2: Эх, праздничка, праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а стал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
3: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
2: Вот и управхоз идет.
3: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
2: Чего ты расстраиваешься?
3: А как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
2: Каким манером?
3: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
2: Скучают ребята.
3: Молчи. Ты что, жуешь?
2: Да нет, это я так бормочу.
3: Займи сухарик, я отдам.
2: Нет, у меня Паш сухариков. Я ведь, Паш, ничего не запас.
3: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
2: Пробовал?
3: Нет.
2: Почему?
3: Бобов нет.
2: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание. Ты что пишешь?
3: Приказ.
2: Опять?
3: Надо приказывать, Захар, надо, надо.
2: Ох, дергаешь ты народ.
3: А его надо дергать. Надо, надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
2: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
3: Ну и что это нам даст?
2: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города? А? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
3: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
2: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
3: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
2: Ребята веселятся.
3: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. Ты опять, Шурик?
4: Дядь Паш, диверсанты поймали.
3: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
4: Дядь Паш.
3: Я тебе не дядя.
4: Дядечка, послушайте. Если человек ходит по коридорам, и расспрашивает, где тут управхоз сидит. То что нам делать? Мы его дядечка взяли. Она послушалась, идет.
3: Кто она?
4: Диверсант.
3: Пошел вон из конторы!
4: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюся, Оля, ведите ее сюда.
3: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
5: Давай, заходите.
3: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
5: Приезжая.
3: Кто-кто?
5: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
3: Когда приехали?
5: Только что.
3: Когда?
5: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
3: К нам только что не приезжают.
5: От чего же это?
3: А к нам проезда нет.
5: А я вот приехала.
3: Откуда?
5: Из Ореховца.
3: Ореховец по ту сторону от нас.
5: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
3: Документы.
5: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
3: А раз была, так должна ты меня понимать.
5: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты управхозом недавно, и в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты. Значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
3: Теперь каждое домохозяйство объект. Понимаешь ты? Объект. А я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
5: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
4: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
5: Эх, ребята. Тебя как зовут?
6: Нюся.
5: На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая, да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
6: А почему?
5: В такую компанию попала.
6: У нас компания хорошая.
5: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
3: Стой. Так, значит, ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
5: Вторым отделением милиции, начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
3: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
5: Почему?
3: Не такое время.
5: Ну, вы кто-нибудь скажите. Васильева не знаете? А? Дарья.
2: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
5: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну, скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит, нужно. Ну, чего ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
3: Никаких справок не дам.
5: Дашь?
3: Не дам.
5: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
3: Тетка.
5: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот он. Бойцы со мной как с сестрой или с матерью родной разговаривали, а ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
3: Не повышай голоса, гражданка.
5: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
3: Осажденный город, тетка.
5: У тебя дети есть?
3: Это дело мое.
5: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
6: Дайте ей справку, а дядь Паш?
3: Васильева Дарья у нас не проживает.
5: Проверь.
3: Я своих жильцов знаю.
5: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбило. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
3: Не могу тебе сказать.
2: А где жила ваша дочь?
5: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
2: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
3: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
5: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
7: У кого пятый крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
4: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
7: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По пятому крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
5: Нет.
7: А может, хряпа есть?
2: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
7: Да некогда, некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович. А я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
5: Ничего у меня нет.
7: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермиши.
5: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
7: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас не сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
3: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
7: Сейчас я приду. Только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков. Срочная.
3: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
7: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
2: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
7: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иваненков.
3: Где?
7: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в райсовет. Ну, вы успеете. Еще без 9:15, далеко ли тут?
3: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
7: Разве?
3: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
2: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что ты на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
3: И тебе спасибо. Черт! Шурик, пошел вон отсюда!
4: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
3: Кого ее?
4: Телефонограмму.
3: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
7: Подожди, дай отнести.
3: Не буду ждать, вернусь. Составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю.
4: Давайте я отнесу покупки.
3: Тут тревога с минуты на минуту начнется, а они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
8: Стой! Список, взгляни!
5: Убежал сатана.
2: А вы попросите, гражданка, у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
7: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвозди ковосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, а теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
5: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
7: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. самую середину угодила. А, вот он, ключик, на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
5: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
7: А что у тебя случилось?
5: Сын сбежал.
7: Сын?
5: Да, взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
7: А, к ней сбежал?
5: Даша, это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она, Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
7: Куда?
5: Я думала, он со школы, на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
6: воевать?
5: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
7: У кого?
5: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он шел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
7: Вы подумайте.
5: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она, окаянная, так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
7: Это надо же.
5: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня. Старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
7: Ой, смотрите, пожалуйста.
5: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом. Хороший дом. Веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю: ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
7: Это надо же.
5: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
7: А он не идет?
5: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
7: Да господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. О, вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот и разыскали.
5: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
7: Сейчас. Ой. Как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
5: Нет.
7: Ну, вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Кузикова, ЛП, пенсионерка, 1874 года рождения. Вот. Вот сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин, ЭЭ. А что это за имя? ЭЭ. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко, В.И., артист 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка, 71 год, а он все артист. Красовская, Д.С., 1918 года рождения.
8: Она.
7: Как то есть она?
8: Она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
7: С кем?
8: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой. Дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
7: А может быть, это не она?
8: Как же она? Должность чертежница.
7: Ага. Да, написано вот чертежник.
8: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
7: А, сейчас. Сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
8: А правда? Он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
7: Ой.
8: Что такое?
7: Она в 9-й квартире прописана.
8: Ну и что здесь худого?
7: У них же личка пропала. 4-й день нет ее.
8: Как туда пройти?
7: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописано. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди, я сейчас к ним позвоню. Так, у них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит? Какая Лидия Павловна? Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет? Это надо же. Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой дочка твоя. Вот проклятые. За свое взялись проклятые. И так каждый день, каждый день.
8: Адрес ее служебного нет в списке?
7: Нету.
8: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
9: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите, не весело? Надо бодро держаться.
7: Дочка ее у нас проживала.
9: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
7: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
9: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
7: Вот пропала она.
9: Кто?
7: Красовская.
9: Почему же она пропала?
7: 4-й день домой не возвращается.
9: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
8: Знал?
9: Знал.
8: Откуда?
9: Она меня сама проинформировала. И оставила мне телефон заводской. На тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
8: Колю?
9: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
8: Красовский?
9: Ну, пусть будет Красовский.
8: Где он?
9: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
8: Позвони.
9: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
8: Да.
9: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
7: Достали что-нибудь?
9: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
7: Ой, боже мой. Как так? Подвал.
9: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам было испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
7: Смотрите, пожалуйста.
9: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то, докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал? Черт!
6: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
9: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов, окаянного этого Шурика с Нюси Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
5: Надо же, обо мне.
9: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
5: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
9: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас, сейчас вспомню. Ага, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
4: Вот, вот я, Паша. Зачем кричать?
9: Я пропадал, герой.
2: Во дворе стоял.
9: Что делал?
2: В небо глядел.
9: Чего искал?
2: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
9: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
2: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас.

0: Ну, наконец соединили. Дочка нашлась у тети, Захар Иванович.
1: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
0: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
1: За что?
0: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, управхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Расскажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
2: Где она?
0: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
1: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
2: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
0: Ничего, ничего, бодрей, бодрей, бодрей.
1: В квартире 28-й домработница Зинь живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука, и счастье.
2: Она.
0: Спокойно, малыша. Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
2: Говори все.
0: Да ничего особенного, мамаша, нет.
2: Говори.
0: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
2: Где мне ее искать?
1: Нет нам праздника.
2: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
0: Боюсь сказать.
2: Пойду по больницам.
0: Сейчас они не дадут никаких справок.
2: Дадут.
0: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядкам. Завтра, завтра утречком.
2: Нельзя мне ждать до утра. Почему? Часы остановились.
0: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
3: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
2: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
1: Сейчас ровно 2. Это значит уже 4,5 часа тревога.
2: Да. А она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Чтобы придумать такое, а?
1: Например?
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
2: Осел.
1: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
1: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
2: Значит, есть за что.
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
2: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
2: Я бы хотела.
1: Зачем?
2: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
1: Перестань фасонить. Ненавижу.
0: Да в чем же тут фасоны, не понимаю.
1: Читал, читал. Мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
1: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
2: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
1: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
1: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
1: А вдруг опять не в

0: Кто не ответит?
1: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
0: Не отвечает.
1: Алло, алло.
2: Опять кто-то шепчет или плачет.
1: Ничего не могу понять.
2: Повесь скорее трубку.
0: Четвертый раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
2: Ночью что угодно полезет в голову.
3: Покойнички звонят.
2: Замолчи.
0: Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
2: Не надо, Нюся.
0: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
2: Не надо.
3: Ах, страсти какие.
2: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
0: Не хочу я больше рассказывать.
2: Почему? Жалко тебе, что ли?
0: Сама же ты говорила, не надо.
2: Я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
0: И без страшных рассказов страшно.
2: Не страшно, а тоскливо.
0: Все равно.
1: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
2: А потом что?
1: Проснулся.
2: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
1: Не.
2: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
1: Это почему?
2: Ты как-то не все понимаешь.
1: Например?
2: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбила дом.
1: Ну, и что?
2: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
1: Брось.
2: Нет, ты не все понимаешь.
1: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
2: Нет, ты не все понимаешь.
1: Все понимать — это значит с ума сойти.
0: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
2: А? Откуда он у тебя?
0: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый. Старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
2: В садике сейчас зенитки стоят.
0: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во второй класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
2: Давай, все равно.
0: Оля, тебе грустно?
2: Грустно.
0: Оля, ты бедняжка?
2: Бедняжка.
0: А где Валя Карпова?
2: В Иркутске.
0: А где Майя Горлинка?
2: В Ташкенте.
0: А где Вася Мельников?
2: Не пишет.
0: А где Маша Голдина?
2: Пропала.
0: А мы их увидим?
2: Не знаю.
0: Тебе умереть хочется?
2: Ни капельки.
0: А бомбу это знают?
2: А им все равно.
0: А чего тебе, Оля, хочется?
2: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
0: Ну, Олечка, Олечка, ну не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь? Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
2: Ой, не надо.
0: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то. И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге. Звонит, а сказать ничего не может, только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
2: Ой, не надо.
0: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо, И вот дополз он до нашего дома. Так.
1: Кто это? Вам кого нужно?
2: Нюся.
0: Это женщина. Ребята, помогите. Что такое с вами?
4: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
2: А что такое с вами? Где вы живете?
4: Не могу вспомнить.
0: Вы из нашего дома?
4: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
2: Это радио стучит.
4: Нет, это от температуры.
0: Гражданка, гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурика, Шурик, да. Беги, найди у профхоза кого-нибудь из станзвена. Смотри, какая голова у нее горячая, а?
2: А пальцы как лед.
0: Ты ее знаешь?
2: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
0: А вдруг она умирает?
2: Гражданка, гражданка!
0: Держи крепко.
1: Не хотят верить мне. Идите вы.
2: Кто не верит?
1: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
2: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
1: Я объяснял.
2: Смотри, я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет, вот он. Но все равно ей очень плохо.
0: Дурак ты.
1: Я-то в чем виноват?
5: Ну? Где она?
2: А, так Соколов не соврал.
1: Да буду я врать.
2: Тише, без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок, снимите. Соколов, возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
1: Да.
2: Живо, поставь там, направо. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатырный анисовый, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка, гражданка.
4: Который час?
2: Половина третьего.
4: Нет, 3 часа до смены.
2: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Соколов.
1: Да.
2: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты кладешь косолапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что? Ну что, милая?
4: Который час?
2: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда. Вот тебе ключ. Беги ко мне на квартиру. Открой. В передней стоят ширмы. Понял?
1: Конечно.
2: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
1: Да нога здесь, другая там.
2: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь. Антипова, возьми тот столик. Осторожно, аккуратно.
1: Я осторожно.
2: По лестнице они летают, как птички. А тут, как медведи.
1: Мы стараемся, Елена Осиповна.
2: Не ори. Давай сюда. Так, графин с письменного стола, Лаврова. Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
6: Ну вот я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
7: Теперь отдохнуть сяду.
6: Вот и села. А почему надо тише, Елена Осиповна?
2: Здесь больная.
6: А кто заболел?
2: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
6: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
2: Нет. Почему так долго, Соколов?
1: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, это она все перетащит в санзвено.
2: Ставь ширму сюда. О. Вот. Готово.
1: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
8: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалимствует.
1: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
8: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
4: Который час?
8: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
6: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
8: Не ощущаю разницы.
6: Ой, а это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
8: Какой туман?
6: Сон. Все мне чудится, чудится.
8: Галлюцинация?
6: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
8: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
6: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
9: Опять где-то кружит, подлец. Кружит над городом.
8: Будьте любезны, не шуметь.
9: А что такое?
8: Здесь больная.
9: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
6: А кто это?
9: Управхоз домохозяйства 260. Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
6: И вот убило его?
9: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей Образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю: бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
6: Вы подумайте.
9: Жалко дом.
8: Людей жалко.
9: Жертв немного.
10: Товарищ Иваненков.
9: В чем дело?
2: Мы хотели вас спросить.
9: Ну?
2: Там не дочка ее.
9: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
6: Она, по-моему, не дышит.
8: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
6: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
9: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик,
6: а?
9: Беги за Марфой, только осторожнее, мягко ей скажи, дьявол.
6: Я боюсь.
8: Соколов!
9: Начальник санзвена, что в вас лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
8: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать санзвено, беседы проводить санзвено, акт составлять, санзвено. У больной пульс, как ниточка.
6: Она идет сюда.
9: Сказал ей.
6: Нет.
9: Как нет?
6: Ее Лагутин уговорил отдохнуть. Идет в контору. Раз она все равно идет сюда, вы ей сами скажите.
8: Вот балда.
6: Тише, тише. Вот она.
9: Вот. Здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
6: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
11: Нет, нет.
6: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
8: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
10: Ой-ой, ой-ой, она встает, встает, гражданка. Здесь ваша мама.
11: Даша!
6: Кто это?
11: Кто вы?
6: Это я, Дашенька.
11: Кто?
6: Это я. Мама.
11: Мне холодно, мама.
6: Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас укрою, родная.
11: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит, Сердце стучит, стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
8: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
1: Вот Соколов.
8: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
1: Есть живо.
8: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
2: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
8: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
2: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна, ей получше.
8: Я почем знаю.
9: Может, в квартиру ее отнести?
8: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
9: Да я ведь...
8: Тише.
9: Нехарактер.
8: Тише.
11: Я дома.
12: Дома, милая.
11: А ты?
12: А я с тобой.
11: А Коля?
12: А он придет сейчас.
11: А Сережа?
12: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
11: Он уехал.
12: Уехал?
11: Давно.
12: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
11: Да. Днем. В 3 часа. Ой. 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
12: Как ползла?
11: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
12: Какой он? А, Даш?
11: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
12: Я побегу в школу.
11: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда, в контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки. Ты не уйдешь.
12: Лежи, лежи спокойно.
11: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама.
12: Тише, тише, дочка.
11: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
12: Нет, моя родная, не снится.
11: Ты на самолете?
12: Нет, нет, родная. Я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
8: Почему так долго, Соколов?
1: Ваша домработница... Совершенно ненормальная старуха.
8: Выбирай выражение, обалдуй.
1: Она мне чуть рукав не оторвала.
8: Не ври.
1: Такой подняла крик: не отдам пузырь. Она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
8: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
1: Ну, раз это нужно, я...
8: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
9: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
1: пожарные не сменятся.
9: То есть как это не сменится?
1: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
9: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
8: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
11: Спасибо.
8: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
11: Доченька, лучше тебе? Гораздо лучше. Совсем хорошо.
8: Ну вот и ладно. Тише.
12: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
11: Ох, мамочка, далеко.
12: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
11: А куда, мамочка?
12: Сережу из школы взять.
11: Ведь его не отдадут.
12: Отдадут.
11: Нет, мамочка.
12: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
11: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
12: Хорошо, хорошо.
11: Минуточку только.
12: Молчу, родная, молчу.
9: Ох, как спина болит.
8: Продуло. Прострел.
9: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
8: Вы в могиле лежали?
9: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
4: Вы подумайте.
9: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
4: Ох, мамочки.
9: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет, седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
4: Есть все-таки сочувствующие люди.
9: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
4: Боже мой, когда все это кончится?
8: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
1: Тише. Слышите?
9: Опять над нами кружится людоед чертов.
4: Почему зенитки молчат?
8: Чтобы не обнаружить себя.
1: Ненавижу дураков.
8: О ком это вы изволите говорить?
1: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летала над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак-мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас, скажем, Ольгу Петровну разорвешь? Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
9: Ого, над нашим домом разворачивается. Как бы не сбросил. А ну потише.
11: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
12: Знаю.
11: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
12: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
11: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. Так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час, иду мимо его квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо, вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают. Пожалуйста, пожалуйста.
12: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
11: Ты о чем, мамочка?
12: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
11: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
12: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. А адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
9: Ох, паразит чертов!
1: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
13: Придется мне опять на крышу идти.
1: Так все и осветилось, как днем.
9: Резерв на чердаке отправился?
1: А сейчас все выползли.
9: Идем. А?
8: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружат. Ну, как больная?
12: Не могу понять.
8: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
4: Уснула, дочка. И вы усните тоже.
12: Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
4: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
12: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
11: Что, мамочка?
12: Заговорила. Слава Богу, Господи.
11: Я, мамочка, умираю.
12: Даша, доченька.
11: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
12: Я за докторшей.
11: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
12: Доктора надо найти.
11: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
12: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
11: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена. Взгляни, нет ее.
12: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
11: А начальница санзвена мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
12: Да.
11: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
12: Ты молчи, тебе трудно говорить.
11: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да, она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла их с квартиры?
12: Не знаю, милая.
11: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
12: Не берусь.
11: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Ну, разве она меня спасет?
12: Тихо, тихо, милая.
11: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
12: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
11: Спасибо, мамочка.
12: Но только я их отдала.
11: Расскажи, кому?
12: Партизан. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
11: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
12: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
11: Он обрадовался?
12: Да.
11: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
12: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
11: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
12: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
11: Ну, говори, говори.
12: Что ж говорить-то мне, дочка?
11: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И
12: молчи. Молчи, родная.
11: Тогда ты говори. Скорей, скорей, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
12: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню. Кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро, сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает. А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит, и голод забудется, и дома встанут, и поля живут, и дети народятся. Все будет славно, только ты дыши, дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать, мам пугать? Даша, Даша!
4: Вот я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлец до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он, подлец, уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зашлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
12: Она не дышит.
4: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
12: Не дышит она.
4: Ой,
12: дочка моя.
4: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной плохо. А? А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру ни зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво, а у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
8: Соколов, назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
4: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
8: Без паники, больная. Больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь, пошевеливайтесь.
4: Идем, голубка, идем. Ничего, она быстрая, она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
1: Да.
9: Марфа, Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо. И хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вас, мы вам...
8: Ой, можно к ней... Не знаю. А? Ну что? Чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
4: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
8: Дыхание я не могу уловить.
4: Ой, это надо же.
8: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
12: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
8: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
12: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миша, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
14: Здравствуйте, товарищ Васильева.
12: Отбой был?
14: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
12: Уже утро?
14: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
12: Небо чистое.
14: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
12: А подруги твои где?
14: Боятся войти. Меня послали.
12: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
14: А вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. И сейчас освободится.
12: А что ты говоришь? Погналась? Зачем?
14: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки и начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
12: Так, значит, уже утро. Хорошо.
4: Проснулась, милая. На вот, я тебе принесла.
12: Что это?
4: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно, прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
12: Не нужно.
4: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. Восьмой ряд мой любимый был. Или первый ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
12: Не могу.
4: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночке. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
12: Что? Дочка? Даша! Даша!
15: Что, мамочка? Ну вот, видишь, хулиган, жива она.
14: Чего вы ругаетесь-то?
4: Да то-то! Знал бы, сколько нам, взрослым людям, приходится терпеть, так ты бы с нами... И уходи, уходи, что ты тут вертишься?
15: А ну вас!
4: Уходи, уходи.
15: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
12: Давай.
15: Ой, какая-то мамочка черная.
12: Обветрила лицо.
15: Я совсем здорова, только слабость сильная.
12: Я думала, ты умираешь.
15: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
4: Ой, вы лежите, лежите.
15: Нет, нет, ничего.
4: Иди.
15: Ой,
4: иди.
15: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
4: Ой, ну присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
15: Нет, спасибо.
4: Ой, покорнейший прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. И ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, 2 ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава богу, все и славненько.
2: Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
15: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
2: Уехали.
15: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
2: Я целый день не ела вчера.
15: Я тоже.
2: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
15: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
2: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
15: Наверное, мамочка.
2: А мы сидим, доедим.
15: Теперь, мамочка, еда – очень серьезное дело.
2: Такой нескладный, такой странный мальчик.
15: Нет.
2: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик, мучить его будут.
15: В школе его очень уважали.
2: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
4: Нет.
2: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он, не обижайся, Дашенька, любимчик мой был. Младший ведь.
15: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
2: Путь свободен, значит, для меня.
16: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
15: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
2: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
15: Мы выйдем вместе.
2: Ты куда?
15: На завод.
2: У тебя бюллетень.
15: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная. Самая серьезная.
2: Ты не дойдешь до завода.
15: Дойду. Ведь я твоя дочь.
8: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да. Ничего. Ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
2: Спасибо вам.
8: А вы зачем встали? Сидите.
15: Мне надо идти на завод.
8: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
15: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
8: Ладно.
2: Ну, дочка, в путь.
8: Товарищ Васильева!
2: Ваш сын здесь был.
8: Кто?
17: Сын ваш.
2: А где же он? Где?
8: Ушел.
2: Почему?
17: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
2: Тогда мы ему все рассказали.
17: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
2: Куда?
14: Прямо по каналу пошел. Быстро.
2: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
15: Он, мамочка, не по злобе.
2: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу, что он мне скажет. Верните его.
14: Сейчас.
2: Постой.
14: А?
2: Не надо.
14: Да мне не трудно.
2: Нет, нет. Не надо. Сережа.
18: Здравствуй.
2: Ну, входи. Входи.
8: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
2: Сережа, я ведь за тобой пришла.
9: Да брось, мама.
2: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
9: Доставь, мама.
2: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
9: Да ну еще.
2: У тебя и слов-то настоящих нет. А там, там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
9: Да брось, мама.
2: Погоди, погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой, постой, помолчи.
16: Внимание! Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
2: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
9: Перестань, мама.
2: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань только и всего.
15: Сережа.
9: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
2: Не буду.
9: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мам. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
2: Говори, сынок.
9: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда у Волобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам, я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
2: Ох, сынок, сынок.
9: Поехали мы окопы рыть. Хорошо уроем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит, смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился, но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
15: Вот видишь, мама, разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
19: Верно, верно, дочка.
2: Кто это?
19: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
2: Слушаю.
19: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верою не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасения.

0: Поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа. Голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
1: Заставлю на вас, дьяволы!
2: Вот и управхоз идет.
3: Гады, чертовы паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
2: Монтер.
3: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
2: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
0: Да, вот он стоит.
4: Товарищ Иваненков!
3: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
5: Сейчас.
0: Сейчас.
3: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
4: Товарищ Иваненков, вам известно, что такое время?
3: Иду, иду.
4: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
0: Останусь здесь.
4: Отлично. Даша, дайте пульс.
3: Пойди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
0: Мне и тут найдется дело.
4: Что вы говорите?
0: Говорю, мне и здесь дело найдется.
4: Правильно. Приспособим.
3: Где будешь жить, товарищ Васильева?
4: У меня.
3: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
4: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения. Если их, конечно, подтягивать. Идем.
3: Идем, товарищ Архангельская. Идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
4: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
3: Бодрей, бодрей, братцы.
0: Тебе когда отправляться, сынок?
2: Начальник за мной заедет на машине.
0: Скоро?
2: С минуты на минуту.
6: Товарищ Васильева, простите.
7: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
8: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
0: Остаюсь, да.
6: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, мы на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
8: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
6: Мы говорили ночью, кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
7: Короче говоря, если будет какая-нибудь отработка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
6: А сейчас мы в школу идем.
8: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
7: И завтрак горячий в школе дадут.
6: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильев.
7: До свидания.
8: До свидания, все.
7: До свидания.
0: Начальник за тобой сюда зайдет?
2: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным путком.
0: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
2: Я под своей фамилией еду на фронт.
0: Под своей?
2: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
0: Простили?
2: Разрешили. Как отличнику учебы.
0: Это не тебя вызывают?
2: Нет. Не такой гудок.
9: Мама, а в квартире у нас кто?
0: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
2: Цыган скучал без меня.
0: Целыми ночами выл.

0: Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
1: Ты пиши каждый день.
2: Ладно.
0: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
2: Ничего, ничего, Марфа. Будет, будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

этюд в багровых тонах. Часть первая.

0: Вы меня звали, сэр?
1: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот на этом сейчас. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
2: Да, пожалуйста.
1: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
3: Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки.
4: Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы.
3: Так. Назовем эту главу «Красным по белому». Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да, да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет, получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников, я некоторое время жил в гостинице. Но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу.
5: Ба, Уотсон, что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
4: Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих злоключениях.
5: Да, бедняга. Ну и что вы поделаете теперь?
3: Ищу квартиру за умеренную цену.
5: Да, странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу такие слова.
3: Да, кто же первый?
5: Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утро он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221Б, но никак не может найти себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману.
3: Черт возьми! Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве.
5: Да, но вы ведь не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве.
3: Почему? Чем же он плох?
5: Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудаковат. Но человек он порядочный.

0: Квартира на Бейкер-стрит 221-Б – это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни. Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность. И все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да, это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах. Прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько ни перечисляй все то, что он знает, невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину.
1: Что за дикая чушь? Я в жизни не читал такой галиматьи.
2: О чем вы?
1: Да вот, послушайте, мистер Холмс.
2: Да.
1: Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада. Даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, дальше. Послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. Вот. А? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, это заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет.
2: И вы проиграете. А статью написал я.
1: Как? Вы?
2: Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложил и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненная, что я ей обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант.
1: Ах, вот как.
2: Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу.
1: Погодите. Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробности известно лучше, чем вам?
2: Да, именно. Именно. У меня есть своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции, процесса логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
1: Поразительно. Мистер Холмс.
2: Да?
1: Посмотрите в окно. Вон, видите, вон на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет.
2: Да.
1: Вот интересно было бы узнать, кто этот человек и что он там высматривает.
2: Этот человек посыльный и отставной флотский сержант, между прочим.
1: Кичливый хвостун. Знает же, что его не проверишь.
3: Мистеру Шерлоку Холмсу. Пожалуйста, письмо.
1: Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?
3: Служу посыльным. Форму отдал заштопать.
1: А кем вы были раньше?
3: Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?
2: Нет.
3: Есть, сэр.
1: Как же вы догадались?
2: О чем?
1: Да вот о том, что он отставной сержант флота.
2: Ну, в общем, очень просто. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стало быть, перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом.
1: Поразительно. Просто чудеса, мистер Холмс.
2: Ну, чепуха. Будьте добры, просите мне письмо вслух.
1: Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой. И в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку. Енох Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. И никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме. И вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон.
2: Ах, Грегсон. Грегсон самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрейд выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопны, энергичны, хотя банальны до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след.
1: Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать кэп?
2: А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень. А вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело, ведь все равно Грегсон, Лейстрейд и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального.
1: Но он просит у вас помощи.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно, возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
1: Да-да, идем.

0: Ну, выходите, Уотсон. К дому подойдем пешком. А вы нас ждите.
1: Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Нет. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару. Затем зашагал по дорожке к дому, пристально разглядывая множество следов на земле.
2: Как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было.
0: Кроме этого, посмотрите на дорожку, друг мой Грегсон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво. Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем позволили ее истоптать.
2: У меня было много дела в доме, сэр. Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь, и я надеялся, что он проследит за этим.
0: Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лестрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать.
2: Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите.
0: Вы сюда подъехали в кэбе?
2: Нет, сэр, пришел пешком.
0: А Лестрейд?
2: Тоже, сэр.
0: Тогда пойдемте посмотрим комнату.
1: Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна. На голых досках пола толстый слой пыли. Распростертая, одинокая страшная фигура 40-летнего человека. Пустые незрячие его глаза были устремлены в потолок, рядом вылущенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек. Это был инспектор Лестрейд.
3: Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый.
2: И нет никакого ключа к этой тайне.
3: Никакого.
0: Так, брызги крови вокруг тела.
2: Совершенно верно, сэр.
0: Вы уверены, что на нем нет раны?
2: Безусловно.
3: Безусловно, что вы.
0: Хорошо. Значит, это кровь кого-то другого. Вероятно, убийцы. Если тут было убийство.
1: Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали. А в глазах стояло то же отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа. Потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
0: Его не сдвигали с места?
2: Нет, только осматривали.
0: Хорошо, можно отправить его в морг. Больше в нем нет надобности.
2: Вы приподнимите его немножко. Так. Смотрите, на пол упало кольцо.
3: Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да, дело осложняется.
0: Или упрощается. Довольно любоваться кольцом. Что вы нашли в карманах?
2: Все тут, сэр. Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон, номер 97-163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами. Видите, сэр?
0: Да.
2: Бумажник русской кожи для визитных карточек. И карточки. ЕД Кливленд. Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Декамерона Боккаччо с надписью Джозеф Стенджерсон на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону.
0: А адрес какой?
2: Стрэнд, американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании Гийон и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк.
0: Вы начали разыскивать этого Стенджерсона?
2: Сразу же, сэр, сразу же. Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся.
4: А Кливленд вы запросили?
2: Утром послал телеграмму.
4: Какую?
2: Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать сведения.
4: А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?
2: Я спросил насчет Стенджерсона, сэр.
4: И больше ни о чем? Нет ли здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела?
2: Я спросил обо всем, о чем считал нужным.
5: Грегсон, мистер Холмс, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся я тщательно осмотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста.
6: Да.
5: Вот встаньте здесь, вот здесь. Да. Встаньте, смотрите, вот. Вот на эту стену, вот так. Сейчас я зажгу спичку. Одну минуточку. Так, вот, видите, вот. Вот здесь, в углу на стене, выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква R, A, C, H, E. Видели? Вот. Убийца, он или она, написал это своей собственной кровью.
2: Потрясающе. Как вы это растолкуете?
5: Убийца хотел написать женское имя Рэчел, но не успел закончить. Наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэтчел. Ну нет, смейтесь сколько угодно. Пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умны и сообразительны, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
4: Да. Но прошу прощения. Разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. Так, я не успел еще осмотреть комнату, и с вашего позволения осмотрю сейчас.
1: Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами. Один раз даже лег на пол. В одном месте осторожно собрал щепотку серой земли с пола и положил в конверт.
2: Ну, что скажете, сэр?
4: Я скажу вот что. Я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп.
2: Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одли Корт, 46.
4: Благодарю вас. Пойдемте, доктор Уотсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики, я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов. Он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста. А бут в тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Ну, это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться.
5: Если этот человек убит, то каким же образом?
4: Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. R-A-C-H-E по-немецки читается как Rache, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэчел.
1: Мы вышли из дома номер 3 по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал кэб и велел кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд.
4: Кэбман, пожалуйста, Одли Корт 46. И попрошу вас побыстрее.

0: Ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили?
1: Слушайте внимательно. Следы кэба – глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, кэб проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные три следа подков менее четкие. Рост человека в 9 случаях из 10 можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне своих глаз.
0: Так. А как вы узнали, сколько ему лет?
1: Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть 4,5 фута. А это как раз ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул. Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули.
0: Ну, а ногти и трихинопольская сигара?
1: Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар.
0: Поразительно. Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица?
1: Вот об этом вы меня пока что не спрашиваете.
2: Констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
3: Часа в 2 ночи иду мимо злополучного дома. Знаю, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил неладно. Когда я подошел к двери...
1: Вы остановились, потом пошли обратно к калитке.
3: Откуда вам это известно?
1: Почему вы вернулись?
3: Кругом было так пустынно и тихо, что я решил, лучше-ка я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение?
1: Вы вернулись, и на улице никого не было.
3: Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На камине стояла свечка, красная, и я увидел...
1: Вы несколько раз обошли комнату, стали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню. А потом? Вы, пожалуйста, не удивляйтесь. Вот моя визитная карточка.
3: О, сэр! Счастлив с вами познакомиться.
1: Ну, итак, что было потом?
3: Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал констебль Мерчер, а с ним еще 2.
1: Я повторяю вопрос. Когда вы вернулись, на улице никого не было?
3: Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, но чтоб уж так нализаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
1: Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
3: Краснорожий верзила.
1: Так.
3: Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта.
1: Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся?
3: Нам некогда было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой.
1: Как он был одет?
3: Коричневое пальто.
1: А в руке он не держал кнут?
3: Кнут? Нет.
1: Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом кэп?
3: Нет.
1: Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем.
3: Что?
1: Поехали, доктор.

0: многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу?
1: Кольцо, друг мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом, и я его поймаю, доктор. Ставлю 2-1. И, кстати, я вам очень благодарен. Очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы то, что я назвал бы интереснейшим этюдом. На самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом.

0: Сегодня утром на Брикстон-Роуд между трактиром «Белый олень» и «Холленд-Грув» найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
1: Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Ради бога, простите, что воспользовался вашим.
0: Да, но ведь у меня нет кольца.
1: Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
0: Ну и кто же, по-вашему, придет за ним?
1: Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда, из-за его оплошности, уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
2: Здесь живет доктор Уотсон.
3: Пожалуйста, проходите.
2: Благодарю.
1: Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. Ровно 8 часов.
0: Вместо грубого силача перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света, сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха.
2: Я вот пришла насчет золотого обручального кольца. Это моя дочка Салли обронила. Она вчера пошла в цирк.
0: Это ваше кольцо?
2: О, оно самое. Слава тебе, Господи. Слава.
0: Будьте добры, ваш адрес и фамилию, если можно.
2: Так, Дункан Стрит, 13. Моя фамилия Сойер, а ее по мужу, ее... Деннис, большое вам спасибо.
0: Ну что вы, что?
2: Какое счастье, я думал, и не найду. Сюда проходите, да?
0: Да, пожалуйста.
2: Благодарю. Спасибо. Большое спасибо.
1: Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
0: Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
4: Ах, черт побери! Черт побери! Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала кэп, велела ехать на Дункан-стрит 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбмен спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13-го старухи Сойер и ее дочери Деннис. Никто, дорогой мой доктор, и не слышал.
0: Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из кэба на ходу?
4: Какая там к черту старуха, Уотсон? То был молодой человек и бесподобный актер.
1: Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Каневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.

Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. Часть вторая.

0: На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой «Брикстонской тайне». И каждая предлагала свои версии, свои предложения, но все сходились на том, что дело будет непременно распутано, так как оно в руках опытнейших сыщиков из Скотланд-Ярда, мистера Лестрейда и мистера Грегсона.
1: Я же вам говорил, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон всегда останутся в выигрыше. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники. Глупец глупцу всегда внушает восхищение, как сказал Буало.
2: Боже, кто там зашел? О, поглядите, Холмс! Целая рама каких-то грязных и оборванных мальчишек.
1: О, это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит.
3: Тихо, тихо, смирно. Тихо. Уиггинс, поднимись ко мне один. Остальные ждать. И тихо.
4: Сэр!
1: Ну что, Уиггинс, нашли?
4: Не нашли, сэр.
1: Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот вам ваше жалование. Каждому, пожалуйста, по шиллингу. В следующий раз приходите с хорошими новостями.
4: Хорошо, сэр.
1: Вы знаете, от этих маленьких сорванцов больше толку, чем от десятка полисменов. Они везде пролезут, все услышат.
2: Вы наняли их для брикстонского дела?
1: Да, мне нужно было установить один факт. Ага, смотрите.
3: К нашему подъезду пожаловал сам Грегсон. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства из мести.
5: Дорогой коллега, поздравьте меня!
1: Что такое?
5: Поздравьте меня, я разгадал загадку.
1: Так.
5: Все ясно, как божий день. Преступник сидит у нас под замком.
1: Поздравляю вас.
5: Благодарю вас.
1: Кто он такой?
5: Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества. Этот болван Лестрейд пошел по совершенно ложному следу. Он ищет Стенджерсона, который также причастен к убийству, как еще не родившееся дитя.
1: Садитесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас, сэр.
1: Вот вам виски, сигары. Располагайтесь.
5: Благодарю.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы напали на след.
5: Ну что ж, первая трудность состояла в том, как добыть сведения о жизни Дреббера в Америке. Так вот, помните цилиндр, что лежал возле трупа?
1: Помню. На нем была марка «Джон Ундервуд и сыновья», «Каберул Роуд 129».
5: О. Вот уж никак не думал, что вы это заметили. Вы были в магазине?
1: Нет.
5: В нашем деле нельзя упускать ни единой подробности, хоть и самой малой.
1: Для великого ума мелочей не существует.
5: Само собой. О, благодарю вас.
1: Пожалуйста.
5: Благодарю. Я пошел к Ундервуду. Он нашел в книге фамилию Дреббер. Цилиндр был послан в пансионат Шарпантье. Миссис Шарпантье. Нахожу пансионат. Вам известна загадочная смерть вашего бывшего квартиранта, мистера Эноха Дреббера из Кливленда? Она кивнула, а дочь, на редкость хорошенькая, между прочим, расплакалась. Ясно, женщины что-то знают.
6: В котором часу мистер Дреббер уехал на вокзал?
7: В 8. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть 2 поезда. Один в 9:15, а другой в 11. И он собирался ехать первым.
6: И больше вы его не видели?
7: Нет.
8: Мама, ложь никогда не приводит к добру. Да, мы видели мистера Дреббера еще раз.
7: Да простит тебя Бог. Ты погубила своего брата.
8: Артур сам велел бы нам говорить только правду.
6: Советую вам рассказать все без утайки. Мы ведь сами уже кое-что знаем.
7: Ну пусть же это будет на твоей совести, Алис. Я вам все расскажу, сэр. Мой сын Артур ни в чем не виноват. Я боюсь лишь того, что в глазах ваших и других он скомпрометирован. Алиса, оставь нас вдвоем. Мистер Дреббер жил у нас почти 3 недели. Он был груб, много пил, заигрывал с горничными. И вскоре он повел себя так же и с моей дочерью. Я сейчас же просила его оставить комнаты. Он уехал. Но не прошло и часа, как раздался звонок. Он вернулся, успев порядком напиться. Сказал, что опоздал к поезду. И предложил дочери бежать с ним. Назвал меня старой ведьмой. Дочь бросилась прочь от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала. Вошел сын, Артур. Что было потом, я не знаю. Я слышала шумную возню в коридоре. Наконец вошел Артур с палкой в руках.
6: С палкой?
7: Да, с палкой в руках. Так. И сказал, что наш жилец сюда больше не покажется. Сказал, что выйдет на улицу поглядеть, что он там делает. И он ушел с палкой в руках. А утром мы узнали, что Дребер убит.
6: Когда сын вернулся домой?
7: Я не знаю. У него свой ключ.
6: Но вы уже спали, когда он пришел?
7: Да.
6: А когда вы легли спать?
7: Около 11.
6: Так, значит, ваш сын отсутствовал часа 2, не меньше. А может быть, 4 или 5?
7: Может быть.
6: Так. Я нашел и арестовал лейтенанта Артура Шарпантье. Он спросил меня нагло: вы что, подозреваете, что я убил этого негодяя Дребера? А поскольку мы еще ни словом не обмолвились об убийстве, то все это весьма подозрительно.
9: Да, очень, очень, очень. Как же, по-вашему, произошло убийство?
6: Ну что ж, Шарпантье ударил палкой Дребера. Вероятнее всего, в живот. Тот сразу умер. На теле никаких следов не осталось. Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо – это всего-навсего хитрость, чтобы запутать следствие. Но Лестрейд рыщет по ложному следу, ищет Стенджерсона.
10: Мистер Холмс, да? Совершенно небывалый случай.
6: Легок на помине.
9: Здравствуйте, коллега Лестрейд, что с вами? На вас лица нет.
6: Ну что, удалось вам найти мистера Стенджерсона?
10: Мистер Джозеф Стенджерсон убит в гостинице «Холидей» сегодня около 6 часов утра.
9: Так, и Стенджерсон тоже. Ну что ж, дело осложняется. А вы точно знаете, что он убит?
10: Я только что был в его комнате. Я первый обнаружил это убийство. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок, и, должно быть, нож задел сердце. И как вы думаете, что мы увидели над трупом на стене?
6: Что же?
9: Слово из букв R-A-C-H-E. Рахе.
6: Потрясающе.
9: Что на немецком языке означает, как мы уже знаем, месть.
10: Совершенно верно. И убийцу видели. Мальчики, приносившие молоко. На задах гостиницы заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, приставлена к окну второго этажа гостиницы. А окно распахнуто настежь. Он увидел, что по лестнице спускается человек, высокий, с красноватым лицом и в длинном коричневом пальто.
9: Вы не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы?
10: Нет, ничего. Не знаю, каковы мотивы преступления, но только не ограбление, нет. На столике лежала телеграмма из Кливленда, месячной давности, текст «Джиха в Европе», подписи в телеграмме нет.
9: И больше ничего?
10: Ничего. Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стенджерсон читал на ночь, а на стуле рядом трубка убитого, стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка, и в ней 2 пилюли.
9: Последнее звено! Последнее звено, теперь все ясно. Пилюли с вами?
10: Да, я взял и пилюли, и все, что там было, чтобы сдать в полицейский участок.
9: Дайте их мне, пожалуйста.
10: Пожалуйста.
9: Доктор, будьте так добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы не продлевать его мучений. Так, сейчас я разрежу одну пилюлю пополам. Одну минуточку. Так, половинку положу обратно. Она нам еще пригодится. Так, возьмем бокал. Нальем 2 ложки воды. Осторожно, спасибо. Хватит. Так, растворим половинку этой водички. Так.
11: Добавим немножко молока. Дайте мне вот стакан с молоком.
12: Пожалуйста.
11: Чуть-чуть, только чуть-чуть. Ага. Спасибо, спасибо, хорошо. Это чтобы вкуснее было, понимаете? И выльем все это в блюдце. Вот. Так, тише, дайте все, все. Спасибо. И дадим нашей бедной собачке. На. Так. Так, ну подождем немножко.
13: Холмс вынул часы. Прошла минута, другая. Собака дышала по-прежнему. А Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу, словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стало его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь провалу.
11: «Не может быть. Не может быть. Те самые пилюли, которые, как я предполагал, убили Дребера, найдены возле мертвого Стенджерса. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А, стойте! Я знаю, теперь я знаю!»
14: Он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, проделал с ней все то же, что и с первой половинкой, и поставил перед терьером. Несчастный пес еле успел лизнуть языком эту смесь, как по всему его телу пробежали судороги. Он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией.
11: «Надо больше доверять себе. Вам всем это кажется сущей дичью, да?»
12: «Послушайте, мистер Холмс, мы признаем, что вы человек сообразительный, изобрели свой метод работы, но сейчас надо ловить убийцу. Мое толкование дела оказалось ошибочным.
11: И мое, признаюсь, тоже, но надо искать убийцу.
9: Да, убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас еще есть возможность схватить его. Но если у него мелькнет хоть малейшее подозрение, хоть малейшее, он тотчас же переменит имя и затеряется среди 4 миллионов жителей огромного города. Это же ясно? Так, ну и вот что еще. Я не хочу никого обидеть, но должен все же сказать, что такие преступники не по плечу, извините, сыскной полиции. Поэтому-то я и не обращался к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся вина за это упущение падет на меня, и я готов понести ответственность.
11: Войдите.
14: На пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек Уиггинс.
15: Сэр, Кеп ждет на улице.
9: Молодчина, спасибо. Сейчас мы достанем замечательные новые наручники. Вот они. Кстати, Грегсон и Лейстрейд, почему Скотленд-Ярд не пользуется этой новой моделью? Смотрите, как прекрасно действует пружина. Смотрите. И все, мгновенно.
16: Мы обойдемся и старой моделью.
12: Было бы на кого их надеть.
9: Уиггинс, мальчик мой, позови, пожалуйста, кэбмена сюда. Пусть несет вниз мои вещи.
15: Сейчас, сэр.
14: Холмс вытащил на середину комнаты небольшой чемодан и, став на колени, начал возиться с ремнями. Вошел кэбмен.
17: Вы меня звали, сэр?
9: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень.
14: Кэбмен с вызывающе пренебрежительным видом шагнул вперед и протянул руки к ремню.
9: Вот на этом сейчас. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
17: Да, пожалуйста.
9: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа.

0: вопросы, и не опасайтесь, что я откажусь отвечать. Итак, перед вами мистер Джефферсон Хоуп.
1: Вы, наверное, повезете меня в участок. Мой кэп стоит внизу. Если вы развяжете мне ноги, я сойду сам. А то нести меня будет не так-то легко. Я потяжелел с прежних времен. Слушайте, как вы меня выследили? Просто уму непостижимо.
0: Хоуп, не хотите ли вы что-либо заявить до суда?
1: А до суда я, наверное, не доживу. Не бойтесь, я не собираюсь кончать самоубийством. Если кто-нибудь из вас разбирается в медицине, положите сюда свою руку. На грудь.
2: Да-да. Позвольте, позвольте. Да ведь у вас аневризма аорты.
1: Так точно. На прошлой неделе я был у доктора. Он сказал, что через несколько дней она лопнет. Дело к тому уже идет много лет. Я сделал, что хотел. И мне теперь безразлично, когда я умру. Только прежде мне нужно рассказать, как это все случилось. Не хочу, чтобы меня считали обыкновенным головорезом.
3: Как вы считаете, доктор, положение его действительно опасно?
2: Да, безусловно.
3: В таком случае наш долг в интересах правосудия снять с него показания сейчас же. Как вы считаете, Холмс?
0: Совершенно с вами согласен. Можете говорить, Хоуп.
4: Я составлю протокол показаний.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Вам же отчитываться по этому делу.
1: С вашего позволения сяду.
0: Пожалуйста.
1: Я уже на краю могилы и лгать вам не собираюсь. Вам не так уж важно знать, почему я ненавидел этих людей. Достаточно сказать, что они были причиной смерти двух человеческих существ, отца и дочери, и поплатились за это жизнью.
0: Извините, но мне этого недостаточно. Прошу вас изложить мотивы своей ненависти к Дреберу и к Стенджерсону несколько подробнее. Если господа Лестрейд и Грегсон простят мне мою назойливость и не будут против моей просьбы.
4: Что вы, что вы?
3: Очень интересно.
4: Очень.
0: Благодарю вас. Итак, слушаем вас внимательно.
1: Девушку, которую они сгубили 20 лет тому назад, звали Люси. И она должна была стать моей женой.

0: Я уезжаю, Люси. Согласны вы уехать со мной, когда я вернусь?
1: А когда вы вернетесь?
0: Самое большее через месяц. Я приеду и увезу вас, дорогая моя.
1: А что скажет отец?
0: Он согласен.
1: Ну, если вы с отцом уже столковались, что же мне остается делать?
0: Благодарю тебя, Господи! Значит, решено. Чем дольше я остаюсь с тобой, тем труднее мне будет уехать. До свидания. Радость моя. Увидимся через месяц. События развивались молниеносно. Позже я узнал от Ферье, что происходило в мое отсутствие. Дело в том, что когда Люси была совсем крошечной, ее вместе с отцом спасли от голодной смерти люди с племени мормонов. Это страшное сборище людей, секта, учение которых причудливая смесь христианских, мусульманских, буддийских, других верований. Возглавлял это сборище святой Бригам Янг. Он принял спасенных в свой отряд, обязал их следовать своим законам. И, надо сказать, создал неплохие условия для существования Ферье и дочери в краях, где обосновалось это племя. Люси подросла и стала привлекать к себе внимание мужчин. Решить ее судьбу как раз в мое отсутствие и должен был глава мормонов, святой провидец Бригам Янг.

0: Брат Фурье, мы истинно верующие, были тебе добрыми друзьями. Мы подобрали тебя в пустыне, где ты умирал от голода. Мы разделили с тобой кусок хлеба, хоть ты из тех, кто искал золото и хотел обеднить наш край. Бог покарал всех твоих спутников. Тебя же сохранил он лишь из-за маленькой девочки, послав меня к тебе. Я привез тебя в обетованную долину, наделил тебя хорошей землей и, покровительствуя тебе, дал тебе свободу и возможность разбогатеть. Разве не так?
1: Так.
0: И взамен мы потребовали только одного, чтобы ты приобщился к истинной нашей вере и во всем следовал ее законам.
1: Да, я не женат, но женщин мало, и многие среди нас нуждаются у них больше, чем я. Я все-таки не одинок, обо мне заботится моя дочь.
0: Я хочу поговорить с тобой о твоей дочери. Она уже взрослая и слывет цветком нашего поселения. Она пришлась по сердцу некоторым достойнейшим людям. Девушка молода, и мы не хотим выдавать ее за седого старика и не станем ее лишать права выбора. Мы должны дать жен нашим сыновьям. У Стенджерсона есть сын, у Дребера тоже, и каждый из них с радостью примет в дом твою дочь. Пусть она выберет одного из двух. Оба молоды, богаты и исповедуют нашу святую веру. Что ты на это скажешь?
1: Дайте нам время подумать. Моя дочь еще очень молода, ей рано выходить замуж.
0: Она должна сделать свой выбор за 2 недели. Ровно через 2 недели она обязана дать ответ.
1: Но, брат, я...
0: Если ты, Джон Ферье, вздумаешь со своими слабыми силенками противиться нашему приказу, пожалеешь, что твои и ее кости не истлели тогда в пустыне.
1: Брат, я...
0: Я ухожу.
2: Отец! Отец, я не виновата, отец. Я все слышала. Его голос гремел по всему дому. Ах, отец, отец, что нам теперь делать?
1: Ну, не бойся, Люси, ты только не бойся. Все уладится, девочка. Ну, успокойся, как тебе кажется? Ты еще не начала остывать к этому малому Хоупу? Ну вот, значит, нет. Ну и слава богу. Не хотел бы я услышать, что ты его разлюбила. Он славный мальчик. Ну, успокойся, девочка, все. Завтра в Неваду едут старатели, и я уж как-нибудь дам ему знать, что с нами приключилось. Насколько я понимаю, он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша.

0: Потом Ферье рассказал мне, что когда он отдал письмо и возвращался домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей.
1: Вы, вероятно, нас не знаете. Это сын старейшины Дребера, а я Джозеф Стенджерсон. Мы пришли просить руки вашей дочери для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего 4 жены, а у брата Дребера 7, то у меня есть некоторые преимущества.
2: Да, пусть девушка выберет сама. Мы предоставим решать ей самой.
3: Ну вот что. Когда моя дочь вас позовет, тогда и придете. А до тех пор я не желаю видеть ваши физиономии. Из этой комнаты 2 выхода. Через дверь и через окно.
1: Ну, так и не надо.
2: Ладно, ладно, ладно. Но вы пожалеете об этом.
4: Пойдем, Джордж.
0: Ферье ждал, что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся. Хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с изумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано: «На искупление твоей вины тебе дается 13 дней». И каждый день он находил такие записки, только количество дней все уменьшалось. 12, 11 и, наконец, 2. Был вечер. Ферье сидел, уронив голову на стол, и плакал от сознания своего бессилия. В это мгновение, пробравшись сквозь охрану, я тихонько влез в комнату.
5: Боже всемогущий, Боже мой. О, Господи, как ты меня напугал, Хоуп. Почему ты явился ползком?
0: За домом следят со всех сторон. Вот почему пришлось ползти.
5: О, тобою можно гордиться. Немногие бы рискнули разделить с нами такую беду.
0: Пока я хожу по земле с Люси, ничего не случится.
5: Но что же нам делать, Хоуп?
0: Завтра последний день, и если сегодня не скрыться, вы погибли. В Орлином ущелье нас ждут 2 лошади и мул.

Долго бы мне пришлось рассказывать о том, как удалось нам бежать. Скажу лишь одно, все мои старания оказались напрасными. Пробравшись в горы и наивно полагая, что мы в безопасности, я дал Люси и Ферье возможность отдохнуть, а сам отправился на охоту. Так как еды у нас не было. Вернувшись часа через 4, я увидел лишь маленький холмик свежей земли, в который была воткнута палка, а к ней приколота бумажка с надписью «Джон Ферье умер 4 августа 1866 года. Похоронили Дреббер и Стенджерсон».

0: Люси исчезла. Позже я узнал, что Дребер женился на Люси, прикарманил все состояние Ферье, а Люси, на которую катастрофически подействовала смерть отца и насильственное замужество, стала чахнуть и через месяц умерла. День похорон мне удалось незаметно снять с ее пальца обручальное кольцо, и я поклялся, что в предсмертную минуту Дребер будет видеть перед собой это кольцо и, умирая, думать о преступлении, за которое он понес кару. Вот и все. Остается добавить одно. Навряд ли нашелся бы другой человек, который потратил бы столько времени на поиски своих врагов. Столько выдержки и упорства в этом деле мщения.
1: Позвольте задать вам несколько вопросов.
0: Задавайте, только глоток воды прошу.
1: Пожалуйста.
0: Очень устал я.
1: Пожалуйста. Я получил из Кливленда телеграмму. В ней указывается, что Дребер просил помощи у полиции, чтобы спастись от вас, от Хоупа.
0: Да, Дребер и Стенджерсон видели меня в Кливленде, а затем сбежали в Европу.
1: Кто ваш сообщник, приходивший за кольцом?
0: Свои тайны я могу уже не скрывать, но другим не стану причинять неприятности. Я прочел объявление и подумал, что либо это ловушка, либо мое кольцо в самом деле найдено на улице. Мой друг вызвался пойти и проверить. Вы, наверное, не станете отрицать, что он вас ловко провел.
1: Что верно, то верно.
0: Тем более ловко, что он имел дело с таким человеком, как вы, сэр.
1: Благодарю вас за комплимент.
0: Я рассказал вам все честно. И поэтому позволю себе обратиться к вам с великой просьбой рассказать, как вам удалось меня выследить. Умоляю вас. Удовлетворите мое любопытство, ведь осторожность, с которой я действовал, была весьма продумана.
1: Я готов восстановить цепь моих дедуктивных рассуждений с условием, что рассказ мой будет в одно и то же время семинаром для уважаемых господ Грегсона и Лейстрейда.
2: Да, да, разумеется,
3: это что? Очень интересно.
1: Ну и так начнем. Вам, доктор Уотсон, известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, вы помните, подошел к дому, где лежал труп Дребера пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую. И, как я уже говорил вам, обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что Кэп мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный Кэп, а не частный. Экипаж, обыкновенный лондонский кэп, гораздо уже господской коляски. Дорожка, которая ведет в дом Грегсону или Лейстрейду, очевидно, представлялась лишь полоской истоптанной грязи. Так ведь?
2: Так, ну, собственно.
1: Я же увидел на дорожке глубоко вдавленные следы констебля и следы двух человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста, а второй был щегольски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания узких подошв. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд.
0: Совершенно верно, я заставил его принять яд. Я выследил его в одном заведении. Был он совершенно пьян, пообещал отвезти в отель, а привез в тот дом, о котором вы говорите.

0: Черт! Что, в гостинице нет света? Дьявол! Коридорный! Коридорный! Что за адская тьма?
1: Сейчас зажжем свечу. Вот так вот.
0: Где я? Так ты кто?
1: Не узнаешь меня, Дреббер?
0: Нет.
1: Я гонялся за тобой от Солт-Лейк-Сити до Петербурга и Парижа. И ты всегда удирал от меня.
0: Ты?
1: Но теперь уж странствием твоим пришел конец. Кто-то из нас не увидит завтрашнего утра. Ну что, помнишь, Люциферье?
0: Ты решишься на убийство?
1: При чем тут убийство? Разве уничтожить бешеную собаку значит совершить убийство?
0: Ты не сможешь.
1: А ты жалел мою дорогую бедняжку, когда оторвал ее от убитого вами отца и запер в свой гнусный гарем?
0: Я?
1: Смотри, собака! Это ее кольцо!
0: Нет!
1: Пусть нас рассудит Всевышний. На, выбери пилюлю и проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Нет. Я проглочу то, что останется. Посмотрим, есть ли на земле справедливость или нами правит случай.
0: Нет.
1: Глотай.
0: Нет.
1: Глотай!
2: Ну что же, все, как я предполагал. Кровяные пятна на полу совпадали с вашим шагом. Значит, это хлынула кровь из носа, так?
1: Так.
2: Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций. Разве только если он очень полнокровен. Поэтому я и рискнул сказать, что преступник, вероятно, дюжий и краснолицый. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с Дреббером, был никто иной, как Кэбмен. Фамилия преследователя мне известна из телеграммы кливлендской полиции. Ну, а мальчишки, моя тайная полиция, завершили все дело. Они нашли вас. Ну, а кольцо – напоминание какой-то женщине, быть может, причиной убийства. Надпись на стене – отвлечение тех, кто захочет заниматься расследованием. Вот, коротко, суть этого пустякового дела. Ну, а пьяного на улице разыгрывали, конечно, вы, хлоп.
1: Конечно, я. Я хотел вернуться за кольцом. Вы гений, сэр.
0: Все. Пульса нет, мистер Холмс. Это смерть.

0: Господа, воспользуйтесь его кэбом. Так вот, Отсон, этот этюд в багровых тонах создан мною для того, чтобы обеспечить этим господам из Скотланд-Ярда достойную награду.
1: Просто чудеса! Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле. Если вы не напишете, это сделаю я.
0: Делайте, что хотите, доктор.
1: Я знаю, что делать. Все факты записаны у меня в дневнике, и публика о них узнает.

0: Вы слушали радиоспектакль «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Коневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Людмила Шапошникова, Янина Лисовская, Татьяна Курьянова, Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Ирина Бардукова, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальной.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Уикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор, да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гор? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец. И по-английски говорит очень смешно.
3: Да, и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, ты получил удовольствие, ты здесь ждали от нас?
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш меч.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: Ой, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лиднил.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис?
7: Этот грубый тип Бэк. Или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что же это так и должно быть, миссис Коден? Я ведь человек-загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
7: да, да,
6: помните?
7: Да, да, да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
0: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
0: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Робери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхем.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Родбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхем?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
8: А вы знаете, да, мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончил.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно деланы.
9: Вероника.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмил, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмил?
9: Она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну?
9: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. О, крокодилов, динозавров. Боже, вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Но я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорого стоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Да-да, бегу. Алло, кого? Доктор Родбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
10: Пожалуйста.
9: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
11: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
11: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15, так что я должна попрощаться с вами сейчас.
9: Ну что ж.
11: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
11: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающи. Вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
11: О, нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
11: Нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
11: Как это глупо.
9: А я знаю, я глуп. Глуп. Прощайте.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
6: Нет, мисс, у меня ночное дежурство. Я обычно в ночной смене. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
11: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
6: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
11: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Но разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом, все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло, да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18 номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
0: Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсхэм легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету,
2: подождите,
1: доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да.
1: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
1: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
1: А стоит ли?
2: Уилли, ну я прошу вас.
1: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
1: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
1: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадор. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
1: Знаете, доктор,
2: да.
1: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
0: О, доктор, не выпили с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи,
1: спокойной
0: доктор.
1: Ночи, доктор.
0: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
1: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котт.
0: Рада, что вам нравится. Ночи. Мистер Лотлес.
1: Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного, нет? Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
0: Ну, спасибо.
1: А это что такое? Позвольте, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
0: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
1: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
1: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард — самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть
3: это дело для вас.
0: Вот эти вот акции?
3: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да. В этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
0: Ой, Илью.
3: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
0: Да, разумеется, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
3: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли. Это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
0: Вот здесь. Сейчас. Так, вот она.
3: Давайте.
0: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
3: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Личный телефон... Персивала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
0: Уильям.
3: Да.
0: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
3: Hello, мистер Вандермор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело... Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций треста Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
0: Блофилд.
3: Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
2: Гости тоже стараются веселиться как могут.
1: Смотри, это толстая знатная жаба. Она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер, и тоже в дурацком колпаке.
2: Джордж, а эта старая мумия леди Линдлин тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Zlato i Runo, dajete starše prijomčice. Да, я миссу Икс. Вам мистер Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Ирина.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Не знаю, вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
0: Ну, я не предполагала, что вы... Запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь что? Кое-что
0: подарок
2: есть.
0: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
0: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, нет. Это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
0: Да, чудный фильм.
2: Да?
0: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
0: Не видел?
2: Никогда.
0: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма... Бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
3: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
0: Добрый вечер, доктор Родвиг.
4: Добрый вечер, Молли.
2: Ну, он ведь беден для фильмов. А в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
4: Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
0: Да. Ну, так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
4: Так.
0: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
4: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
0: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
4: Ну вот.
0: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
4: Не очень, не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
0: Ну, а что здесь плохого?
4: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
0: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем без сладкого.
2: Вот вам, женщина.
4: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
4: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
0: Да нет, вы не видите, не видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях? Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
0: 18-й.
2: Грелку.
0: Грелку.
2: Ой.
0: Я недолго, я скоро вернусь.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
4: Уильям?
2: Да?
4: Уильям, вы знаете, мне кажется, что вы что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да, да, да, да, да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
4: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.

0: Ну, почему нет?
1: Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
2: Хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
0: Подождите, вы чем-то подавлены?
2: Да, мне надоело.
0: Это место?
2: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
0: Что, предстоит увольнение?
2: Угу.
0: Так, и это все?
2: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
0: Да, но это не все.
2: Но это все, что вы услышите.
0: Скажите, а как звали эту девушку?
2: Вероника Франци. Подождите, какую девушку?
0: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
2: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
0: Пожалуй.
2: А кто этот мистер Вандемор?
0: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
2: Так, Уильям.
0: Да?
2: А вы случайно не плут, а?
0: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
2: Хорошо.
0: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
2: Беру.
0: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
2: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
0: Да, причем все самое лучшее.
3: Боже.
0: А?
3: Откуда все это?
0: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
3: Для меня?
2: И для меня, вы меня пригласили.
3: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
0: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
3: Я сама.
0: Нет, Молли, нет.
3: Ой, я никогда не видела такого угощения.
2: Молли,
3: а
2: кто угостил вас всем этим?
3: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
2: Молли.
3: Один из его друзей из Лондона.
2: Хорошо, каких друзей?
3: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
2: Какие дела?
3: Ну и любопытно же вы.
2: Молли.
3: Уильям?
2: Молли.
0: Да.
3: Уильям, доктор
0: да.
3: не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
0: Почему?
3: Он проявляет такое любопытство ко всему.
0: Фу, какая гадость. Ну, этого мы не потерпим. Доктор Ротберг.
2: Да.
0: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
2: Помню.
0: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
2: Ну, а теперь тост.
0: Прекрасно.
2: Так, Уильям. Так.
0: Пожалуйста.
2: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
3: Спасибо.
0: Нашей Молли Коден.
2: Да.
0: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
2: Браво. За вас, Молли.
0: Молли, за вас.
4: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
0: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
2: Совершенно верно.
3: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
0: О, скорее возьмите начинку.
2: Возьмите, прошу вас.
3: Скорее. Спасибо. Уильям.
2: Что?
3: Давайте хоть один раз посидим уютно.
0: Давайте.
3: Доктор Ротбери.
2: Да.
3: Сыграйте.
2: Хорошо.
3: Уильям, налейте мне еще.
0: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Право нет.
0: Идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно. Вы знаете, она права.
3: Да, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
3: И всех девиц. Всех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
3: Молли. Вы, Уильям, посмотрите.
0: Вы знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает. Дым счастье
3: молодым.
0: Я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней. Дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
3: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
2: Тихо. Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Хорошо.
3: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
3: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет. Это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
3: Да.
0: Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка его.
0: Ой, но я никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно. Не правда ли, доктор?
0: Ну, да.
3: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да, ну вы надо мной смеетесь.
2: Молли. Нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
3: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
2: Да.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
3: Совершенно верно.
0: Не так ли?
3: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да.
0: Как
2: да,
0: вы
2: да.
0: поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Ростбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Ростбиф.
3: Нет, леди Ростбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
2: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал.
3: За окончание царства денег.
2: А у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам... То, что нам для этого нужно. За окончание царства денег.
0: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
3: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли.
2: За окончание царства денег.
0: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите?
0: Нет.
3: Да, да, да.
2: Деньги, деньги, деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
3: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение – быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
3: О, в этом вы правы. В этом он прав.
0: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но никаких других.
0: Ну, какая, собственно, разница?
3: Какая разница?
2: Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
0: Ой, Ильяма, как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
0: Уильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите совсем...
2: Боже. Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделал.
0: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно, это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
0: Нет. Дайте мне.
2: Молли.
0: Дайте мне досказать.
3: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения,
2: Молли,
3: а не его. Совершенно верно.
0: И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если... Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте... Давайте еще раз выпьем.
3: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
3: Хорошее? За отсутствующих друзей.
4: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
4: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целые дюжины.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
3: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны.
5: Такое происходит.
6: О, интересно.
5: Не вижу ничего смешного.
7: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
3: О, это моя вина. Если бы не я...
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я...
2: Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
3: Да-да.
5: Действительно?
2: Да, действительно.
5: Позвольте, чья это шуба на вас?
0: Это моя собственная, я получила ее в подарок.
5: Действительно.
0: Да, действительно.
6: Ну и нахало же.
7: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
3: Не будьте таким грубияном.
2: Что?
4: Он сказал, не будьте таким грубияном.
7: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
6: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
3: Да. Да, доктор Пломбеттер.
6: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
3: Что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
6: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
3: Вполне согласен.
6: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
3: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
6: Вы проклятый молодой осел!
3: Вы напыщенный старый болван!
5: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
7: Никогда это не получалось у меня раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда.
0: Только минутку, обождите.
7: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
0: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
7: Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
7: Ну что ты?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
2: Конечно, вы богатая.
0: Что? Достаточно богатая, чтобы купить...
5: это же слишком!
2: Не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
0: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
2: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
7: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
2: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель. Потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
7: Что такое?
3: Неужели вы думаете, что мы поверим этому?
2: А? Ведь это как вам будет угодно, господа.
5: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
2: Вы... Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
7: Мой, святая Мария.
5: Это же совершенно необычайное происшествие.
0: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
7: Как?
0: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
5: О,
0: и немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
6: Ну, разумеется, если это правда.
7: Ну, это другое дело.
0: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
5: Но спокойной ночи, миссис...
2: Миссис Коден.
6: Спокойной ночи, миссис Коден.
2: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
7: Мистер Лотлес, я не знал.
2: Очень хорошо. Быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда.
7: Сюда, сюда.
3: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
2: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
3: Но почему? Почему вы плачете, Молли?
6: Это просто реакция. Нервы.
3: Ой.
0: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
3: Молли.
0: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
3: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились?
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз к облограмму Манхэттен Тресту.
4: Да.
2: А что, телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
4: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
4: Что?
2: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят.
4: Мистер,
2: пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
4: Мисс Кодман нет.
2: То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
4: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
4: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
4: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
4: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
4: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
4: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, ну, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите, Мондови.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу.
5: О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: Миссис Кодман, вернулись. Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехать?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем. Вы понимаете, что всем? Вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу. Прошу изо дня в день. Прошу.
6: Ну, Вильям.
2: Так. Еще одна такая выходка. И вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнсхэм?
6: Да.
2: Ну?
6: Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
6: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхэм?
6: Ну да. Да вот. Вот и они.
3: Я прошу вас, мисс Фрэнсхэм.
7: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это лорд Флитфилд.
3: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд.
2: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли.
6: Уильям.
2: Вы грязная крыса.
6: А вы... Вот вам!
7: Это вам по заслугам. Что она сделала?
2: Она погубила меня и себя.
6: О чем вы говорите, Уильям?
3: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно, правильно, получайте удовольствие.
3: Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
7: Уильям!
2: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда, правда! Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я.
6: Уильям, я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
2: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, ну, а он пока лорд Флитфилд.
3: О, нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
6: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
3: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
2: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
3: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
2: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
6: Ну, Уильям, я ничего не знала, я не знала. Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите, я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом.
8: Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу. Я так расстроена, надо думать.
3: Послушайте, Блофельд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
9: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
3: Вы, Блофельд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
9: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
3: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
8: Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
10: О, что случилось, Молли?
8: О, доктор Родбери.
10: Да?
8: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
10: Что? Известного финансиста?
8: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое.
10: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть.
8: Но я никогда не думала...
10: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
8: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять... В этом участии я бы скорее сожгла все акции.
10: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
8: Что? Клинику?
10: Да.
8: А вам что, нужна только эта клиника?
10: Ну, это все, что мне нужно.
8: О, нет, не только это.
10: Что вы хотите сказать?
8: Она... Там.
10: Кто? Мисс Фрэнс?
8: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
10: Секретарь?
8: Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнс!
11: Да-да, я здесь.
8: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
11: Что случилось, Молли?
8: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
10: Здравствуйте, мисс Фрэнс.
8: Теперь... Улаживайте между собой ваши дела.
11: Ну? Что такое?
10: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
8: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, а большинство секретарей получает только около 4.
10: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
8: Я же была в отпуске. Представляться богатой благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
10: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
8: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
10: Но я их не получала.
8: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
10: Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
8: Я много думала о вас.
10: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
8: Да.
10: Послушайте.
8: Да.
10: Не лучше ли нам пожениться?
8: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне? Да.
10: Да.
8: Да.
10: Да. Да. Да. Да. Да.
8: Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
10: Вероника.
8: Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
10: Что вы хотите на завтрак?
8: Только чай и поджаренный хлеб.
10: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
8: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
10: Вероника, дорогая моя.
8: Алик.
10: Вероника.
12: О, мисс Фрэнс. Извините.
8: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери.
10: Здравствуйте.
3: Как вы поживаете? приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
10: Она наверху. Я ее сейчас позову.
13: Не уходите.
3: Надеюсь, его намерения бесчестны.
8: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
3: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт.
6: Да.
3: Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться.
6: Садитесь, Уильям.
9: Я постою.
6: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
3: Блофилд, позвольте мне сказать, мисс Скотт, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
9: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
3: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен.
6: Ну, вот это правильно.
9: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
6: Да мне ничего не нужно. Олух вы эдакий. Куда? Куда вы уходите?
9: Я иду упаковывать свои чемоданы.
6: Уильям! Уильям!
3: Миссис Скотт.
6: Да-да.
3: Миссис Скотт, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
6: Ну ладно, ну-ну.
3: Все, что случилось, миссис Скотт, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм.
8: Хорошо.
3: Но если бы вы и Блофилд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
6: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
3: То есть
6: не буду.
3: Как?
6: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы... Вот, отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
3: То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
6: Да, вот, возможно.
3: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
6: Да.
3: Да, но я... И мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
6: Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
3: Ах, так. Ну что же, посмотрим.
8: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
6: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
8: Ой, дорогая,
6: вот
8: это великолепно.
3: Прошу прощения, между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
6: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель «Грант».
3: В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в Грант. Придите ко мне туда завтра утром.
6: Хорошо.
3: До свидания, миссис Скотт.
6: До свидания, лорд Флитфилд.
3: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
6: Спокойной ночи!
8: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
6: Уильям! Куда это вы собираетесь?
9: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
6: Кто вам сказал?
9: Вы сказали.
6: Я не говорила.
9: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
6: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
9: Карл, ладно. Только выслушайте сначала меня, хорошо?
6: Хорошо.
9: Молли,
1: Не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
6: Ну, я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
1: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что пару яхт?
6: Нет, я ничего не подписала.
1: Что?
6: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
1: Нет, нет, нет.
6: Почему?
1: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
6: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
1: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
6: Есть.
1: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
6: Уильям, вы будете работать здесь.
1: Где? Как?
6: Здесь, как управляющий.
1: Как это... Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести?
6: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
1: Так.
6: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. Для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
1: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии,
6: да,
1: кто мог бы взяться для вас за эту работу.
6: Ну вот.
1: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
6: Вот. И вы нам нужны, миссис Уикс?
1: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
6: Вот, ой, миссис Уикс.
1: А посмотрите, кто там?
13: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
6: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
13: Да? Это действительно? Мисс Эл? Посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
14: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
6: Нет, мисс Сэл.
13: Вы уверены?
6: Абсолютно уверена.
13: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
6: Слушайте, мисс Сэл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
14: Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но...
13: Мисс Сэл!
6: Это ваш случай, ваш единственный случай.
13: Мисс Сэл!
14: Иду! Иду, леди Лидмилл, иду!
1: Ушла. Вот такова половина Англии.
6: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
1: Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл.
6: Да.
1: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл.
6: О, мисс Сэл!
14: Когда? Когда мне приступить к работе?
6: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл.
1: А теперь слушайте.
6: Слушайте, сядем все вместе.
1: Слушайте все.

0: занавес опускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский. Второй вечер на бивуаке.
2: Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер проницал насквозь. Офицеры лежали вокруг дымного огня. Конно-артиллерийский поручик сидел на колесе орудия. Подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.
3: «Какое вещественное создание человек! Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились? Подул холодный ветер, и вместе с небом нахмурились наши брови.
4: Не ручаюсь за других, ничтович, но покуда старости подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то по мне хоть трава не расти, снег, град, дождь, вьюга, все, праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все весело назло мне, и я становлюсь прихотлив, как невеста.
3: Следовательно, погода действует на тебя в обратном порядке. Но, тем не менее, влияние ее существует.
4: Не думаю. Это чувство есть следствие внутренних, не внешних ощущений. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя. Но почему люблю я это?
3: Потому что ты ледяной чудак. Впрочем, судя по твоим же словам, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю. Как Вернетову картину или Моцартову ораторию.
4: Прошу извинить, господин штабс-ротмистр. Я люблю наслаждаться ею именно на чистом воздухе. Люблю из-за приятных воспоминаний, которые родятся во мне от бури. Однажды, например... Ну, для чего это было только однажды?
3: Для того, что в арифметике весьма замысловато сказано. Единожды один, один, а не два.
4: Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание. Оно вырвалось из сердца. А сердце плохой арифметик.
3: Не знаю, каково твое, но мое даже под ядрами так верно отсчитывает 60 секунд в минуту, как патентованные часы.
4: Во время сражений мне некогда бывало заниматься поверкой своего пульса.
3: Конечно. Ты ведь за эскадроном в замке строил воздушные замки?
5: Пустая игра слов, ничтович. Да и предметы не слишком хорошие. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги. Но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.
6: Пусть мне французский флейтчик перед разводом выбреет усы, если это неправда. Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шутки в дело. Ну, друзья, мировую. А если уж вы не поцелуетесь, то ты, Ледин, не зови меня никогда в секунданты. А ты, ничтович, впредь не узнаешь длины или короткие стремена на моем черкесе, когда нужно будет понаездничать.
3: Помилуй, Струйский, за чего ты взял, будто мы ссоримся? Вот тебе, Ледин, моя рука.
6: Вот, вот и славно. Кто старый помянет, тому глаз вон.
4: Я это всегда говорю моим взаимодавцам.
5: Надеюсь, однако, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился, и Ледин доскажет его друзьям своим.
4: О, без сомнения, подполковник. Я так люблю говорить о милой моей невесте Александрине, что очень рад случаю.
5: Воля твоя, Ледин. Ты избиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не о ней, а о ненастной погоде.
4: Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет нас к тому же. Итак, друзья мои, живучи в златоверхой Москве, влюбился я.
3: Знаем, знаем. Благодаря твоей нежности я могу описать ее рост. лета и приметы до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам о ней наговорил столько.
7: О ней можно говорить слишком много, но довольно наговориться о ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, Ничтович, и потому скучаешь рассказом. Но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность.
3: Бьюсь об заклад, что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом.
7: Как умна, как чувствительна.
6: К теплу и к холоду.
7: Вы вечно шутите, Струйский. Но что она любезна, в самом деле это больше всего доказывается верностью такого ветреника, каков я.
6: Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены. Тем более, что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме вот этой пушки.
5: Это единорог.
6: Тем еще безопаснее.
7: Но тем хуже, что вы не даете мне досказать моей повести.
5: А ну-ка всем смирно!
3: Слушайте!
7: Итак, я уже познакомился со всею роднёю Александрины. Ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и престижных братца, и, что всего несноснее, слушал пересуды тетушек. Наконец, меня пригласили к ним в подмосковную. Ну, нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю? Что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон, в то время будто юнкер, который не в форме, попался своему генералу. Что у меня, наконец, вырвались какие-то намеки, и что меня слушали благосклонно. В вечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами собирались в город. Я раскланялся, со вздохом влез на дрожки, и через минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды. На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье. Встречаю карету, везомую 6 заслуженными конями. И в этом степенно колыхающемся дармезе Александрину со всем семейством. Между тем небо обволоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках, было первой моей мыслью. Но быть вместе с нею, так близко подле нее, вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дармезе. Но как залезть в него? Мы были не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить. А напрашиваться совестно. Что тут делать?
6: Да брось, Лидин! Мог бы намекнуть, так было так, они же не изверги.
7: Представь, Струйский, именно это я и сделал. Проезжая мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих и так далее. Но это не помогло. Отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути.
6: Вот это доброта! И как же ты преодолел препятствия в виде полного бессердечия этих милых людей?
7: Препятствия поджигают желание. Я решился на отважную выходку. Велел кучеру гнать. Тройка наша понеслась. Дрожки звеня запрыгали по кочкам и выбоинам. Вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень. Крак! Ось пополам, колесо вдребезги, а я вместе с кучером отлетел сожжение на 3 в ров. Да,
3: конечно, Лидин, конечно. Если бы ты переломал себе ребра, они бы с радостью взяли тебя к себе.
7: Напрасно иронизируешь, Ничтович. Почти все так и случилось. К счастью, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтобы сделать занимательнее сцену. Через 2 минуты открываю глаза и вижу Александрину в обмороке от испугу. Мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок. И вот, после многих расспросов, приглашений, отговорок, я влезаю, охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И, наконец, Я подле милой Александрины.
8: О-о-о.
7: Да-да, у меня забился дух. Темнело, дождь лил.

0: испытывал, но никогда, никогда не испытывал я высшего наслаждения, чем в тот раз. Никогда! Неужели, Ничтович, после этого ты будешь спорить, что буря не может доставить удовольствие по воспоминаниям?
1: Сушиться от дождика воспоминаниями, или, что еще хуже, для них мокнуть, для меня столько же смешно, как уверение, будто скучать весело. Что касается меня, не согретого пылким воображением, то я бы променял теперь 2 дюжины золотых своих поминок на рюмку бургундского.
2: Я вас ловлю на слове, штаб-ротмистр.
1: А за вином дело не станет. Эй, фейерверкер!
3: Что прикажете?
1: Принеси-ка сюда из зарядного ящика 2 бутылки. Те, которые лежат в крышке на левой стороне.
3: Сию минуту!
2: Ну кто бы иной умудрился соединить в одно место и смертные снаряды, и жизненные припасы, а?
3: Извольте.
1: Спасибо, братец. Ну, что скажете?
2: Да здравствует артиллерия! Давайте-ка их сюда.
1: Давай-ка.
2: Так. Предлагаю тост за твою Александрину.
3: Благодарю. С упоением.
1: Прошу извинить, господа, что я разбил хрустальный стакан. Теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты.
4: Бургундская оживила зябнущих офицеров. Донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь, и похвала вину не переставала.
1: Вот Лидин! Такое благовонное воспоминание. Приятно.
5: А ты, буря, буря!
6: Кто идет? Кто или убью?
7: Свои. Поручик Волгин я. Не узнаешь, что ли? Проходи.
2: Ага, это Волгин.
7: Господин подполковник, спешу сообщить вам, что все пикеты и ведеты стоят исправно. У неприятеля движений никаких не видать.
8: Не слышно ли о деле?
2: Да. Кстати, какие новости?
7: Радуйтесь, господа. Я привез вам добрые вести. Наполеон уже в Сен-Дизье. И нашему маленькому корпусу достанется честь задержать всю армию, которая на нас опрокинется, покуда союзники идут на Париж. Говорят, у государя навернулись слезы, когда он простился с нами. Друзья, вряд ли нам выстоять живыми, зато об нас вспомнят в России и от нас поплачут во Франции.
2: Слава Богу! Будет где позвенеть сабли!
4: Офицеры шумели и радовались, будто накануне гулянья. Забытый ими огонь спадал, и только вздуваемый ветром сыпал искры и порой освещал дремлющих гусар у ног коней. Только подполковник неподвижно стоял, опершись на длинную саблю свою, ничего не видя и не слыша.
3: А чего вы так грустны?
8: Я неизлечимо болен воспоминаниями тяжких потерь моих. И теперь, добрый мой Лидин, мне казалось, будто я беседую с другом моим Владовым, и последнее наше свидание оживилось перед глазами моими. Это было перед Катзбахским сражением. Как теперь дул холодный ветер от севера, как теперь туман стлался в лощинах, и мы с Владовым, покрытые одной буркой, безмолвно лежали у огонька. Надо тебе сказать, что человек этот был мне очень дорог. Это был мой ангел-утешитель. И вот Владов заговорил со мной.
9: Веришь ли ты предчувствию? Улыбаешься. Друг мой, ты знаешь, суеверен ли я. Ты видал, боюсь ли я смерти. Но теперь какой-то неотступный голос твердит мне: ты будешь убит. Да-да-да, не перебивай. Впрочем, если это предчувствие не обманчиво, я рад. Жизнь истомила меня. Не удивляйся, Мечин, что друг твой, сбросив с себя покров шуточной философии, оказался теперь в мрачном своем виде. Я не хотел двоить тоски твоей своею, но теперь на пороге смерти открою тебе всю душу свою. Слушай, я любил. Это еще не редкость. Мне изменили, Мечин. И это весьма обыкновенная вещь. Но надобно было любить, как я, чтобы почувствовать, подобно мне, всю жестокость измены. Друг, я бы простил это неопытной девушке, которая при первом трепетании сердца уверяет себя, будто она любит.

0: мог простить этой ветреной кокетке, которая из тщеславия или для забавы твердит каждому недурному собой «люблю тебя». Но можно ли извинить девушку, исполненную светлого ума, далекую от всех предрассудков, одаренную всеми качествами, всеми прелестями и душой, открытую для чувств возвышенных? Мы любились, мы разумели друг друга. Нас одно радовало, одно огорчало. И не раз слышал я уверение, что она может быть счастлива только со мною. И этот идеал моей фантазии пленился генеральскими эполетами. И этот-то ангел на земле имел и решимость, и коварство меня обманывать. И в то время, когда готовилась отдать мне руку, сердце ее принадлежало уже другому. Друг, это опрокинуло мою нравственность. И с этих пор я возненавидел женщин. И можно ли доверять им счастье жизни? Для них сотворены моды, а не чувства. Они умеют нравиться, но не любить. Им незнакомо высокое ощущение быть любимым человеком с благородным характером. С тех пор прошло много времени. Я желал отдохнуть душою между людьми, к которым принес братскую доверенность и весь жар быть полезен им. И что же? Люди отравили остаток моего покоя. Одним словом, Мечен, кто испытал измену прелестной, может быть, наилучшей женщин, тот верно презирает любовь. Кому случалось часто видеть и разглядеть вблизи низость и ничтожество мужчин, тот верно потерял уважение к человечеству. А без этого жить тяжело, несносно.
1: На утро мы были в деле. Полк три раза ходил в атаку, но Владов остался невредим. Мой эскадрон между тем послали преследовать сбитого неприятеля. Возвращаясь к полку, я отстал от фронта, чтобы прямиком проехать в штаб с рапортом. Смотрю, подле дороги лежит раненый гусарский офицер. Я спешу к нему. И что ж, это Владов. Глаза его стали, лицо подернулось смертную синевою. Увидев меня, он приподнял голову, улыбнулся, хотел подать мне окровавленную руку, но она упала, как свинцовая.
0: Друг, мое предчувствие сбылось. Мое желание исполняется, я умираю. Видишь, Мечен, как капля по капле источается во мне жизнь. Как постепенно густеет и холодеет кровь моя. Еще капля, еще минута, и меня не станет. Люди говорят, будто умирать тяжело, но прошедшее и будущее принадлежит не нам, а терять настоящее уже ли мы не привыкли? Не плачь, не жалей меня, потому что на земле я жалею только о дружбе. Я не умел жить, зато умею умереть. Родина моя, Россия.
1: Я подложил ему под голову свою полевую сумку, чтобы ему было покойнее. Глаза Владова закрылись.
2: Вот доблестная смерть.
1: Да. И дай Бог нам так же спокойно и достойно встретить свой смертный час –

0: Вы слушали радиоспектакль «Второй вечер на бивуаке» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Руслан и Людмила. Поэма. Посвящение. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукою верной я писал: примите ж вы мой труд игривый. Ничьих не требую похвал, счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Песнь первая. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал, меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг, но вдруг раздался глас приятный, и звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть, и Руслана, и Лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный не ест, не пьет Руслан влюбленный, на друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит, и, щипля ус от нетерпенья, считает каждое мгновенье. В унынье с пасмурным челом за шумным свадебным столом сидят три витязя молодые, безмолвны за ковшом пустым, забыли кубки круговые, и брашно неприятны им, не слышат вещего баяна, потупили смущенный взгляд. То три соперника Руслана в душе несчастные таят любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей. Другой Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей, последний полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледные, угрюмые, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Стоят рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светел радостный жених. Но тень объемлет всю природу уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, ласкает он воображение стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умилением великий князь благословением дарует юную чету. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает Лель. Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот и поцелуев сладкий звук, и прерывающийся ропот последней робости. Супруг восторг восторги чувствует заранее. И вот они настали. Вдруг гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смерклось, все дрожит. И замерла душа в Руслане. Все смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный. И кто-то в дымной глубине взвился черней мглы туманной. И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща хладной рукой он вопрошает: мрак немой? О горе! Нет подруги милой! Хватает воздух он пустой, Людмилы нет во тьме густой! Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно, но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить. О, друзья, конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь, сраженный вдруг молвой ужасной, на зятя гневом распалясь, его и двор он созывает? Где? Где Людмила? Вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. Дети, други! Я помню прежние заслуги. О, жальтесь вы над стариком. Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей, чей подвиг будет не напрасен? Тому терзайся, плачь, злодей, не мог сберечь жены своей. Тому я дам ее в супруги с полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, молвил горестный жених, я! Воскликнули с рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой в слезах к ним простирает руки старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан унынием как убит. Мысль о потерянной невесте его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых, вдоль берегов Днепра счастливых летят в клубящейся пыли. Уже скрываются вдали, уж всадников не видно боли. Но долго все еще глядит великий князь в пустое поле и думай, им во след летит. Руслан томился молчаливо, и смысл, и память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и важно подбочась, Фарлав, надувшись, ехал за Русланом. Он говорил: «На силу я на волю вырвался, друзья. Ну, скоро ли встречусь с великаном? Уж что-то крови будет течь, уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, повеселись, мой конь ретивый».
3: Хазарский хан, в уме своем уже Людмилу обнимая, едва не пляшет над седлом, в нем кровь играет молодая. Огня надежды полон взор, то скачет он во весь опор, то дразнит бегуна лихого, кружит, подъемлет на дыбы, иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм молчит, ни слова, страшась неведомой судьбы и мучась ревностью напрасной, всех больше беспокоен он. И часто взор его ужасный на князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал темен, брег отлогой, с востока льется ночи тень, туманы над Днепром глубоким, пора коням их отдохнуть. Вот под горой путем широким широкий пересекся путь. «Разъедемся, пора», — сказали, «безвестной веримся судьбе». И каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе. «Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине? Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне, на брови медный шлем надвинув, из мощных рук узду покинув, ты шагом едешь меж полей, и медленно в душе твоей надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг пред Витязем пещера, в пещере свет, он прямо к ней идет под дремлющие своды, ровесники самой природы. Вошел с унынием, что же зрит? В пещере старец. Ясный вид, спокойный взор, борода седая, лампада перед ним горит. За древней книгой он сидит, ее внимательно читая.
4: «Добро пожаловать, мой сын!» — сказал с улыбкой он Руслану. «Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну, но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы, твой твердый дух теряет силы, но зла промчится быстрый миг, на время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой иди на все, не унывай. Вперед, мечом и грудью смелой, свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, твой оскорбитель — волшебник страшный Черномор, красавец давний похититель, полночных обладатель гор. Еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор. Но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен более. Судьба твоих грядущих дней, мой сын, в твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам и в радости лобзает руку. Светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Вновь ожил он, и вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, но грусть нетрудно разогнать, сказал старик. Тебе ужасно любовь седого колдуна. Спокойся, знай, она напрасна, и юной деве не страшна. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель замков безжалостных дверей, он только немощный мучитель прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, клянет жестокий жребий свой. Но, добрый Витязь, день приходит, а нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном. Вздыхает, медленно вертится, напрасно. Витязь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать, болен я душою, и сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся. Кто ты, благодатный, судьбы наперстник непонятный? Пустыню кто тебя занес? Вздохнув с улыбкой печальной, старик в ответ: любезный сын, уж я забыл отчизны дальной, угрюмый край. Природный фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи, пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине дано недолго было.
5: Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиною и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею.
6: Турандина, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?
7: Не знаю. Разве этой одежды мало? Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам.
6: Но ведь он так мал.
7: А ты проверь.
5: Петр Антонович опустил руку в мешок. И вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь в точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади.
7: Теперь хорошо?
6: Еще бы. Только вот ноги.
7: Посмотри в мешке.
6: Да что ты?
7: Посмотри.
5: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий.
6: Чудеса какие!
5: Он вытер травою ноги девушки, надел на них сандалии и затянул ремешки.
7: Теперь хорошо?
6: Да, да, шляпу можно после. Пошли.
7: Пошли.
5: Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась светло и простодушно.
7: Я сказала тебе правду.
6: А где же находится та страна, где царствует король Турандона?
7: Далеко отсюда. А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может.
6: А ты можешь мне показать туда дорогу?
7: Не могу.
6: А сама можешь вернуться туда?
7: Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь.
5: Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное. Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в светском мире.
7: Нельзя сказать неправду. Земля все слышит.
5: Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса, дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою, боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
6: Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.
7: Что такое паспорт?
6: Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.
7: Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, посмотри.
5: И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках.
6: Так вот ты кто! Ты княжна! И зовут тебя Тамарою.
7: Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам.
5: Книжку прописали, Чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею.
8: Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь подумай, у вас совсем нет денег.
5: Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним.
7: На эти 150 рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем.
8: Особенно с княжною.
7: При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки.
8: Правда, ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе. А что если...
9: Помнится, в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, не найдется ли там и бальный туалет.
7: Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы 500 рублей было, чтобы кое-какое приданое ей сшить. Вот, кстати, и твоя княжна.
9: Турандина, давай-ка проверим, нет ли в твоем мешочке 100 тысяч.
7: Если надо, там есть. Посмотри.
5: Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни. Очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. Родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов.
10: Турандина! Турандина! Приходи! Приходи! Турандон тебя простил! Приходи скорее!

тебя ждать. Возвращайся. Ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла. Но счастливые годы остались в благодарной памяти человека, осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко. А когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу: «Он был у Турандины».

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин. Турандина — Любовь Германова. Буланин — Александр Таранжин. Филолог — Дмитрий Писаренко. Жена филолога — Мария Овчинникова. Голос — Александр Груздев. Автор инсценировки — Наталья Шолохова. Режиссер — Аркадий Абакумов. Композитор — Виктор Янченко. Звукорежиссер — Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете — умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи». Передача первая. Повесть о шляпной картонке.

0: А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке.
1: Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам.
0: Ну, вот ваш любимый.
1: Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки.
0: И займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать. Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
1: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
0: Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили все, писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи.
1: Так, так, так. А где же это все происходило?
0: Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, Кашгарский раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый.
2: Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли!
0: Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью. Он имел вид приятный, меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые.

0: Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем.
1: Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда? Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня.
2: Сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом?
1: Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.
2: Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.
1: Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем.
2: Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня.
1: Но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю.
2: Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели.
1: Да-да-да.
2: Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя и с твоего котенка глаз не спущу.
1: Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить.
2: До свидания, дорогая. До свидания.
3: Гарри!
4: Я слушаю вас, леди.
3: Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.
4: Я всегда рада служить вам.
3: Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь.
4: Благодарю вас, леди.
3: Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже.
4: Нет, нет, это вы так добры.
3: О.
4: Вы относитесь ко мне как...
3: Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу.
4: О, да,
3: Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете?
4: Да.
3: Повторите, это крайне важно.
4: Да.
3: Ну, я вас прошу быть внимательнее.
4: Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук.
5: Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности.
1: Мистер Хартли!
6: Да?
1: Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас.
5: Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его?
1: Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине.
5: Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя.
1: Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться?
5: Но сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно.
0: Ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кэп. знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов.
4: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
5: Так, а куда это вы идете, сэр?
4: Сэр, я туда.
5: Куда?
4: Хочу немного прогуляться по парку.
5: Вот с этой штукой. Это ложь, сэр, отъявленная ложь.
4: Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.
5: Вы забываетесь! Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения.
4: Но, сэр...
5: Молчите! Почем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?
4: Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля.
5: Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами.
4: Но, сэр,
5: молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.
4: Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное.
5: В конце концов, мне это надоело.
6: Постойте-ка.
5: Что такое?
6: Постойте-ка. Генерал? Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины.
5: А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела. Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи.
6: Вы воображаете, генерал Венделер?
5: Ну что?
6: Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Ага. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. Я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца.
7: А-а-а. Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля.
6: Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться.
7: Как мне истолковывать ваши слова, сэр?
6: Как вам будет угодно, сэр?
7: Как мне будет угодно?
6: Да.
7: Вот так.
6: Да.
8: Сэр Томас, ну я побежал.
5: Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас.
6: Беги, Гарри, беги же, болван.
4: Так, адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Венделер. Это ужасно таинственно.

0: О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину?
1: Он его снимает, и то лишь неделю.
0: Ага.
1: А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер?
0: Да. Я ее личный секретарь.
1: Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам.
0: Я? Ну что вы. Я ведь всего-навсего секретарь.
1: Ну и что ж. А вашу леди Венделер я и в грош не ставлю.
2: Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, и с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу.
0: Пустите! Пустите меня скорее в дом!
1: Что с вами такое? Вы испугались этого старика?
0: Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день.
1: Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость.
0: Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете?
1: Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер.
3: Дверь.
0: Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу.
3: Откройте, я говорю. Откройте дверь.
1: Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу.
0: Сюда?
1: Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала.
0: Благодарю вас.
4: Гарри Хартли, ну идите же сюда, Гарри Хартли, ну куда вас черт несет? Да стойте!
2: Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку.
5: Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора!
2: Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его истекают.
0: Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец!
2: Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.
6: Ой! Что? Где? Где я чутился?
7: Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы. Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен?
6: Ну? Вора! Держи вора! Держи
7: вора! Ах, вот оно что.
6: Вор.
7: Честное слово. Ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом. С головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету? Когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам. Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок.
0: Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.
7: Что ты видишь?
0: Сэр.
7: Ну?
8: Право, все это страшное недоразумение.

0: Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь вам все разъясниться.
1: Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты не оденься, я тебя вижу насквозь.
2: Ногами. Черт побери! Броши! Кольца! Диадема! Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке.
0: Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб. Погиб!
1: Да не болтай вздох, дурак ты, так и держись! Ну, самое трудное позади! Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек! Пошли, впрочем, отсюда, здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак! В этом глупом виде тебе далеко не уйти.
3: Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень.
2: Ну вот, как будто ничего не забыл. Все понял. Ну, а теперь в дом.
4: Доброе утро, мистер Рэберн.
3: В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Рэберна. Священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумам.
2: Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. Это вот-вот мой молодой приятель. Вот.
0: Очень приятно.
2: Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так.
4: Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие.
3: По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.
0: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Рэберна.
4: Правда? Сходство? Поразительно.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роллс.
1: Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это на диадему, значит сюда, вот это, да ну это тебе, камера, вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый. Да, вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, черт знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет?
0: Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно.
1: Почему же?
0: Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду.
2: Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете. Так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге.
0: Но я же ничего не могу поделать, как сэр. Это? Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс?
2: Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки.
0: Что вы делаете? Рука моя! Я согласен!
2: А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери! Бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда.
3: Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон.

0: Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендервилл сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи.
1: Вот он! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри?
2: Ну, говорите, говорите же, где картонка?
3: Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть.
1: Все наши бриллианты пропали.
2: Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Выслушайте меня до конца! Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы присвоили себе алмаз Раджи. Око света, как его поэтически окрестили на Востоке. Славу Кашгара! И теперь все покончено между нами!
1: Сударь, я не знаю с вами разговаривать!
0: Тут, я думаю, нам лучше удалиться из дома Венделеров, чтобы не слышать всех любезностей, которыми супруги награждали друг друга. Но если вам любопытно узнать о судьбе драгоценностей, отнятых садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении.
4: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем им таиться? Опасаться взглядов людских. Ха. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
4: Сломан розовый куст. Ага. О. О, следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.
4: Иисус Мария!
0: Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе.

0: Полиция! Здесь живет мистер Реверн?
1: Здесь, здесь! Это я знаю точно! Вот он, вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Вендлера!
2: Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут, пожалуйста, я все возвращаю.
3: Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем?
4: О, да, да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле.
5: Да, да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.
3: К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности.
5: Что вы говорите?
3: Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез.
5: Он стоит, должно быть, целое состояние.
3: Даже 10 состояний, а то и 20.
5: Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.
3: Разумеется, разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет с чего разбогатеть.
5: Благодарю вас.
3: Пожалуйста.
5: Вы представить себе не можете... Как мне было любопытно побеседовать с вами.

0: Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. Я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи.
1: Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.

0: Алмаз Раджи. Передача вторая.
1: Повесть о молодом человеке духовного звания.

0: Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам.
1: Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика.
0: Благодарю вас.
1: Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей.
0: О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов.
1: Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роллза?
0: Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роллз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром.
2: Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роллс! Правда, лучше не придумай!
3: Доброе утро, мистер Реберн!
2: Вот, познакомьтесь! Это мой молодой приятель.
4: Очень приятно.
2: Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы.
3: Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь.
4: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реверна.
3: Правда? Сходство поразительное.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
3: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
3: Итак, сломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: Тут Роллз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роллз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу.
3: Пресвятая Дева Мария!
0: Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роллз сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

0: что же делать? Пресвятая Дева Мария, сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам. Да. Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет. Нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Да, все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что, если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом.
1: Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд.
0: Сэр, простите мою бесцеремонность.
1: Да?
0: Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.
1: Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым.
0: Сэр, прошу вас, ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я, сэр, затворник.
1: Вот как.
0: Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни.
1: Похвальное желание, сэр.
0: Да. Кстати, снова ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я желал бы больше узнать... Как это, господи... Ну, о преступлениях, что
1: ли? О преступлениях?
0: Да. О потайных силах нашего общества. Да. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах.
1: Угу.
0: Читать я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам?
1: По книгам?
0: Да.
1: Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Ну, а других... В скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать.
0: Как вы сказали?
1: Лекок, сэр. Сыщик Лекок.
0: Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность.
1: Вы меня с лихвой вознаградили, сэр.
0: Чем же?
1: Необычайностью своей прозвища. Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках.
0: Вот, воистину великий человек Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

0: Золотые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роузу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать.
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роуз. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда.
0: И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда. Не слышал.
0: Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую.
3: Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий.
0: Вы имеете в виду ограбление банка?
3: Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера, среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи.
0: Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском.
3: Вы сами понимаете, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться.
0: А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли? Ваше преподобие, мистер Роллс?
2: Вы совершенно правы, сэр.
0: Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном.
2: Греховным соблазном.
0: Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи?
3: Ну, не надо так шутить, сэр, не надо.
0: Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины.
3: Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз – самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.
0: Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да?
3: Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно. Все мы апостолы одной веры.
0: Не понимаю, что вы хотите сказать.
4: Кэб мистера Венделера у подъезда.
0: Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

0: Вас здесь никто не потревожит.
1: Спасибо. Благодарю вас.
0: В нашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр.
2: Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Вендлер, охотник за алмазами.

0: того момента, как поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика, его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И при том на значительном расстоянии.
1: А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «охотника за алмазами»? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро.
0: Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роллза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

0: опасно. Этому камню лучше быть на дне морском. Буду с окна морского.
1: С окна морского.
0: С окна морского.
1: Один из Венделеров.
0: Порадуется один из Венделеров. Порадуется.
2: Мой. Не отдам. Мой алмаз.
3: Мистер Уолс в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь встала на место.
4: Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки.
0: А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик.
3: И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом.

0: он осторожно отодвинул ее и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления.
1: Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно?
2: Простите.
1: Что, в чем дело? Ну, говорите.
2: Прошу прощения, сударь.
1: Ну, в чем дело?
2: Я очень интересуюсь алмазами.
1: Ну.
2: Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава.
1: Тише. Я повторяю, что вам здесь надо.
3: О, Боже! Пресвятая Дева Мария.
2: Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку.
3: Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она. Об этой диадеме леди Вендлер с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много. Очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот игрушевидные подвески из цельного камня. Господи, Боже мой. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли?
1: Убирайтесь отсюда немедленно.
2: Спокойно. Успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.
1: Какой пустячок?
2: Он принадлежал раньше вашему брату.
1: Смотрите. Алмаз.
2: Мне приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции.
1: Прошу прощения.
2: Пожалуйста.
1: Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?
2: Я лицо духовного звания.
1: Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия.
2: Вы мне льстите.
1: Простите, простите меня, молодой человек. Простите. Вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Нет, скажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.
2: Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.
1: Ага, хотелось бы убедиться в этом.
2: Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши.
1: Если так, конечно, конечно.
2: При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А?
1: Да.
2: Вопрос это деликатный.
1: Да.
2: Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным.
1: Да, вы правы. Весьма недостаточно.
2: Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно, однако каждый ограничен своими возможностями, а совершать такого рода сделки я вовсе не умею.
1: Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли.
2: Благодарю вас.
1: Не за что.
2: Благодарю вас, мистер Вендлер.
1: Не за что. Не за что. Что касается помощи... Я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению.
2: Я принимаю ваше предложение.

повесть о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роллза, о судьбе Алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.

0: Стивенсон, «Алмаз Раджи».
1: Передача третья. Повесть о доме с зеленым.

0: Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание.
1: Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участие в событиях. Вот это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте.
2: Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки.
3: Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.

0: Мистер Фрэнсис, мистер Фрэнсис, проходите, проходите, садитесь.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно.
1: 500 фунтов? Мне?
0: Да. Вам.
1: То есть...
0: Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя.
1: А что же это за условия? Они меня очень беспокоят.
0: Их два, только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже.
1: То есть, как?
0: Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете.
1: Вот как?
0: Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы.
1: О!
0: Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете?
1: Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить эта невидимая личность?
0: Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения.
1: О, а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный.
0: Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец.
1: Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке.
0: Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам.
1: Что?
0: Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца.
1: Боже!
0: Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.
1: О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен.

0: Простите, мое имя Фрэнсис Скримджер.
1: О, месье, вот билет, который оставили для вас.
0: Мерси.
1: Его купили только что.
0: В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет?
1: Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица.
0: Ага.
1: Такого приметного человека трудно не узнать.
0: Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть.
1: Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его.
0: Да, вы очень любезны. Благодарю вас.
2: И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием.
0: «Седые волосы и рубец от сабельного удара».
2: Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам.
3: «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?»
4: «На ваши авансы, мистер Вандлер».
3: «Подачки?»
4: «Авансы?»
3: «Нет, подачки».
4: «Авансы?»
3: «Ну, хорошо, авансы, если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого».
0: «Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи».
4: «Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения».
0: «Так вы сами хотите завладеть алмазом?»
3: «Так вам не стоит».
4: «Да! Да!
3: Так вам не стоит».
4: «Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете».
3: «Какая наглость!
4: Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правда или неправда, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз».
3: «Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее. Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец, приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секунды раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роуз, проваливайте ко всем чертям».
2: Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием.
0: Старый мистер Скримджер, человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган.
2: Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис шел следом за Венделером. А тот, подгоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери.
0: Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, это ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом, но здесь какая-то волнующая тайна, и я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути.
2: Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму.

0: Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник.
1: Да, да, да.
0: Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме?
1: Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще, говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка.
0: Так, так, так, так. А мадемуазель приходится ему дочерью?
1: Разумеется. Мадемуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.
0: Ах, вот как! А что у него за коллекции?
1: Сэр, они огромной ценности.
0: Так, так, так.
1: Больше я ничего не могу вам сказать.
0: Месье Привратник.
1: Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.
0: Месье Привратник, ну ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции.
1: Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите. Старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть.
2: В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине.
0: Мистер Венделер с дочерью.
2: После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

0: серьезно. Разрешите пройти? Пардон. Разрешите пройти? Разрешите? Извините, пожалуйста. Разрешите.
1: И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.
0: Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна.
1: На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу.
0: Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня,

0: Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.
1: Я не знаю, кто вы.
0: Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.
1: Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать.
0: Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.
1: Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.
0: Прощайте? Неужели навсегда?
1: Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания.
0: До свидания.
2: Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли? А?
0: Да, да.
2: И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого — брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем.
0: Я никогда не слышал о генерале Венделере.
2: Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз.
0: Ах, вот.
2: Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах.
0: Да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь.
3: Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем.
4: Фрэнсис Венделер, говорю я тебе.
0: Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером?
4: Я и слышать не хочу. Мне противно самое ее имя.
2: Не волнуйся.
0: Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться?
4: Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились.
2: Да, вполне.
4: Сообщи мне о дальнейшем.
2: Конечно.
3: Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро.
5: О, мистер Роуз!
6: Вторник, 7 часов, как условились.
5: Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь.
6: Роуз, священнослужитель.
7: Очень приятно.
5: Садитесь, мистер Роуз, пожалуйста.
7: Пожалуйста.
6: Благодарю вас.
5: Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута.
6: Спасибо, с удовольствием.
5: Прошу вас.
0: Опять этот человек! Он не случайно появился здесь. Хорошо ли, плохо ли для меня обернется дело? Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны.
1: А вот и кофе.
5: Нет, нет, кофе это уже мое дело.
3: Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.
5: Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик.
3: Мистер Венделер нацедил две чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика.
0: А! Что он делает?
5: Ну вот, мистер Олс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный.
6: Да, действительно превосходный кофе.
3: Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать.
0: А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели?
1: Что ты сделал? Он умер!
5: Тихо! Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее!
1: Боже! Боже, что теперь будет?
5: Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее!
1: Я не могу!
5: Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Эх, будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются. Я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись.
1: Это преступление!
5: Перестань плакать! Делай то, что я велю. Я твой отец.
3: Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге.
0: Жив он или мертв? О, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им.
3: Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов.
5: Что это?
1: Кто это в саду?
5: Кто это?
3: Фрэнсис в три прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роллза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды. Все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто старик вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.
0: Отец, позвольте мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь. Обходитесь со мной как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.
5: Сын, отец и сын,
0: да.
5: Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость?
0: Простите, простите, мистер Венделер.
5: Узнаю, это вы, Скримджер.
0: Совершенно верно.
5: Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом? Ну уж во всяком случае без моего приглашения.
0: О, я не думал, простите.
5: Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, сын моего брата. Вы мне безразличны, даже неприятны. А ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты. А пока покорнейше прошу вас избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, я бы задал вам хорошую трепку на дорогу.
0: Я даже не знаю, как выйти из сада.
1: Отец, ты говоришь о запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений.
5: Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием.
1: Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. О, мистер Роллс начинает приходить в себя.
5: Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Веддлер, возьмите свечу и проводите его.
1: Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.
0: Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?
1: Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему?
0: Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда.
1: Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный.
0: Тогда подарите мне что-нибудь на память.
1: Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю?
0: И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову.
1: Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.
0: Обещаю.
1: Бегите же. Бегите, скорее.

0: Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе.
1: В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.
0: О, я поражен. Я никогда...
1: Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.
0: Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, прав, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?
1: Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок.
0: Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить?
1: Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?
0: Алмаз Раджи?
1: На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.
0: Сэр Томас Венделер? Генерал?
1: Да.
0: Мой отец.
1: Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети.
0: Как раз я его сын.
1: Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности.
0: Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.
1: Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек.
0: Теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был софьяновый футляр.
1: Вот оно что.
0: Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все.
1: И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз.
0: Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия.
1: Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. этой ночью его власти наступит конец.
0: Что вы сделали?
1: Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены.
2: Так, мистер Флоризелли, завершилась эта история?
3: Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.

Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
2: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза». Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
3: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет?» «Как скажете, так и сделаю».
4: Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
5: «За кого?» —
4: спросил князь замирающим голосом.
3: «За Гаврилу Ардальоныча Иволгина!» — продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания.
4: Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
5: «Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
3: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», — властно и как бы торжественно обратилась она к нему, — «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз
4: навсегда. «Настасья Филипповна!» — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна!» — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
3: «Что вы, господа!» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех... Вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
4: «Но вспомните, Настасья Филипповна!» — запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное, могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
3: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое «при людях»? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?
5: «Но князь, почему тут князь, и что такое, наконец, князь?» — пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
3: «А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле...»
4: «До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа».
5: Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти.
3: «Настасья Филипповна!»
5: Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика.
3: «Вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа, это развязка!»
5: Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
6: «Рогожин и 100 тысяч, сомнения нет.
5: пробормотал про себя Птицын.
4: Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна. Человек 10 ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
3: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
4: «Неужто? Всех-с, Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
3: Всех! Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут».
4: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром. Даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было, что сердце его билось ужасно. Робко и потерянно смотрел он несколько секунд, не отводя глаз на Настасью Филипповну. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках. Это была большая пачка бумаги, вершка 3 в высоту и вершка 4 в длину, крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.
3: «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
4: 100 000, — ответил тот почти шепотом.
3: «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там два кресла».
4: «Что они, не хотят, что ли?» Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь». На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
3: «Это, господа, 100 000!» сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке!» Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесту стыжею отсюда не выгонят, а Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка!»
4: «Настасья Филипповна!» — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
3: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела! Так ведь это все дурь меня доехала! Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол после 5 лет невинности! И уж, наверное, у них там тройки стоят. Меня ждут. Вот 100 000 меня оценило. Ганечка, я вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую! А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал, да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь? Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. И добро бы ты с голоду умирал, а то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю. Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти.
6: потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
2: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
4: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
5: «Правда?» – прошептал князь.
6: «Возьмете как есть, без ничего?»
5: «Возьму, Настасья Филипповна».
2: «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
4: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
6: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
2: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
5: За князя-то.
4: Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь.
5: Это я-то честная?
4: Вы.
2: Но это там, из романов. Это князь-голубчик старой бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
6: Да и куда тебе жениться-то? За тобой, за самим еще няньку нужно.
4: Князь встал и дрожащим робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес.
5: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего. А вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
4: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна. При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицын и Тоцкий не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
5: «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо». Князь действительно вынул из кармана письмо.
4: «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий».
2: На мгновение последовало некоторое молчание.
3: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам отца Ласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
2: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
7: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
2: Все устремили взгляды на Птицына, читавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
3: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете безо всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал».
7: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
3: «Ай да последний вроде, князь Мышкин!» – завопил Фердыщенко. «Ура!» – пьяным голоском прохрипел Лебедев. «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его. За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
4: «Значит, в самом деле княгиня?» —
2: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
4: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
3: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!» «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
4: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
3: Поздравьте же, господа! Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы.
7: Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво.
4: А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут.
7: Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку. «Князь, голубчик, опомнись!» — с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
3: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня. Слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу. Чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин. Убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
4: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
3: «Отступись!» – прокричал он князю.
4: Кругом засмеялись.
3: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился!» «И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам!» «Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» В негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
4: «Слышишь, князь?» Обратилась к нему Настасья Филипповна.
3: «Вот как твою невесту мужик торгует!»
4: «Он пьян», — сказал князь. «Он вас очень любит. А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Нет». «Не постыжусь, вы не по своей воле у Тоцкого были, и никогда не попрекнешь!»
3: «Не попрекну!»
4: «Ну, смотри, за всю жизнь не ручайся!»
3: «Настасья Филипповна», — сказал князь тихо и как бы с состраданием,
4: «я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал». Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали... На то немногие способны,

0: Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал. Идиота знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура. Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его. «Вот так добрый человек!» – провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна. «Человек образованный, но погибший!» – вполголоса прошептал генерал. Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
1: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор», проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей». «Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?»
0: «В Екатерингов», — отрапортовал из угла Лебедев, а Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
2: «Да что ты! Что ты, матушка! Подлинно припадки находят! С ума, что ли, сошла?» — вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.
0: «А ты впрямь думала!» — хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Это кого-то младенца сгубить! Да это Афанасий Ивановичу в ту ж пору! Это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай! Я за тебя-то еще не пойду, может быть! Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и останется! Врешь! Я сама бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была! Князь, тебе теперь надо Аглаю Епанчину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь». Настасья Филипповна была как бы в выступлении. «Неужели?» – простонал князь, ломая руки.
2: «А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама.

0: мысль пришла. Рогожин готов?
1: Готово! Не подходи!
0: Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками! Настасья Филипповна схватила в руки пачку. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за три целковых?
1: Доползет.
0: Ну так слушай, Ганя. Я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 000. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками. И рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь твоя, все 100 000 твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 000, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя, а не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу, прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость, твои, королева. Ну так все прочь, что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
2: Настасья Филипповна, руки не поднимаются. Отвечал ошеломленный Фердыщенко.
0: «Эх!» — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла 2 отлевшие полена и, чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились.
2: «С ума сошла! С ума сошла!» — кричали кругом. «Не связать ли нам ее?» — шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, сошла!»
0: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», — прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
2: «Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая!» – приставал генерал к Тоцкому.
1: «Я вам говорил, что колоритная женщина!» – пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
2: «Но ведь однако ж 100 000!
0: Господи! Господи!» – раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
3: «Матушка, королевна всемогущая!»
0: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
3: «100 000! 100 000! Сам видел, при мне упаковывали! Матушка, милостивая, повели мне в камин, весь влезу, всю голову седую в огонь вложу, больная жена без ног, 13 человек детей, все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, голодный сидит. Настасья Филипповна!»
0: И, провопив, он пополз было в камин.
1: «Прочь!» – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его.
0: «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись, полезай, твое счастье.
2: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в трех шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
0: «Эй, сгорят! Тебя же застыдят!» — кричала ему Настасья Филипповна. «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
2: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. «Матушка!» Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед, но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» Повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» – вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только тысячу!» – предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» Проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» Вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» Кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину.
0: «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!»
2: Заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении и дергая его за рукав.
0: «Полезай, фанфаронишка, сгорят! О, проклятый!»
2: Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и двух шагов, зашатался и грохнулся о пол.
0: «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку.
2: Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
3: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!» —
2: с умилением выговорил Лебедев.
0: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?»
2: провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани.
0: А не пошел-таки, выдержал. Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег. Ничего, очнется, а то бы зарезал, пожалуй. Вот уж и приходит в себя. Генерал Иван Петрович, Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!
3: Прощай, князь, в первый раз человека видела.
0: Прощайте, Афанасий Иванович!
2: Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
3: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!»
2: Спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
0: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня. А меня не поминайте лихом!»
2: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
0: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз.
2: У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
4: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
5: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начала казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Гэрствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. Видимо, он не знает, что Друэй... Зимой она довольно редко видела управляющего баром. Но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя. И радость избавления от нужды, благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку, побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Гэрствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность. Как ощутимо говорила за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Вы не должны так смотреть на меня.
1: Я ничего не могу с собой поделать.
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом и тем самым придала смелости Гэрствуду.
1: Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?
0: Да.
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Кэрри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. Что бы я ни делала, все получается нехорошо. Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. Не знаю, как мне теперь быть? Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Гэрствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: «Она меня любит. Я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет. Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
0: А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
1: Неужели вы не уйдете от Дрюэ?
0: Не знаю, ответила Кэрри, которая казалось, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Дрюэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
1: Почему вы не уходите от него? С нежностью сказал Герствуд. Я обеспечу вас так, что...
0: О, не надо! На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
1: Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу.
0: А когда мы обвенчаемся? Робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Дрюэ.
1: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
0: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
1: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
0: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: Круэ ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось. Еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друэ говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни.

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым, подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в $50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: «А у тебя когда-нибудь было на руках $10 000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 000, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф, и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если б у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж! Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы перевести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. «Если я даже положу деньги на сейф и уйду», — подумал Герствуд, «все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь». Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. «Раньше 10 кассир не откроет сейфа», — пронеслось у него в уме. «Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след». Потом он вспомнил про Кэрри. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огденсквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Кэрри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
0: «Что?» — воскликнула Кэрри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
1: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Кэрри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Кэрри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — пристав, сказал ему Герствуд так тихо, что Кэрри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он? Он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход –

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и, по общему ощущению, наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Кири не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кири ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления.
2: Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних $50.
1: Кири стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба,

0: И еще раз завтра.
1: Наконец, Керри удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. Неужели он действительно примет ее в труппу? И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Керри. «Смотрите, приходите вовремя!» — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете, останетесь за бортом!»
2: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова ликующие песни раздавались в ушах Керри. На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Керри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места. Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых

0: для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». Наутро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
1: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
0: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: я думаю, что найду там работу.
1: Трамвайщиком? И ты не боишься?
0: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
1: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
0: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
1: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Кире стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных?»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемой хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 раза дернул веревку.
3: Дзинь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, Забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара: «Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить». Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться. «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает, вставайте!» Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо. «Кто стрелял?» — услышал он голос полисмена.
3: «Кто стрелял, черт возьми?»
2: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
1: «Нет, это уж слишком», — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
2: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
1: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда», — посоветовала она.
2: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она. «А стоит будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь... Когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. –

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо!
1: Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал машинально, комкая зеленую бумажку в руке.
0: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Керри».
1: «Мне она не нужна. Керри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Керри. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то: «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

0: В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела. Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керри Маденде, одна из самых способных артисток кордебалета.
1: Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной.
0: Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150.
1: О! Теперь все давалось ей легко. И мир казался светлым и безмятежным.
0: Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дрое.
2: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Керри. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить. Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной. Мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

0: тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Керри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!» В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. Вход для артистов. Вот что ему нужно. Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...» Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» —
0: бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава.
1: «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»